Надо сказать, что музыка не сразу полностью овладела мечтами юного Александра Варламова. Он хотел реализовать себя и в карьере драматического актера. Для этого поступил на актерский факультет в ГИТИС, в одну мастерскую, в частности, с Эрастом Гариным. Но все-таки любовь к музыке стала сильнее, и он ушел в музыкальное училище имени Гнесина. В годы учебы он впервые услышал джаз, побывав на концерте джаза Валентина Парнаха, и слушатели, конечно, были восхищены, ошеломлены необычным зрелищем, новой музыкой. Уже в 26-м году Александр Варламов посетил выступление гастролирующего джаз-бэнда Фрэнка Уитлерса, и вот тогда музыка просто потрясла и увлекла Варламова. Он стал постигать основы джазовой оркестровки, метод игры, инструментовку, страсть к джазу подарила и его увлечение радиотехникой. Через самодельный радиоприемник Варламов слушал эту необыкновенную музыку. Наибольшее впечатление на него джаз произвел после просмотра фильма «Король джаза». В нем знаменитый композитор и пианист Джордж Гершвин исполнял свою рапсодию. Варламов начинает после этого сам писать музыку в стиле джаз.

Первым музыкальным коллективом Александра Варламова стал «Первоксе». Александр оканчивает учебу с дипломом дирижера, устраивается заведующим музыкальной частью театра «Миниатюр Москвы», собирает джазовый оркестр при Центральном доме Красной Армии, с большим размахом проводит первый концерт. Причем внимание публики он привлекает к себе еще и сотрудничеством с афроамериканской певицей Целестиной Коул. Кстати, именно история с этой исполнительницей попала в фильм «Мы из джаза». В Советский Союз ее пригласил родственник, рабочий московского подшипникового завода Роберт Робинсон. В Москве Целестина Коул получила гражданство, училась пению. И специально для нее Александр Варламов написал несколько романсов, например, «Лалабай», «Желтая роза», «Рапсодия любви Уильямса» и «Время в моих руках». Исполнял с ней вместе. И вот потом Варламов собирает первый в Союзе коллектив из музыкантов-импровизаторов под названием «Семерка».

1938 году с джаз-оркестром Всесоюзного радиокомитета Александр Варламов работал, вместе с ними выступал на советском телевидении. В начале 40-х уже был руководителем джаз-оркестра МВТУ имени Баумана, потом дирижировал Государственным джаз-оркестром Советского Союза. И вот с начала войны Госджаз СССР преобразовали в образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны. Этот коллектив выехал на фронт, где почти все оркестранты погибли. А Варламов остался в Москве и руководил симфоническим джазом при Всесоюзной студии эстрадного искусства. Он готовил музыкальные номера к выступлениям перед моряками США в портах Мурманска и Архангельска.

миновали. Под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди краснее меди торчали

Основная масса записей джаза Александра Варламова была сделана с января 1938 по июнь 1941 года. Это были записи двух разных составов. Один септет солистов Большого оркестра играл именно в такой чисто джазовой манере. Важную роль играли короткие джазовые соло инструменталистов, трубачей Виктора Быкова и Петра Борискина, саксофониста Александра Васильева, тромбониста Николая Шмелева. И вот этой семеркой, септетом были записаны так называемые горячие номера американского джаза в обработках Варламова. А вот другой полный состав джазового оркестра записывал американские стандарты, но на пластинки попали и авторские пьесы Александра Варламова. В некоторых даже звучал его голос, такой спокойный, нарочито безэмоциональный, и на пластинках нигде не было упомянуто, что поет сам руководитель оркестра, причем Варламов стремился запомниться именно как бенд-лидер, а не как певец.

После того, как значительная часть музыкантов бывшего государственного джаз-оркестра Советского Союза погибла на фронте в начале октября 1941 года, это было катастрофическое окружение под Вязьмой, в котором были разгромлены западные резервные фронты Красной Армии, а общие потери советских войск тогда составили более 1 000 000 человек, уцелели, если говорить об оркестре, музыкальный руководитель оркестра Виктор Кнушевицкий и Александр Варламов. Когда оркестр отправился на фронтовые гастроли, они оба были еще в Москве. Попыток воссоздать госджаз предпринято не было. Варламов собрал просто новый оркестр «Симфоджаз» при Всесоюзной студии эстрадного искусства, с которым готовился выступать на Северном флоте. И вот в январе 43-го года Варламов был арестован. Джаз тут был ни при чем. Он знал, что семья его тогдашней супруги прячет родственника, который дезертировал из армии. Он знал, но он не донес. А на него, да, донесли. И вот это недонесение стало составом преступления. В итоге Варламов был приговорен к 8 годам. Срок он отбывал на Северном Урале, руководил там лагерным оркестром. Был освобожден в 1951 году, но минус у него все же был – запрет на проживание в больших городах. И он поселился в Караганде. В Москву Александр Варламов возвращается только в 1956 после реабилитации. Впрочем, ему, бывшему так называемому зэку, работы давать никто не спешил, и спасла студия «Союз мультфильм». Еще в 1930-е годы Варламов писал музыку для первых советских звуковых мультфильмов и записывал ее со своим оркестром. Именно здесь реабилитированный композитор Александр Варламов нашел пристанище в 50-е годы, написав музыку более чем для 50 мультфильмов, среди которых «Дикие лебеди», «Шайбу-шайбу», «Три толстяка», «Тараканище» и другие.

1982, когда советское джазовое сообщество впервые отмечало день рождения советского джаза, 1 октября, по тому историческому концерту Валентина Парнаха 22 года, на котором был юный музыкант родом из Симбирска, оказалось, что в зале ДК «Москворечье» присутствует 78-летний Александр Владимирович Варламов. Будущий обозреватель «Джаз.ру» передал ему микрофон, а джазовый фотограф Александр Забрин тогда сделал известный снимок для тех, кто любит джаз. Этот снимок стал одним из самых узнаваемых изображений Александра Варламова. В 1990

1984 году отмечали 80-летие музыканта. Через 5 лет к нему в квартиру приехал телевидение поздравлять уже с 85-летним юбилеем, и Варламов тогда с удовольствием рассказывал на камеру о джазе своей молодости. Его не стало 20 августа 1990 года. Легендарного музыканта похоронили на Домодедовском кладбище под Москвой. Сегодня мы с вами слушали джаз Александра Варламова.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Хорошего всем настроения, хорошего дня и, разумеется, хорошей музыки. Сегодня я, Таня Барская, приветствую всех от своего имени, от имени Радио Рэка. Желаю всем отличного настроения. И что касается нашего путешествия длиною в час. Сегодня музыка у нас будет родом с Балкан. Это будет музыка, которую раньше, выпуская те или иные сборники на территории Советского Союза, называли «Мелодии друзей», «Социал-демократов», так или иначе. Вы все услышите сами. Сейчас открывает этот час композиция в исполнении духового оркестра из Румынии, в котором все родственники фанфары Чокарлея. Таня Барская, Гай Бенвайс. С вами.

переходим к песне, которая действительно откроет наше путешествие. Мы сейчас обращаем свое внимание и слух, обязательно слух, не без этого. Карел Готт.

Продолжаем наш эфир. И сейчас прозвучит одна из множества композиций от оркестра, режиссера, музыканта и руководителя оркестра Эмира Кустурицы.

«Беспокойно сердце». Вот такое беспокойное, сумасшедшее сердце, собственно, с итальянского версии, откуда и пришла эта песня, «Cuore Matto» в оригинале, дарит вам сейчас Лилия Иванова, которая, кстати, очень хорошо выглядит и поет, и вживую, и гастролирует. Чего ей можно пожелать делать и дальше. Продолжаем наш эфир. Следующая песня — группа «Червени Коралли».

Вот так вкрадчиво сейчас начинает свой подарок всем вам, всем и каждому. Свадебно-похоронный оркестр Горана Бреговича.

это я понимаю, скороговорки для дикторов радио и телевидения. Этому надо учиться. Еще и петь уметь. Продолжаем наш с вами эфир. Надеюсь, что вы все еще с нами. С радиостанции Река. И следующее, это Мечислав Фуг и очень известная композиция «Танго».

Наверное, самое известное. Танго Ежи Петербургского «Последнее воскресенье», которое он написал из множества своей жизни. И не только танго, разумеется, но Мечислав Фок был первым его исполнителем. Именно его голос вы и слышите в нашем эфире.

Еще одна встреча с еще одной хорошо известной вам песней. Но в исполнении не Джорджа Марьяновича, который пел ее всегда с большим удовольствием. Песня, которая прославилась в кинофильме «Любовь и мода». Группа «Пилоты».

Ну хорошо, усидеть лично мне очень сложно на своем месте. И песни я эти знаю и люблю, я думаю, так же, как и вы. Поэтому давайте продолжим и не будем снижать темп. Мареля Радович.

Вы слушаете «Голос Израиля», радио «Рек», Лили Иванова в нашем эфире с одной из известнейших своих песен. И ее сменяет с песней, которая, кстати, нам хорошо знакома, но в русском варианте, Елена Вондрочкова.

Яна Шкоуш с его незабываемой песней, где все, что угодно в отношении ударений, практически перепутано, но это не важно. Главное, что песня осталась и стала известна сначала в Венгрии, потом вокруг Венгрии, а потом благополучно оказалась в Советском Союзе, где группа «Веселые ребята» исполнила ее «Как люди встречаются».

Ну, говоря о всевозможных исполнителях, солистах, надо, конечно, сегодня вспомнить и этот потрясающий коллектив «Червоной гитары».

сожалению, моему большому программа подошла к концу, но есть время еще на одну песню и на двоих замечательных людей, один из которых уже сегодня прозвучал, это Горан Брегович со всем своим оркестром, а тут все более камерно. Кшиштоф Кравчик, Горан Брегович. Хорошей вам музыки!

0: В Иерусалиме 7 часов. Шаббат шалом. Сегодня пятница, 4 сентября 2026 года, 22-й день месяца Элуль, Кавбет Бэлуль Тавшин Пэйвав. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Ножевой теракт в Иерусалимском старом городе. Сегодня на рассвете террорист попытался напасть на полицейского возле Шхемских ворот. Полицейский получил ранение. Другие сотрудники полиции открыли огонь по террористу и ликвидировали его. Об этом сообщает корреспондент КАН Верет Пельман. В северной части сектора Газа палестинские террористы открыли огонь по военнослужащим Цахаля, которые осуществляли там оперативные действия. Это произошло в районе, находящемся под израильским контролем. Обошлось без пострадавших. Наши силы нанесли ответный удар по террористам. Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху опубликовала вчера вечером данные, касающиеся разговоров премьер-министра, которые осуществлялись им утром 7 октября. Речь идет в том числе о разговоре Нетаньяху с военным секретарем правительства генерал-майором Ави Гилем. Эти публикации подтверждают сведения, представленные корреспондентом КАН Гили Коэн, касательно того, что первый разговор, который Нетаньяху провел с возглавлявшим тогда генштаб Цахаля Герци Алеви, состоялся только без четверти 10 утра, то есть спустя 3 часа после начала хамасовской атаки на нашу страну. Кроме того, публикация подтверждает то, что сведения о времени беседы несколько отличаются от того, что было представлено в официальном протоколе. Глава правительства Биньямин Нетаньяху приветствовал действия Цахаля, завершившего зачистку от террористов хребта Али-Аттайр в Южном Ливане. В опубликованном заявлении премьер-министр указал, что это событие имеет огромное значение, и Цахаль ликвидировал в том районе многих террористов. Именно с этих укреплений, возведенных Хизбаллой, которые стали продолжением крепости Бафор, террористы не только угрожали таким городам, как Кириат-Шмуна и Метула. Оттуда они планировали приступить к захвату Галилеи. «Мы отдали Цахалю приказ зачистить эту местность. Я поздравляю начальника генерального штаба, командующего Северным военным округом и всех наших бойцов-героев, которые проделали блестящую работу. В ходе этой работы они конфисковали оружие, компьютеры, которые теперь в наших руках», отметил Биньямин Нетаньяху. Между тем, ливанские СМИ сообщили вчера вечером о нескольких атаках израильских ВВС в деревне Мансури, а также возле Зутар-Аш-Шаркия на юге Ливана. Министр иностранных дел Ливана Юсуф Раджи заявил вчера вечером журналистам, что он воздержится от посещений офисов своего ведомства в связи с полученными предупреждениями в сфере безопасности. Раджи считается одним из наиболее известных противников группировки «Хизбалла». Он является членом христианской организации под названием «Ливанские силы», которой руководит Самир Джааджаа. Корреспондент Канрой Кейс передает, что президент Ливана Аун и премьер-министр Салам отстранили Раджи от работы в переговорной группе, осуществлявшей прямые контакты с Израилем. Это было сделано для того, чтобы не вызывать гнев Хизбаллы, а также шиитского движения «Амаль», которым руководит председатель парламента в Бейруте Наби Бери. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. Завтра и в воскресенье без перемен. В понедельник температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 2,5 агуры. Курс евро 3 шекеля и 51 агура. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:19, Тель-Авив 18:43, Хайфа 18:31, Бершева 18:42 и Эйлат 18:41. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 8 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Евгений Кушнер с обзором международной прессы.
0: Еще раз шаббат шалом, уважаемые радиослушатели. За пультом в Иерусалимской студии звукоператор Михаил Ольшванг, у микрофона Евгений Кушнер. В эфире программа «Обзор зарубежной прессы», в которой мы расскажем, как всегда мы это делаем по пятницам, о чем писали на уходящей неделе, за последние дни, за несколько дней, иностранные СМИ на английском и на французском языке. Обмен ударами между армиями Соединенных Штатов и Ирана в Персидском заливе и в Ормузском проливе. Это в понедельник, а в ночь на среду новые американские удары по Ирану. Обострение ситуации в Иудее и Самарии, сектор Газа, российско-украинская война, саммит ШОС в Бишкеке. Вот основные темы зарубежной прессы на уходящей неделе, хотя было и много других. Ну, сперва вкратце по хронологии, в нескольких словах о событиях недели. Итак, еще в прошлую пятницу одной из главных тем в мировых СМИ стало мощнейшее наводнение в Непале. В пятницу французская газета «Фигаро», американский канал CNN, британская служба BBC написали о кончине в возрасте 89 лет короля Норвегии Геральда V. В субботу многие зарубежные издания сообщили, что число жертв наводнений в Непале превысило 600 человек. Американская газета «Вашингтон Пост» и агентство Associated Press указали в субботу, что Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты берут под свой контроль большую часть нефти Венесуэлы. На исходе субботы в ночь на воскресенье британское агентство Рейтер написало о нападениях еврейских поселенцев на арабские дома в деревне Кусра в Самарии, а французская газета «Le Monde» добавила к этой же теме удары цагали по террористам Хамаса в секторе Газа и по объектам боевиков Хизбаллы в Южном Ливане. В воскресенье BBC сообщило, что количество погибших в Непале перевалило за 900, а затем и за 1000 человек. В воскресенье французская газета «Фигаро», британская служба BBC, написали о крушении корабля возле побережья Северного Кипра. Несколько человек погибли, несколько пропали без вести, но все-таки большинство удалось спасти. В понедельник агентство AP, каналы CNN, Fox News и другие СМИ написали об обмене ударами в Персидском заливе и в Ормузском проливе между Ираном и Соединенными Штатами. Во вторник многие зарубежные издания сообщили, что Лионель Месси, это была главная тема целого ряда СМИ, Лионель Месси объявил, что уходит из сборной Аргентины. В ночь на среду телеканал Bloomberg и другие СМИ сообщили о новых ударах по иранским портовым городам. Разумеется, речь идет об американских ударах. В среду главной темой зарубежных СМИ, включая британскую службу BBC, стали иранские удары по американским объектам в Иордании, Ираке, Бахрейне и Кувейте. Вот сразу по нескольким странам иранцы нанесли удары. В четверг, вчера, американская газета Wall Street Journal написала, что Трамп намеревается объявить войну с Ираном завершенной. А Пит Хексет, глава Пентагона, параллельно с этим принял решение продлить пребывание американских воинских подразделений на Ближнем Востоке. Большинство американских СМИ сообщили в четверг о кончине в возрасте 92 лет известной американской журналистки, феминистки Глории Стейнман. И, наконец, сегодня утром, в пятницу, это самая последняя информация, канал CNN опубликовал на своем сайте на самом первом месте подробный репортаж о событиях в Южном Ливане, в том числе о зачистке цагалем хребта Али Аттайр. Ну, а теперь к подробностям. Разумеется, одной из важнейших тем уходящей недели в наиболее читаемых, популярных, ведущих зарубежных СМИ стал новый всплеск насилия, новая эскалация напряженности в регионе Персидского залива и Ормузского пролива. На сайте американского агентства Associated Press появился репортаж корреспондента и военного обозревателя этого агентства Дэвида Райзена, в котором говорится, что американские удары по Ирану и ответные удары режима Аятолл по американским объектам, в том числе по американской военной базе в Иордании, стали «the first significant military action in months», стали первой серьезной, значительной акцией за последний месяц. Именно военной акцией. Журналист Associated Press Дэвид Райзен пишет, что американцы нанесли ракетно-бомбовые удары по иранским пусковым минным установкам, а иранцы атаковали для минирования Армузского пролива. А иранцы атаковали не только американскую армейскую базу в Иордании, но и нанесли удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Впрочем, все их ракеты были благополучно сбиты, констатирует аналитик и эксперт агентства Associated Press. На фотоснимке корабли и сухогрузы в Армузском проливе. А вот на сайте американского телеканала CNN появился репортаж корреспондентов Хейли Бриски, Захари Коэна и Мухаммада Тауфика. И в нем, в этом репортаже, его авторы задаются, пожалуй, наиболее важным, наиболее существенным вопросом, а именно, идет ли речь о некой limited precise action, ограниченной, точечной акции, либо весь мир, и в особенности Ближний Восток, на пороге нового витка насилия. Ответа на него пока нет, считают журналисты CNN. Тем не менее, они особо обращают внимание своих читателей на то, что переговоры пока в тупике. Stalled talks, подчеркивают корреспонденты CNN. На фотоснимке карта региона с помеченным на ней островом Ларак, по которому наносились американские удары. В ночь на вторник президент Трамп заявил в интервью каналу Fox News, что Соединенные Штаты намереваются нанести по Ирану мощнейший удар, а лидеры режима Аятолл должны пойти под суд за массовые убийства демонстрантов, иранских демонстрантов. А президент Ирана Пазашкиян в ночь на вторник прибыл на саммит ШОС в Бишкек, куда прибыли многие другие мировые лидеры, включая Путина, Си Цзиньпина, Эрдогана, лидеров Азербайджана, Армении, Индии, Пакистана и так далее. В ночь на среду канал Bloomberg, как мы уже говорили в начале, написал о новых американских ударах по иранским портовым городам и базам КСИР. В среду служба BBC, как и многие другие издания, сообщила об ответных иранских ударах по объектам в Иордании, Ираке, Кувейте и Бахрейне. На сайте британского информационного агентства Рейтер появился материал корреспондентов и обозревателей этого агентства Эмана Абухасира и Ясмин Гания, в котором говорится, что война, даже в ее, так сказать, не горячей фазе, обходится Ирану очень дорого, его экономике. As United States intensifies sanctions, по мере того, как Соединенные Штаты ужесточают санкции. На фотоиллюстрации иранские ракеты и окровавленное лицо Дональда Трампа, разумеется, на плакате, который выставлен в Иране. И вот что интересно и важно, хотя и весьма противоречиво. Журналисты Рейтера отмечают, что, с одной стороны, некоторые представители режима Аятолл признают, что санкции оборачиваются настоящей катастрофой для экономики Исламской Республики. Но другие, пишут Эман Абухасира и Ясмин Гания, другие «willing to withstand United States pressure», клянутся, что Тегеран выстоит под давлением Вашингтона. Кроме того, авторы репортажа на сайте Рейтер обращают внимание читателей на то, что спустя уже более полугода с момента начала войны Соединенных Штатов и Израиля против Ирана переговоры зашли в тупик. Хотя и тут есть все же разные мнения. Но, как бы там ни было, а президент Трамп все же, несмотря на последний виток вооруженного противостояния, предпочитает экономическое удушение режима Аятолл. По его мнению, да и по мнению других американских лидеров, экономическое давление на Иран даже эффективнее военного. Но вот в другом репортаже, который появился на сайте американской газеты Wall Street Journal, были опубликованы довольно тревожные сведения, или скорее оценки, касающиеся уже американской экономики, вернее, американского военного потенциала. Авторы статьи на сайте Wall Street Journal указывают, что «drain on United States munitions from Iran war» – иссушение, это дословно, а если более литературно, то опустошение американских военных арсеналов может привести к тому, что способность Соединенных Штатов противостоять России и Китаю будет самым существенным образом снижена. Аналитики и эксперты газеты Wall Street Journal подчеркивают, что глава Пентагона Пит Хэксет получил соответствующую информацию и, надо полагать, изучает ее. Ведь случись что, Соединенные Штаты не смогут, по крайней мере, должным образом не смогут защитить остров Тайвань от возможного китайского вторжения и не смогут противопоставить России что-то действенное в случае обострения военной ситуации в Европе в свете российского нападения на Украину. У Америки, пишут журналисты Wall Street Journal, просто не хватит на все сил. Впрочем, президент Трамп, опровергает эти сведения. На сайте газеты «Нью-Йорк Таймс» появился репортаж корреспондентов этой газеты Вивьян Дирейм, Майкла Шера и Томаса Фуллера, которые специализируются на проблемах Ближнего Востока. И он целиком посвящен той до предела накалившейся атмосфере, что царит сейчас на протяжении последних недель и даже месяцев во всем регионе. Аналитики и обозреватели газеты «Нью-Йорк Таймс» пишут, что боевые действия между Ираном и Соединенными Штатами привели к тому, что «more countries are being touched and some are joining in», что затронутыми оказались многие страны, а некоторые из них были даже вынуждены и сами вступить в войну. На фотоснимке нефтеналивной танкер в Красном море. Вивьян Нирей, Майкл Шер и Томас Фуллер отмечают, что, в принципе, и раньше между суннитскими и арабскими режимами региона, которые некоторые называют умеренными, и шиитским агрессивным Ираном была напряженность, особенно между Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией с одной стороны и режимом Аятолл с другой. Но после начала активных военных действий ситуация обострилась еще больше. Журналисты «Нью-Йорк Таймс» напоминают в этой связи, что Исламская Республика приступила просто к нещадным, беспощадным бомбардировкам баллистическими ракетами и дронами многих объектов в регионе, в основном американских военных баз, что расположены в этих странах. Хотя не только. Ударам подверглись и многие другие объекты, включая чисто гражданские, помимо Эмиратов и Саудовской Аравии, в Кувейте, Ираке, Катаре, Бахрейне, Омане, Иордании. В общем, настоящий всплеск эскалации насилия. Причем не только даже со стороны самого Ирана. В конфликт на стороне режима Аятолл вступили йеменские повстанцы-хуситы и проиранские шиитские милиции в Ираке. И все это, безусловно, не только не добавляет стабильности, но и резко углубляет раскол между странами Ближнего Востока, констатируют эксперты и комментаторы «Нью-Йорк Таймс». По их мнению, вот такой результат, едва ли это то, к чему стремилась администрация президента Трампа, да и весь цивилизованный мир в целом. Кстати, не только «Нью-Йорк Таймс», но и другие СМИ, их комментаторы, обозреватели высказывают определенные сомнения, что недавний договор о военном сотрудничестве, чуть ли не союзе, между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией действительно укрепит стабильность в регионе. На интернет-сайте французской газеты «Le Monde» в рубрике «Proche-Orient» – «Ближний Восток» появился весьма подробный репортаж корреспондентов этой газеты о происходящем в Иудее и Самарии. Корреспонденты «Le Monde» пишут, что, согласно показаниям очевидцев, «plusieurs dizaines de colons ont encerclé une maison de Кюсра» – десятки поселенцев окружили арабский дом в палестинской деревне Кусра, однако вскоре были оттеснены оттуда подоспевшими силами Цагаля и погранохраны. И это, по словам французских журналистов, по всей видимости, предотвратило серьезные, вполне возможно, очень серьезные последствия. Авторы публикации на сайте газеты «Le Monde» отмечают, что глава правительства Беньямин Нетаньяху «a condamné des actes de violence criminelle» резко осудил действия поселенцев, назвав их актами криминального насилия. Он подчеркнул, указывают эксперты и комментаторы Le Monde, что такие действия бросают тень на тысячи и тысячи законопослушных еврейских поселенцев, мешают армии в деле выполнения ее непосредственных задач и, плюс ко всему, причиняют огромный ущерб имиджу Израиля на международной арене. В другой статье на сайте этой же французской газеты рассказывается о действиях Цагаля в секторе Газа. И в том числе о том, что «des frappes israéliennes font 5 morts», что израильские удары привели к гибели 5 человек в секторе Газа. При этом указывается, что атаки были направлены против боевиков Хамаса в районе Дир-эль-Балах и в других местах сектора. Кроме того, журналисты Le Monde подчеркивают, что генеральный директор созданного Дональдом Трампом Совета мира по Газе Николай Младенов осудил любое проявление насилия в секторе Газа, как со стороны Цагаля, так и со стороны тех палестинцев, которые запускают по израильской территории воздушные змеи, что представляется весьма зловещим знаком. Плюс к тому, Младенов особо отметил, что именно Хамас не выполнил условия «en matière de désarmement», условия, предусматривающие его разоружение, что входило в соглашение о прекращении огня в секторе. И все это, по словам Младенова, может поставить под угрозу реализацию мирного плана Трампа по Газе. На фото иллюстрации разрушенные дома в секторе Газа. А в ночь на среду французская Le Monde написала о захвате Цагалем в Газе одного из лидеров Хамаса, который отвечал за безопасность в секторе. Кроме того, нельзя не сказать и о том, что вчера, в четверг, газета Le Monde сообщила и о крупном скандале в Израиле, вызванном обвинениями Сары Нетаньяху в адрес Яира Голана, что как будто бы он знал о готовящейся атаке 7 октября. Голан с гневом отверг эти обвинения, пишет Le Monde. Газета указывает и на то, ссылаясь при этом на публикации в израильской прессе, что Нетаньяху пожаловался, что его не разбудили вовремя 7 октября. А его первый разговор с начальником генштаба, подчеркивает французская газета, опять же ссылаясь на публикации в израильских СМИ, произошел лишь спустя 3 часа после начала хамасовской атаки. Некоторое время назад на сайте французского информационного агентства «Франс Пресс» появился материал корреспондента и обозревателя этого агентства Марка Дау. И в нем рассказывается о решении руководства сирийских курдов не только разоружиться, но и влиться, так сказать, в ряды регулярной армии Дамаска. Журналист агентства «Франс Пресс» в частности пишет, что «le chef de force kurde accepte leur dissolution», что лидер курдов принципиальное согласие с таким вариантом развития событий, в смысле с разоружением своих собственных формирований. На фотоснимке солдаты с автоматами наперевес на северо-востоке Сирии. Не очень, правда, понятно, это солдаты регулярной армии Ахмада Шары или курдские бойцы. По их форме трудно определить, трудно сказать. Автор статьи на сайте «Франс Пресс» указывает, что демократическая армия Сирии, состоявшая преимущественно из курдов и которая пользовалась огромной поддержкой со стороны Соединенных Штатов да и других государств Запада, сыграла большую роль, не исключено ключевую роль в деле разгрома «La défaite de l'organisation État islamique», ну или, по крайней мере, в деле победы над организацией «Исламское государство». И, кстати, Марк Фау пишет, что и в деле падения режима Башара Асада курды тоже сыграли свою, во многом, наверное, даже решающую роль. Французский журналист отмечает, что, по всей видимости, именно это и стало тем рычагом, что оказал давление на Ахмада Ашару, и он, плюс ко всему следуя предписаниям президента Дональда Трампа, и следуя тому, как складывается оперативная ситуация на местах, решил вместо конфронтации с курдами приступить к сотрудничеству с ними и, видно, не ошибся. Впрочем, есть нюанс, на который обращают внимание многие аналитики и обозреватели. Причем не только агентство France Press, но и рядом многих других ведущих мировых изданий. А именно, Турция, которая позиционирует себя как ближайшая союзница новых сирийских властей, вряд ли будет в восторге от примирения Ашера с курдами. Вероятнее всего, президент Эрдоган предпочел бы, чтобы против курдов были применены максимально жесткие меры, в том числе и военные. Ибо для Анкары усиление курдов или даже их интеграция в сирийскую армию не предвещает ровным счетом ничего хорошего. А вообще, самый страшный сон для Эрдогана – это создание независимого курдского государства, подчеркивает французский журналист. Но вот в ночь со вторника на среду некоторые мировые СМИ указали на обострение противостояния режима Дамаска, но уже не с курдами, а с друзами в округе Ас-Суэйда. А сейчас, уважаемые радиослушатели, сделаем небольшую паузу, передохнем и послушаем немного музыки.

Был опубликован репортаж корреспондента этой газеты по военно-политическим вопросам Тома Шарпа. И в нем говорится, что британским ВВС катастрофически, и ВМС, и ВВС катастрофически не хватает подводных лодок и самолетов. 5 атомных подводных лодок, пишет Том Шарп, не так давно вышли из строя. Они, указывает журналист Daily Telegraph, покинули пределы Арктики, оставив front door wide open to Russia, оставив дверь широко раскрытой для России. На фотографии субмарина королевских ВМС, которая, надо полагать, как раз и нуждается либо в срочном ремонте, либо вообще в замене. Но в том-то и дело, подчеркивает автор статьи, что заменить-то ее нечем. Лондон проигрывает Москве в деле возможного, пока еще только возможного, противостояния, в том числе и в Северном Ледовитом океане. Касательно противостояния, это, конечно, еще только перспектива. Однако, кто бы мог подумать, что в 21 веке в Европе разразится настоящая война. Жестокая, кровавая война, начавшаяся с нападения России на Украину в феврале 22 года. Поэтому, в сущности, в принципе, возможно все. Абсолютно все. Любой, даже невообразимый сейчас, в настоящее время, сценарий развития событий. Вот почему в Лондоне так обеспокоены именно тем, именно той ситуацией, что наблюдается в сфере безопасности. Ситуацией, которая в самом деле внушает нешуточные опасения, отмечает журналист и обозреватель Daily Telegraph. При этом он приводит мнения самых разных военных экспертов, которые говорят, что времена изменились. В смысле времена, когда Великобритания могла рассчитывать на военную помощь со стороны Соединенных Штатов, полагаться на эту помощь. Теперь, при нынешнем раскладе, Объединенному Королевству придется в основном все же полагаться не только на помощь из-за океана, но и на свои собственные силы. Еще на прошлой неделе целый ряд мировых СМИ, включая газету Wall Street Journal, писали, что из Москвы раздались угрозы в адрес Лондона в связи с поставками Великобритании оружия Украине. А в субботу французская газета Le Monde сообщила, что в результате атаки российских ВВС на украинский город Буча были убиты около 30 человек, более 40 получили ранения. Перед этим украинские дроны атаковали российский город Белгород. Там были убиты и ранены несколько человек. В ночь на понедельник французская газета «Фигаро» написала, что Россия готовится к массированным ударам по энергетической инфраструктуре Украины. А сайт американского издания «Axios» указал, что по его данным, визит в Москву шефа ЦРУ Рэдклиффа был направлен на то, чтобы организовать тройственную встречу Трамп, Путин, Зеленский. А в ночь со вторника на среду британская служба BBC сообщила, что власти Германии обвинили Россию в запуске дрона по аэропорту в Лейпциге, где находился украинский военно-транспортный самолет. Россия отвергла эти обвинения. Плюс к тому BBC указала, что на саммите ШОС в Бишкеке глава правительства Индии Нарендра Моди во время беседы с президентом Путиным призвал его закончить войну в Украине. Вот только прислушается ли Владимир Путин? Will he listen? Это большой вопрос, отметила BBC. Вот уже на протяжении долгих последних дней, а если говорить более точно даже недель, основной темой подавляющего большинства американских СМИ, по крайней мере ведущих, наиболее читаемых и популярных американских СМИ, стала тема, связанная с борьбой администрации президента Дональда Трампа с нелегальной иммиграцией в Соединенные Штаты. Нелегальной? А может, иногда все же легальной? Задаются вопросом многие американские журналисты и обозреватели. И вот некоторое время назад на интернет-сайте газеты Washington Post появился репортаж, в котором

котором говорилось, что Верховный суд Соединенных Штатов способствовал, скажем так, способствовал тому, что Трамп сумел одержать победу on his immigration agenda, на его, так сказать, в его, так сказать, действиях по борьбе с эмиграцией. Но в том-то и дело, подчеркивают авторы статьи на сайте Washington Post Джулиан Марк, Джастин Джубенелл и Мария Сакетти, что вот эта разница между легальной и нелегальной иммиграцией в Соединенные Штаты, она далеко не всегда столь очевидна, как это может показаться на первый взгляд. Корреспонденты газеты Washington Post отмечают, что на эту тему в Соединенных Штатах уже не первый месяц и даже не первый год ведутся ожесточенные дискуссии. Сторонники Трампа и определенных течений в республиканской партии неизменно говорят об опасности бесконтрольного въезда иммигрантов на территорию Соединенных Штатов. Они напоминают, что как раз борьба с этим явлением и стала одним из краеугольных камней политики Трампа, во всяком случае его внутренней политики. И вот теперь он, Трамп, мол, выполнил свои предвыборные обещания. Противники же такой жесткой линии утверждают, что зачастую репрессии, в том числе и изгнания с территории Соединенных Штатов, наблюдаются и по отношению к тем, кто этого никак не заслуживает. Ну, например, против беженцев, политических беженцев. Разумеется, речь идет в первую очередь о репрессивных режимах, о беженцах от таких режимов, в основном из стран так называемого глобального юга. Недавно же в Соединенных Штатах разгорелся жаркий спор по поводу, опять же, по поводу решения Верховного суда утвердить указ Трампа, предписывающий изгнание с американской территории иммигрантов из Сирии и Гаити. Впрочем, речь, безусловно, идет и о многих других странах, граждане которых спят и видят, как бы им перебраться в Соединенные Штаты и там закрепиться. На фотоиллюстрации фрагмент демонстрации протеста против иммиграционной, а точнее антииммиграционной политики Трампа. И еще из внутриамериканских новостей уходящей недели. Во вторник многие, да практически все американские СМИ написали о предъявлении обвинений человеку, который был обвинен в том, что почти 30 лет тому назад он убил знаменитого чернокожего рэпера Тупака Шакура. Обвиняемый Дуэйн Дэвис сам признался в организации убийства, указал в частности канал CNN, да и очень многие другие американские издания. Весьма любопытный репортаж появился не так давно на интернет-сайте французской газеты «Le Monde». Его автор-корреспондент «Le Monde» в Пекине Жордан Пуй специализируется и на вопросах китайской политики, и, что особенно характерно, именно для этого материала, на проблемах китайской экономики. Что же касается конкретно настоящего материала, то он затрагивает такую сферу, как привлечение искусственного интеллекта, intelligence artificielle по-французски, к самым разным сферам экономики, хозяйства, обучения в вузах и так далее. Более того, журналист газеты «Le Monde» пишет, что в некоторых, или даже во многих, китайских институтах, да и не только, собственно, китайских, эта тенденция в последнее время в мире наблюдается практически повсеместно, ну, по крайней мере, в более или менее развитых странах. Но в настоящий момент речь идет о КНР. Так вот, во многих вузах и Пекина, и Шанхая искусственный интеллект, его применение стало уже привычным делом. Вместе с тем, подчеркивает Жордан Пуй, вместе с тем, в ряде случаев, и об этом говорит немалое число китайских и студентов, и преподавателей, в ряде случаев искусственный интеллект provoque un sentiment de l'insécurité, провоцирует дословно чувство неуверенности. И в самом деле, раньше все было как-то более или менее понятно. Ты заканчиваешь институт, устраиваешься на работу в ту или иную отрасль, в ту или иную сферу, а теперь искусственный интеллект может, в принципе, все перевернуть вверх дном.
Никто не знает, пишет автор статьи, никто не знает, что он, этот intelligence artificielle, может выкинуть практически в любую минуту. Но самое интересное вот что, отмечает журналист газеты Le Monde. Самое интересное, наверное, в том, что многие юноши и девушки, приехавшие в Пекин или Шанхай, или другие крупнейшие китайские города из провинций, из сельскохозяйственных провинций, теперь сталкиваются с довольно серьезными вызовами. Раньше они бы работали себе и работали фермерами или продавцами на рынках своих овощей и фруктов или рыбы, а теперь перед ними какое-то, с одной стороны, манящее, а с другой, быть может, весьма тревожное будущее. На фотографии студентки одного из китайских институтов в красно-синих одеяниях. К другим темам. Некоторое время назад на интернет-сайте, выходящей в Бельгии на французском языке газеты «Le Soir», появился довольно занятный репортаж. Он связан с путешествиями. «Voyager, c'est vivre» – «путешествовать значит жить». Эта цитата, пишут журналисты газеты «Le Soir», приписывается французскому поэту Гюставу Надо и датскому писателю-сказочнику Гансу Христиану Андерсену. Бельгийцы очень любят путешествовать и по стране, и по Европе, и по миру в целом. Однако корреспонденты газеты «Le Soir» при этом отмечают, что в последнее время, в последние годы, поездки по Европе, по странам мира были в значительной мере осложнены или даже омрачены. Вспомним недавнюю эпидемию коронавируса. Вспомним последние войны и в мире, и в Европе, причем войны как, например, на Ближнем Востоке, так и в самой Европе. Разумеется, речь идет в первую очередь о нападении России на Украину, что просто не могло не отложить отпечаток на всю атмосферу на Старом континенте. Кстати, у всего этого, в смысле эпидемии и войн, есть еще одна, тоже, между прочим, довольно важная сторона. По крайней мере, оказывающая весьма неприятные, неблагоприятные последствия влияния, в том числе и на туристическую сферу, а именно сторона экономическая. Ведь войны и эпидемии, безусловно, повлияли, да и не могли не повлиять на экономику всех государств мира, в том числе европейских, в том числе и на экономику Бельгии. Авторы статьи на сайте газеты «Le Soir» подчеркивают, что семейные бюджеты на самом-то деле довольно существенно сократились. Это, быть может, не так заметно с первого взгляда, но экономические и финансовые исследования, указывают журналисты франкоязычной газеты, подтверждают сей факт. А это значит, что теперь некоторые бельгийцы много раз подумают, прежде чем отправляться в странствие, особенно в далекое странствие. И тем не менее, несмотря на все это, жители Бельгии, как пожилые, так и молодые, продолжают путешествовать. Особенно, конечно же, pendant les vacances, во время отпусков, каникул. Этого удовольствия их все же лишить нельзя, считают авторы публикации в газете «Le Soir». На фотоиллюстрации красивейший закат в сельской местности Бельгии. И еще из европейских событий. В ночь на вторник ряд СМИ сообщил, что на референдуме в Исландии было принято решение, что это островное государство не присоединится к Евросоюзу, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Хотя голоса распределились почти поровну, но с небольшим перевесом противников присоединения к Европе. И напоследок, уважаемые радиослушатели, вновь в нескольких словах главным темам в иностранной прессе на уходящей неделе. Прежде всего, это, как мы уже подробно говорили в начале, очередной резкий всплеск военного противостояния Соединенных Штатов с Ираном. Обострение ситуации в Иудее и Самарии. Зачистка Цагалем хребта Али-Аттайр в Южном Ливане. Саммит ШОС в Бишкеке, саммит в Стамбуле министров иностранных дел Турции, Саудовской Аравии и Пакистана. С большой долей вероятности можно предположить, что, по крайней мере, к части из этих тем мы еще вернемся в будущих обзорах. И на этом, уважаемые радиослушатели, наша передача подходит к концу.
За пультом в Иерусалимской студии был звукооператор Михаль Ольшванг, а подготовил и провел для вас обзор зарубежной прессы Евгений Кушнер. Большое вам спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго, здоровья, радости, всяческих успехов, мира и шаббат шалом.

Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришон Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Иерусалиме 8 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В результате дорожно-транспортного происшествия в районе развязки Сурек на 7-м шоссе в округе Шфила погиб водитель мотоцикла 48 лет. Прибывшая к месту трагедии служба Маген Давид Адом была вынуждена констатировать его смерть. Ведется расследование обстоятельств аварии. Уголовная хроника. В населенном пункте Тамра в результате насильственного инцидента мужчина 30 лет получил тяжелые ранения. Служба Маген Давид Адом доставила пострадавшего в больницу Рамбам в Хайфе. Начато расследование. Подготовка к парламентским выборам в Израиле. Бригадный генерал запаса Дэдди Симхи, служивший в свое время, в том числе и в пожарно-спасательной службе, потерявший сына Гая 7 октября, намеревается объявить о том, что он покидает политическую жизнь. Об этом стало известно корреспонденту Кан Шахару Глику. Вчера была опубликована информация о том, что Симхи принял решение оставить партию Бенни Ганца и не баллотироваться на выборах в Кнессет в списке Кахоль-Лаван. Последний срок подачи предвыборных списков истекает в ближайший вторник в 22 часа. Как мы уже передавали, глава правительства Биньямин Нетаньяху приветствовал действия Цахаля, завершившего зачистку от террористов хребта Али-Ат-Тайр в Южном Ливане. В опубликованном заявлении премьер-министр указал, что это событие имеет огромное значение, и Цахаль ликвидировал в том районе многих террористов. Именно с этих укреплений, возведенных Хизбаллой, которые стали продолжением крепости Бофор, террористы не только угрожали таким городам, как Кириат-Шмона и Метула. Оттуда они планировали приступить к захвату Галилеи. «Мы отдали Цахалю приказ зачистить эту местность. Я поздравляю начальника генерального штаба, командующего Северным военным округом и всех наших бойцов-героев, которые проделали блестящую работу. В ходе этой работы они конфисковали оружие, компьютеры, которые теперь в наших руках», — отметил Биньямин Нетаньяху. Между тем, ливанские средства массовой информации сообщили вчера вечером о нескольких атаках израильских ВВС в деревне Мансури, а также возле Зутар-аш-Шаркия на юге Ливана. Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаньяху опубликовала вчера вечером данные, касающиеся разговоров премьер-министра, которые осуществлялись им утром 7 октября. Речь идет в том числе о разговоре Нетаньяху с военным секретарем правительства генерал-майором Ави Гилем. Эти публикации подтверждают сведения, представленные корреспондентом Кан Гили Коэн, касательно того, что первый разговор, который Нетаньяху провел с возглавлявшим тогда генштаб Цахаля Герци Алеви, состоялся только без четверти 10 утра, то есть спустя 3 часа после начала хамасовской атаки на нашу страну. Кроме того, публикация подтверждает то, что сведения о времени беседы несколько отличаются от того, что было представлено в официальном протоколе. И в заключение о погоде, сегодня понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. Завтра и воскресенье без перемен, в понедельник температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 39 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля 2,5 агуры, курс евро 3 шекеля и 51 агура. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:19, Тель-Авив 18:43, Хайфа 18:31, Бершева 18:42 и Эйлат 18:41. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 9 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели, и Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Своими словами». Сегодня пятница, и, как обычно, мы подводим итоги недели. В Израиле любят говорить об угрозе демократии, и говорят о ней по любому поводу и даже без него. Однако одна из главных угроз израильской демократии, с моей точки зрения, таится в двух словах – электоральный барьер. 417 400 голосов были поданы на выборах 2022 года за партии этот самый электоральный барьер не преодолевших. 417 тысяч 400 голосов пропали, причем речь не шла о каких-то карикатурных партиях. Мерец, Балад, Байт Иуди провалились, несмотря на то, что десятки тысяч избирателей отдали им свои голоса. И сейчас не важно, что каждый из нас думает об этих партиях. Десятки тысяч избирателей хотели видеть своих представителей в Кнессете и не смогли. Ожидается, что на этих выборах число пропавших голосов будет еще выше. Повышение электорального барьера до 3,25%, иными словами, 4 мандатов, произошло в 2014 году. Оно не привело к стабилизации политической системы, как об этом мечтали инициаторы, не понизило представительство арабских партий, как обещали одни, не понизило возможности шантажа со стороны ультраортодоксальных партий, как обещали другие. Все, чего удалось добиться повышением электорального барьера, это превратить предвыборную кампанию в еще больше, чем раньше, бал-маскарад, где вместо того, чтобы спорить о мировоззрении, идет откровенный торг в попытке создать технические блоки и преодолеть электоральный барьер. Этот барьер должен быть понижен и очень существенно. Израильтяне имеют право принимать решение о том, за кого голосовать, исходя из своих взглядов, а не математических расчетов. Это только моя точка зрения. Своими словами подводим итоги недели. Мы поговорим о выборах, о боях без правил, которыми эти выборы сопровождаются. Поговорим мы, разумеется, и о ситуации в сфере безопасности в Ливане, Газе. Поговорим о ситуации вокруг Ирана и о многом другом. И, как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Отвечайте, комментируйте. Комментируйте то, о чем мы будем говорить в течение 2 часов в нашем эфире. Как обычно, вопрос, который мы вам задаем сегодня, это наш пятничный вопрос. Всегда мы вас спрашиваем об этом. Какое событие, с вашей точки зрения, на уходящей неделе, событие во внутренней или внешней политике Израиля было особенно важным? Возможно, это какое-то событие, которое ускользнуло от нашего внимания. Возможно, это какое-то событие, которому нужно уделить больше внимания. Заходите на нашу страницу, пишите нам, отвечайте, комментируйте, спорьте, дискутируйте. Высказывайте свое мнение, критикуйте нас, если с вашей точки зрения мы того заслуживаем. Единственная просьба – делать все это вежливо. А сейчас 8:08 в Израиле, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам.
1: Своими словами.
0: Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Как всегда, по пятницам много газет, много приложений. Начнем с газеты «Исраэль Айом», и главный ее заголовок: «Израиль официально объявил близок момент, когда рухнет режим в Иране». Премьер-министр Бенямин Нетаньяу заявил, что речь идет о задаче, главной задаче, которая еще перед нами, но которая вполне достижима. В Иерусалиме и Вашингтоне полагают, что царит паника в верхушке корпуса стражи исламской революции. Тегеран заявил, что если опорные пункты Хизбаллы в Ливане будут подвергнуты атаке, то Иран возобновит военные действия против Израиля. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу заявил, что хребет Али-Тайр уже не угрожает нам. Ликвидировали там очень много террористов. Это главные заголовки газеты «Исраэль Гайом». Об этом Дани Закен на 4-й странице газеты «Исраэль Гайом». Здесь же опрос на 6-й странице издания. Предвыборный опрос, согласно которому, если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, то блок оппозиции набрал бы 55 мандатов, блок коалиции набрал бы 53 мандата. Очень уже близкие такие показатели, напряженная борьба. Арабские партии набирают 12 мандатов. Партия Оффера Винтера проходит электоральный барьер, набирая 4 мандата. А крупнейшей партией в Кнессете остается партия Яшар во главе с Гади Айзенкотом. Если же будет объединение партии Яшар и блока Бьяхад, обратите внимание, то ситуация улучшается для партии, для соответственно, этого блока. Однако, с точки зрения блоков оппозиции и коалиции, ситуация выравнивается. По 54 мандата набирает каждый из них. И то же самое, кстати, происходит, если Офер Винтер присоединяется к этому, вернее, присоединяется к блоку Смотрича и Фейглина. По 54 мандата каждый. В том случае, если блоки не сумеют создать правительство, никто не сможет создать правительство, то есть блок Нетаньяху и блок Айзенкота не получат 61 мандат, в таком случае поддерживаете ли вы, возражаете идею создания правительства национального единства? Полное равенство. 34% поддерживают, 34% возражают, 32% не имеют мнения. И этот опрос был проведен институтом Кантар среди 555 мужчин и женщин в возрасте 18 лет и старше, включая арабское население, через интернетную выборку. Этот опрос проводился 2 и 3 сентября 2026 года. Статистическая погрешность 4,2%. Процента – это те параметры, которые мы обязаны зачитывать в соответствии с законом о выборах в период, предшествующий голосованию. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Йедиот Ахронот» сейчас у меня в руках. Главный ее заголовок – «Суббота без отдыха». Субботние бои в различных районах страны пришли к точке кипения и угрожают разорвать тонкую ткань израильского общества. Об этом на третьей странице газеты «Йедиот Ахронот». Столкновение в кафе «Бесимта» в Иерусалиме, которое накануне объявило, что не будет работать по шаббатам. Можно по-разному относиться к работе общественных заведений в шаббат. Ситуация, при которой владельцы принимают решение работать или не работать в результате давления, насильственных действий и так далее, эта ситуация неприемлема, с моей точки зрения, по крайней мере. А это то, что произошло. На самом деле, тут, в общем, сложно найти другую причину того, что они закрывают работу в шаббат. В шаббатном приложении нужно думать иначе. Мансур Аббас и Йоав Сигалович. Совместное интервью Нахуму Барне. Еще несколько материалов. Ливанский пилотный проект переходит в Газу. Первая эксклюзивная публикация. Нетаньяху и Кац отдали распоряжение армии спланировать реализацию ливанской модели в секторе. В рамках этой модели будут определены конкретные районы, в которых международные силы будут контролировать общественное пространство и создадут ситуацию управляемости. Одновременно ЦАЛ останется на желтой линии. Таков план того, что намерен ЦАЛ реализовать в секторе Газа. Завершена очистка хребта Алитаир. Обо всем этом Элиша Бен Кимон, военный обозреватель газеты «Йедиот Ахронот», на второй странице издания. Опрос в рамках, так сказать, избирателей религиозного сионизма, кто что по-прежнему важно для этого блока. Простите за шуршание газеты, но не всегда удается это делать беззвучно. И так 30% избирателей, 30% религиозных сионистов поддерживают партию Циунут Датит, 17% Ликуд, 12% Уцма Иудит, 6% партию Винтера. Обратите внимание, 4% поддерживают партию Яшар Гади Азинкота, 4% партию Шас, 3% Блок Бьяхат и 3% партию Байт Циони. Это партия Хили Трупера и Йоаза Энделя. Что касается тем, которые важны для религиозных сионистов, 35% это вопросы безопасности, 25% еврейский характер государства, 15% призыв ультраортодоксов и равенство в распределении бремени, 14%, только 14% поселенчества в Иудее и Самарии. И 11% ни одна из этих тем. Это опрос, который был проведен среди 508 евреев, которые определяют себя как относящиеся к национально-религиозному лагерю. После объединения Смотрича и Бен-Гвира были переопрошены еще 484 человека. Сбор данных проводился с 31 августа по 2 сентября. Через интернет компания «Диалог». Погрешность, статистическая погрешность 4,4%. Это газета «Идиот Ахаронот». Газета «Маариф» сейчас передо мной. Главный заголовок «Иран готовится к новому 7 сентября». К новому 7 октября. Иран готовится к следующему 7 октября. Это главный заголовок газеты «Маариф». В Израиле полагают, что в Тегеране готовят план многофронтовой войны в попытке скоординировать все направления действия и реализовать спланированную атаку. Сотрудничество между Ираном, Хизбаллой и Хамасом при помощи хуситов и иракских вооруженных образований. Об этом Анна Барская на 6 и 7 страницах газеты «Маариф». Еще несколько материалов здесь. Первое, что я заметила у Биби, это было его крайнее ощущение собственного превосходства. Бен Каспит на 12 странице публикует первое, когда бы то ни было, интервью с доктором Рут Бар, невольной героиней той самой горячие видеокассеты, которая была или ее не было. Если для тех, кто не помнит, я напомню, в 93-м году перед праймериз на пост главы Ликуда, когда Бениамин Нетаньяху впервые возглавил эту партию, его шантажировали, по крайней мере, так он утверждал, возможной публикации некой пикантной видеозаписи. И тогда Бениамин Нетаньяху в эфире 11-го телеканала, вернее говоря, тогда еще первого телеканала, единственного тогда еще телеканала в Израиле, рассказал, что у него был роман вне брака. И вот героиня этого романа, доктор Рут Бар, дала интервью Бену Каспиту о своих отношениях с Бениамином Нетаньяху, о его формировании как политического бренда и о характере так называемой машины яда, о которой много говорят. Он понял, что для того, чтобы выжить, политически выжить, он должен разделить народ на два лагеря, на два противоположных лагеря, и это сделал. На 12-й странице газеты «Маариф» Бен Каспит. Немного о другом, не о пикантном, но о важном. Канцелярия премьер-министра Бениамина Нетаньяху опубликовала его распорядок дня, точнее говоря, его встречи и телефонные разговоры 7 октября 2023 года. И, разумеется, в газете «Маариф», так же, как и в остальных изданиях, сегодня опрос общественного мнения. Честно говоря, главное мое внимание, по крайней мере, привлекло не политическое, вернее, это политическое, но скорее общественное, общественный показатель, общественный момент. Вопрос, который задали респондентам, звучит так. Верите ли вы в то, что 7 октября имело место предательство? 44% не верят, 40% респондентов верят в то, что 7 октября имело место предательство. Я повторяю, 40% респондентов верят в то, что 7 октября имело место предательство. По моему скромному мнению, невероятная цифра. 16% не имеют мнения. Иными словами, более половины израильского общества, более половины респондентов не готовы однозначно сказать, предательства не было. Вот такие данные публикует опрос газеты «Маариф». А теперь к политике, разумеется. Если бы выборы состоялись сегодня, здесь тоже партия Офера Винтера проходит, как и в вопросе Исраэль-Айом, проходит электоральный барьер, набирает 4 мандата на самой грани электорального барьера. И в этом опросе преимущество блока Азенкота более уверены. 57 мандатов набирает оппозиция, 51 мандат набирает коалиция, 12 мандатов у арабских партий. Опасаетесь ли вы вспышки новой войны между Израилем и Ираном? 55% опасаются, 39% не опасаются, 6% не имеют мнения. Вот такой опрос в газете «Маариф». Этот опрос был проведен со 2 по 3 сентября. Был проведен институтом Лазар Мехкарим во главе с Менахеном Лазаром при участии Panel for All. В опросе, авторы опроса обратились к 4102 израильтянам. 600 человек ответили, 15%. Они представляют репрезентативную выборку взрослого населения государства Израиль с 18 лет и старше, евреев и арабов. Статистическая погрешность составляет 4%. Об этом на второй странице газеты «Маариф», на третьей странице «Последнее объединение». 4 дня до закрытия предвыборных списков. В Ликуде продолжают пытаться убедить Офера Винтера присоединиться к правым партиям. В центристском блоке, или то, что называется третий блок, на самом деле не очень понятно, кто в него входит, но тем не менее, третий блок ухаживает, в кавычках, за Хили Трупером. И продолжается массовый уход депутатов из партии Еш-Атид. Накануне депутатесса Карина Ляр объявила о том, что она покидает эту партию. В «Демократах» предупреждают об опасности политического убийства. Об этом Анна Барская на третьей странице. А Гилад Мурак здесь же публикует статью о том, что Багац постановил 100 израильтян, которые не определяются как жители страны, не имеют так называемого тушавута, не смогут проголосовать. Апелляция была подана израильтянами, которые живут за пределами страны, они требовали принять участие в выборах. Суд постановил, что они слишком долго времени ждали, прежде чем подали апелляцию. Если они хотели отстоять свои права, должны были проснуться раньше. Вот таково мнение Верховного суда, который отклонил просьбу этих граждан, но не жителей страны, проголосовать на выборах. И еще немного. Дерри стреляет во все стороны. ЦАЛ не хочет ультраортодоксальных солдат, заявил глава партии ШАС, об этом пишет Анна Барская. Надо сказать, что только на этой неделе более 200 ультраортодоксов призвались в ЦАЛ, в боевые подразделения. Еще несколько материалов. За три часа до начала бойни Нетаньяу распорядился закрыть границы. Канцелярия премьер-министра опубликовала календарь или расписание бесед и встреч премьер-министра с утра 7 октября. Этот график не совпадает с тем, что было опубликовано ранее. И вот факт, что только в 9 часов 55 минут утра Бенямин Нетаньяу провел первое совещание с главами оборонных структур. Это газета «Маариф», газета «Гаарец». Этап внутренних выборов, таков главный заголовок, статья Йоси Вертера, в блоке, который хочет сменить Нетаньяу, предпочитают внутренние войны, а премьер-министр использует свое время для того, чтобы распространять конспиративные теории. Об этом пишет Йоси Вертер. А Михаил Аузертов на 12-й странице публикует статью под названием «Предотвращение назначений и выборы приближенных. Переворот проникает и в систему военного суда». Еще несколько материалов. Именно Нетаньяу возвращает бойню на повестку дня перед выборами и подчеркивает тем самым три основных своих провала. И три – это по меньшей мере. Об этом пишет Амус Араэль на 4-й странице. Лиза Розовская на 6-й странице публикует статью под названием «Будущее», вернее говоря, то, как Соединенные Штаты Америки видят будущее сектора газа, далеко от реализации на практике. Участникам причина очевидна – правительство Израиля и приближение выборов. Еще несколько материалов. Дело Джафара Фараха может стать поворотным моментом при отношении арабского израильского общества к сексуальным домогательствам. Джаред Фарах – это один из известных активистов, по-моему, 6-й, если я не ошибаюсь, номер в списке Хадаш на выборах. Сейчас подозревается в сексуальных преступлениях на сексуальных

0: 8 часов 45 минут. Мы продолжаем программу. Продолжаем программу и говорим о противостоянии между США и Ираном. На этой неделе вновь речь зашла о том, что Соединенные Штаты Америки завершат войну в одностороннем порядке. На данный момент президент Трамп такую возможность не упоминает, а говорит о продолжении экономического давления на Иран. Вот что сказал на этой неделе президент США.
1: The regime is getting weaker and weaker by the day. And at some point they're not going to be able to...
0: Режим слабеет ото дня ко дню, и в какой-то момент уже они уже не смогут так легко применять силу, и я думаю, что их народ этого не стерпит. Как только все закончится, я не думаю, что это продлится долго, я не знаю, сколько еще они смогут вытерпеть, но это не имеет значения. Меня выборы не затрагивают, это будет продолжаться столько, сколько необходимо. Профессор Эфраим Инбар с нами в эфире, ведущий исследователь Иерусалимского института стратегии и безопасности. Профессор Эфраим Инбар, Хокер Бахир, Бемахон Иерушалайм и стратегию Витахон, Шалом Леха Вебокертов.
2: Шалом.
0: Аим Маши Арцот Абрит Оса, Анахну Матхилим Лирот Та Тоцаот, Та Перот Бе Иран, Анахну Ютер Ютер Шум Ималя Лахац Бамишмарот Ама Пеха Ведивухим Мясугазы.
2: כן, אני חושב שזה אפילו מדיד כל יום. הם מפסידים סכומים גדולים בגלל היעדר האפשרות לייצא נפט. כלומר, הלחץ הכלכלי ניכר, וגם רואים את זה במה שקורה בחיים האזרחיים. יש תורים למלא דלק, המחירים עולים, יש אינפלציה. כן, הלחץ עובד, השאלה היא מה נקודת השבירה של המשטר, וזה כמובן לא ברור.
0: וכאן שאלת מיליון דולר, האם המדדים האלה, אתה מדבר על זה שזה מדיד, האם המדדים האלה מקרינים גם לשלטונות האיראניים? זאת אומרת, האם זה משפיע עליהם באיזושהי צורה?
2: צריך להכיר בעובדה שבאיראן יש שתי כלכלות. אחת הכלכלה הלאומית שבה אנחנו רואים קשיים הולכים וגדלים, ולעומת זה יש את הכלכלה של משמרות המהפכה, ושם הדברים פחות ברורים. אין ספק שאנשי המשטר אוכלים טוב, טוב יותר מהאזרחים, וכל עוד שאפשר לשלם משכורות, ואפשר להיות בטוחים שהכוחות המזוינים למיניהם הם נאמנים למשטר, אז אפשר לשרוד.
0: וגם אפשר להמשיך לפתח תעשייה צבאית ברמה כזאת או אחרת.
2: כן, זה כמובן תלוי בכסף.
0: זה מתקיים כרגע? הם מסוגלים עדיין?
2: נראה לי שלפחות בתחום הטילים, האיראנים לא, אין להם קשיים במשלוח טילים בינתיים לפחות, ולא חסר להם חימושים, בניגוד לארצות הברית, שבהם כנראה בארצות הברית יש קושי לייצר מספיק חימושים ולמלא את המחסנים.
0: מה הסבירות לדעתך שאיראן כמו שהיא מאיימת בעצם תחדש את הלחימה מול ישראל? כי נכון לרגע זה תגובה שלהם לתקיפות האמריקאיות זה תקיפות לעבר מדינות המפרץ, לא אלינו.
2: תראה, זה יותר קל לפגוע במדינות שאין להם את האמצעים לפגוע בחזרה בצורה משמעותית באיראן. היכולת של ישראל להזיק לאיראן היא כמובן הרבה יותר גדולה מאשר מדינות כמו קווייט, בחריין, ירדן, ויכול להיות שיש מידה מסוימת של הרתעה בגלל היכולת הזאת, אבל אנחנו יודעים שבסופו של דבר היו מקרים שבהם איראן החליטה לפגוע בישראל למרות שידע את היכולות הישראליות.
0: עד כמה לדעתך, זאת אומרת, כמה זמן לדעתך הלחץ האמריקאי יצטרך להימשך? אם אנחנו מדברים על סיפור של שבועות, של חודשים, אולי של שנים מעטות.
2: אני מוכרח להודות שאני אין לי יכולת להעריך את יכולת העמידה של המשטר האיראני. צריך לזכור שהם כבר במלחמה יותר ממחצית השנה, והם מחזיקים מעמד.
0: מחזיקים מעמד.
2: צריך גם לזכור שהמשטר הזה, יש לו יכולת להרוג אזרחים אם הם מרדו, והם עשו זאת בעבר. כלומר, יש להם קבלות בעניין הזה, אין להם עקבות מוסריות, ולכן המשטר עדיין מחזיק מעמד.
0: זהו, עד כמה לדעתך בעצם נקודת מפתח היא נכונות של הציבור האיראני לצאת לרחובות? זאת אומרת, האם זו דרך היחידה שאנחנו יודעים, שאנחנו מכירים, שאנחנו יכולים להעריך, האם זו דרך היחידה שהשלטון הזה פשוט התמוטט?
2: כן, אין באיראן איזה קבוצת אופוזיציה חמושה שפועלת נגד המשטר, ולכן רק זעם המונים יכול להפוך את המסלול ההיסטורי של איראן. דרך אגב, זה קרה גם בעבר, וזו שאלה פתוחה, אנחנו אין לנו תשובה ברורה לעניין הזה.
0: שאלה אחרונה, פרופסור ענבר, עד כמה איראן מסוגלת עדיין להזין את הכוחות שיכולים להציק או להזיק לנו? אני מתכוון קודם כל לחיזבאללה כמובן.
2: אני חושב שהסיוע האיראני ממשיך לחיזבאללה, במקצת גם לחמאס, ובוודאי לחות'ים. צריך לזכור גם שרוסיה תומכת באיראן. יש שמועות על טכנולוגיה חדשה שהם העבירו בתחום הטילים. ובינתיים הפרוקסיס, השליחים של איראן, ממשיכים לעבוד אתגר לישראל וגם לארצות הברית.
0: אם אנחנו כבר מדברים על זה, האם באמת יש סיכון, אתה מעריך שרמת סיכון שחיזבאללה תנסה לעשות משהו בחגים, שוב, לא ברמה אופרטיבית, אלא ברמת הערכה שלך, חיזבאללה בכלל בעניין כרגע?
2: חיזבאללה בוודאי בעניין, הם כל הזמן יורים על הכוחות הישראלים בלבנון, ומה שאולי אפילו יותר חשוב, זה שהם מונעים מלבנון מלהגיע להסכמות עם ישראל.
0: אוקיי, אנחנו נראה איך הדברים האלה יתפתחו. פרופסור אפרים ענבר, חוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, בוקר טוב, תודה.
2: כל טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום. Я спросил нашего собеседника о развитии ситуации в Иране. По словам профессора Ефраима Инбара, есть, безусловно, результаты у тех действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки. Более того, эти результаты, эти плоды этой деятельности, они вполне измеримы, они вполне осязаемы. И каждый день Иран теряет миллионы долларов из-за отсутствия экспорта. Каждый день экономическая ситуация в Иране ухудшается. Это проявляется и в инфляции, это проявляется в росте цен, это проявляется в безработице, это проявляется во всех параметрах иранской экономики, во всем том, что сказывается на повседневной жизни людей. В то же время, по словам профессора Ефраима Инбара, в Иране, и это тоже нужно признать, есть две экономики. Есть экономика обычных людей, которые ходят в магазины, ходят на работу, пытаются выжить. И есть экономика властей, иными словами, корпуса стражей исламской революции. До тех пор, говорит профессор Ефраим Инбар, до тех пор, пока корпус стражей исламской революции функционирует, до тех пор, пока они в состоянии платить зарплаты, до тех пор, пока они в состоянии поддерживать свои структуры, до тех пор, пока они в состоянии функционировать, очень сложно представить себе какое-то серьезное изменение. Народное возмущение и выход людей на улицы мог бы быть эффективным в другой стране. Сейчас в Иране, так сказать, люди очень сильно напуганы тем, что произошло в начале прошлого года, когда иранские власти жестоко подавили вот эти вот народные выступления. И, к сожалению, очень сложно представить себе сейчас другой какой-то способ, который можно было бы, если быть реалистами, то рассчитывать на изменения в Иране и в иранском режиме, говорит профессор Эфраймен Бар. Пока, по крайней мере, такого изменения нет. Мне очень сложно прогнозировать, говорит наш собеседник, сколько времени потребуется еще для того, чтобы иранский режим расшатался. Мы видели сегодня в газете «Исраэль Айом» заголовок официального представителя Израиля о том, что иранский режим находится в крайне нестабильном состоянии и близок к тому, чтобы рухнуть. Однако, по словам Эфраима Инбара, это может занять время, и на данный момент, по крайней мере, я не берусь предсказывать, сколько времени для этого потребуется. В то же время мы видим, что ответные удары, которые наносит Иран по Израилю, и вернее, странам в регионе, не касаются Израиля, как раз не касаются Израиля. Гораздо проще иранскому режиму наносить удары по странам Персидского залива. Во-первых, их готовность реагировать гораздо ниже, чем готовность Израиля. А во-вторых, достигнут определенный фактор сдерживания в отношении с Израилем, потому что Иран на примере двух противостояний, которые имели место, осознал мощь Израиля, осознал то, насколько серьезными будут для него последствия такого противостояния, говорит наш собеседник. Именно поэтому они сейчас предпочитают не втягиваться в войну с Израилем, не приходить к ситуации, когда эта война возобновится. В то же время совершенно не исключено, что они будут действовать через своих проксис, то есть через своих союзников. В определенном смысле те средства, которые есть сегодня у Ирана, у властей Ирана, идут не только на восстановление ракетной индустрии в их собственной стране. Явно совершенно, что эти деньги не идут на, не эти средства не идут на улучшение экономического положения граждан Ирана, но они идут не только на, так сказать, улучшение систем вооружения в Иране, но и на помощь, например, Хизбалле. У Хизбаллы, безусловно, есть немаленькая мотивация для расширения военных действий против Израиля. Это мы видим на фоне того, что происходит в Южном Ливане, на фоне того, как они активно атакуют израильских солдат и пытаются, по крайней мере, контролировать ситуацию в Южном Ливане, и не только в Южном Ливане, пытаясь всеми силами сорвать соглашение между Израилем и Ливаном. В этом отношении Хизбалла продолжает действовать, разумеется, не без помощи Тегерана. И в этом отношении можно ожидать продолжения таких действий со стороны Хизбаллы. Сколько времени продолжится это противостояние, пока никто не знает. Возвращается к разговору об Иране наш собеседник. Очень многое зависит, разумеется, от того, что будет делать президент Трамп и каким запасом терпения он обладает. Профессор Эфраим Инбар с нами был в эфире, ведущий исследователь Иерусалимского института стратегии и безопасности. Сейчас 8 часов 59 минут. Первый час программы «Своими словами» подошел к концу. Михаил Ольшванг за пультом. Алексей Демченко и Мирьям Гилевич, продюсеры. Людмила Ермакова, редактор программы. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 9-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Своими словами». Мы будем говорить о ситуации в сфере безопасности. Будем говорить о политике, о выборах и о многом-многом другом. Оставайтесь с нами на Канрек.

0: в Иерусалиме 9 часов. Шаббат шалом, в эфире выпуск новостей, радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Дело, связанное с отказом солдат срочной службы из бригады Гевати садиться в джип, где находилась женщина-парамедик. Сегодня будут освобождены из-под ареста 11 из 16 задержанных военнослужащих, находившихся на гаутвахте. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что родители нескольких военнослужащих заявили, что их сыновья не причастны к данному инциденту, ибо не находились тогда в том месте и потому не могли отказаться от выполнения приказа. По словам родителей, против их сыновей были применены определенные меры лишь по той причине, что они высказали свое мнение после того, как офицер спросил их, как бы они поступили в подобном случае. Родители этих солдат направили письмо с соответствующим содержанием начальнику генштаба Эйялю Замиру. К другим темам. Президент Аргентины Хавьер Милей ужесточает борьбу за Фолклендские Мальвинские острова. В своем обращении к нации Милей объявил о том, что он введет санкции против тех компаний, которые попытаются использовать природные ресурсы островов без одобрения на то руководства Аргентины. Кроме того, он сообщил, что собирается построить базу военно-морских сил в Тира-дель-Фуэго, в южной части островов, которые находятся под британским суверенитетом. Аргентина рассматривает данный регион как свою территорию. Корреспондент Кан Юав Загави передает, что Хавьер Милей подверг резким нападкам Лондон, указав, что Великобритания ущемляет законные права Аргентины, которая одержит победу в этом территориальном споре. Такое заявление Хавьера Милея последовало после того, как президент Дональд Трамп сообщил в начале недели, что он взвешивает возможность пересмотра позиции Соединенных Штатов по вопросу о Фолклендских Мальвинских островах. Подготовка к парламентским выборам в Израиле. Как мы уже передавали, бригадный генерал запаса Дэдди Симхи, служивший в свое время в том числе и в пожарно-спасательной службе и потерявший сына Гая 7 октября, намеревается объявить о том, что он покидает политическую жизнь. Об этом стало известно корреспонденту корпорации Кан Шахару Глику. Вчера была опубликована информация о том, что Дэдди Симхи принял решение оставить партию Бенни Ганца и не баллотироваться на выборах в Кнессет в списке Кахоль-Лаван. Последний срок подачи предвыборных списков истекает в ближайший вторник в 22 часа. О спорте. Чемпионат страны по футболу. Высшая лига. Клуб АПЛ Тель-Авив разгромил вчера вечером команду Бейтар Иерушалаим со счетом 3-0. Матч проходил на стадионе Блумфилд. Корреспондент Кан Юав Барович передает, что после двух матчей у команды АПЛ Тель-Авив сейчас 4 очка. Иерусалимский Бейтар пока не набрал ни одного очка. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. Завтра и в воскресенье без перемен, в понедельник температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:19, Тель-Авив 18:43, Хайфа 18:31, Бершева 18:42 и Эйлат 18:41. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 10 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Своими словами» с Габи Вольфсоном.

0: 9 часов и 5 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Программы своими словами, конечно. Это была неделя, когда ЦАЛ активно действовал и в Газе, и в Ливане. Захвачен глава службы безопасности Хамаса, взят под контроль хребет Али-Таир в Ливане. И все же это только тактика. Это была неделя, когда предвыборная кампания приблизилась к своему пику подачи предвыборных списков. Торги продолжаются. Это была неделя, когда вновь теории конспирации по поводу того, что происходило в ночь на 7 октября, стали разноситься в воздухе. Мы думали, что выборы будут вращаться вокруг выводов из событий 7 октября, но сегодня в Израиле не могут договориться даже о фактах. Это была неделя, когда продолжился призыв ультраортодоксов в ЦАЛ. Сотни харедим призвались в боевые подразделения. Это была неделя, когда Израиль столкнулся с перебоями в работе опреснительных систем. Находимся ли мы на пороге водного кризиса? Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час. Будем говорить своими словами. Начнем мы с ситуации в сфере безопасности. Военнослужащие 36-й дивизии в последнее время проводили зачистку двух подземных тоннелей в районе хребта Али-Таир в зоне безопасности, контролируемой ЦАЛом, сообщает пресс-служба армии. Тем временем сохраняется напряженность и в ожидании возможного удара со стороны Ирана и со стороны Хизбаллы. Вот что сказал на этой неделе министр обороны Исраэль Кац.
1: Чем больше давление на Иран, чем острее противостояние, чем сильнее удушение Ирана, тем больше шанс, что они действительно нанесут удар. Находясь перед выбором удушение или война, они могут принять решение о войне. Мы к этому готовы, мы готовы к отражению любого удара и к любому сценарию. Противостояние продолжается и в Газе. Вот что сказал на эту тему на этой неделе премьер-министр Бенямин Нетаньяху.
2: Мы контролируем территорию, мы никуда не отступаем, мы не отступаем от желтой линии, сказал премьер-министр, посетив сектор Газа.
0: Мы контролируем 60% территории Газы, и это не изменится. Мы уничтожаем и ликвидируем любые угрозы, которые возникают. Давид Шарп с нами в эфире, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро. Прежде всего о хребте Али-Таир. История закончена?
3: История не совсем закончена. Закончено все, что касается зачистки масштабных подземных комплексов, то бишь террористов там нет. Многие уничтожены, кто-то, к сожалению, ушел живым. Но не закончена нейтрализация этих объектов. Эти объекты, во-первых, ну, кроме того, что я надеюсь, что нам покажут кое-что из их внутренностей, они должны быть взорваны. Нейтрализованы — это очень важный момент. После этого должна произойти некая передислокация наших сил в тех местах. Ну и, естественно, не исключены те или иные действия со стороны Хизбаллы. Хотя теперь, после того, как спасать некого, в общем-то, эти действия, на первый взгляд, кажутся менее насущными, но исключать этого нельзя, безусловно.
0: Насколько это важный момент с точки зрения противостояния с Хизбаллой?
3: Это важный очень момент. Будем предположим, что уже и состоится полная нейтрализация, то бишь будет этот объект взорван. Это важнейший актив Хизбаллы. Есть мнение, причем компетентных товарищей, по поводу того, что это был важнейший подземный объект Хизбаллы вообще в Ливане, а не только даже в Южном Ливане. Если это так, это очень и очень существенно. Были вложены огромные средства, и Хизбалла очень рассчитывала на этот объект как для условного броска в Галилею, так и вообще на случай продолжительной войны, когда в нем укрываются, в нем из него осуществляется руководство, в нем есть запасы вооружений, и все это довольно безопасно от израильских ударов с воздуха, что это важно понимать, и там можно сконцентрировать большие силы. То есть сам по себе уничтоженный этот объект очень важен. Ну и есть любопытный, на мой взгляд, стратегический момент.
0: А именно?
3: Вокруг этого объекта была определенная увязка в плане иранских угроз. И как раз позавчера, если не ошибаюсь, агентство Reuters опубликовало, что еще в середине Иран угрожал, если Израиль тронет этот объект, значит, произойдет нечто особенное. Угроза была старая, о ней было известно давно из открытых источников. Но теперь вот сам этот повод и сам этот объект фактически нейтрализован. То есть иранская угроза, по крайней мере, опирающаяся на его судьбу, потеряла актуальность, или наоборот, может быть, они попытаются задним числом что-то сделать. Впрочем, я в этом не уверен. Тактическое существенное очень достижение, достижение по уровню, по такому значимости борьбы с Хизбаллой, пожалуй, даже оперативное. Ну и вот это вот стратегический аспект в плане увязки, которая стала, ну, скажем так, теперь отсутствует в общем.
1: Есть много публикаций, согласно которым в распоряжении израильских сил безопасности информация о готовящихся действиях со стороны Хизбаллы, возможно, в праздники и так далее. Насколько, с вашей точки зрения, такой сценарий реален? Насколько Хизбалла вообще сейчас может, слэш, хочет ввязываться в новое прямое противостояние с ЦАЛом?
3: По поводу «может», давайте начнем с «может». Уроки 7 октября всегда говорят о том, что в первую очередь с этого стоит начинать. У Хизбаллы есть определенные возможности. Неоднократно повторялось, что они примерно на порядок, и это не игра слов, меньше, чем то, что было перед 7 октября 2023 года. Но опять-таки у Хизбаллы есть больше 10 тысяч ракет, есть небольшое количество дальнобойных ракет, FPV-дроны на оптоволокне, противотанковые ракеты. У нее есть возможности. Она вмешалась в войну 2 марта. Сегодня, на данный момент, ее возможности еще заметно ослабли по сравнению с 2 марта. Они потеряли, кроме всего прочего, несколько тысяч убитыми и безвозвратными. То есть убитыми тысячи три с чем-то. Но она может, если будет отдан иранский приказ, однозначно, да, но это на случай большой войны, самостоятельно просто так возобновить боевые действия по всем признакам для Хизбаллы невыгодно, но по мелочам они, безусловно, могут инициировать те или иные шаги, и если и ЦАЛ перейдет какую-то красную черту с их точки зрения, тоже. Ну а что касается, как я говорю, уже желания, мы сейчас рассуждаем на этот счет логически, но, да, как показало 2 марта, это не совсем логично с их точки зрения. По нашим меркам их действия не совсем поддаются логическим описаниям.
1: Вы имеете в виду то, что они ввязались в противостояние с Ираном?
3: Да, я это имею в виду. Хотя, опять-таки, анализируя происшедшее, мы понимаем, что логика была. Вот они подчиняются в заметной степени Ирану. Вот погиб духовный лидер, который для них светоч религиозный. Так что логика у них своя есть, и опасаться тех или иных шагов можно, особенно если возобновятся боевые действия со стороны Ирана. Но я скажу так, если Хизбалла снова даст Израилю повод и начнет действовать активнее, Израиль этим поводом воспользуется, и если мы будем говорить, кто из этого, кто выиграет и кто проиграет, в общем, то, безусловно, проиграет Хизбалла в этом случае. С точки зрения потерь, с точки зрения того, какие удары в ней будут нанесены, это абсолютно несомненно, как я это считаю.
1: Хочу спросить вас о секторе Газа. Мы подводим итоги недели. Бесспорно, одним из главных событий стал захват главы службы внутренней безопасности Хамаса. Это первая такая крупная операция в Газе, если я не ошибаюсь, по крайней мере, такого масштаба со времен вступления в силу прекращения огня, и, возможно, первая такая крупная операция со времен вступления в должность нового главы Шабака. Такие операции практиковались в прошлом? В Газе, я имею в виду.
3: Такого калибра, во-первых, если мы рассматриваем ситуацию, ну, с начала войны, то и рассматриваем специальные операции в тылу врага, не в рамках наступления, окружения, например, больницы Шифа. Больницу окружения больницы Шифа, когда там захватили несколько сот боевиков Хамаса, включая довольно высокого ранга, нельзя назвать специальной операцией, хотя и там был момент специальный, элемент специальной операции, рывок бойцов 13-й флотилии, но вот такого плана специальных операций по захвату столь крупного чина в Хамасе не было вообще, четко и ясно. Были, однако, специальные операции очень дерзкие, очень важные, например, по освобождению заложников прямо на вражеской территории, напоминавшие вот эти действия, которые были сейчас, только цель была не захват боевиков Хамаса, а именно освобождение заложников. Были также и захваты тех или иных боевиков Хамаса и командиров, но гораздо более низкого ранга. В том числе, кстати говоря, в последние недели что-то, кстати, осуществили те самые милиции, которые совместно с Израилем действуют, что-то наши силы специального назначения, Но в данном случае по чину захваченного это нечто уникальное, потому что захвачен в самом деле человек очень высокого ранга, ну, что называется, глава аналога хамасовского шабака, который, кстати говоря, ответственный за безопасность, контрразведку и все, что можно во всех основных структурах. И вот он-то себя не уберег.
1: Ключевая фигура на самом деле, конечно.
3: Да, безусловно. Безусловно, ключевая фигура. Не случайно именно с ним захотели поговорить. Тут, естественно, сыграла роль то, что риски, по всей видимости, были оценены как не очень высокие. Но это тот из тех немногих, в отличие от какого-нибудь командира батальона Нухбы или батальона просто Хамаса, что это вроде бы и большой человек, но вы какие-то сведения, которые могут от него получить, они гораздо менее значимы, чем от такого человека. Я скажу больше, наверное, почти никого нет в секторе Газа, кто бы мог дать больше интересной информации, чем именно он.
1: Последний вопрос, а не последняя тема, это Иудея, Самария, Иерусалим. Сегодня ночью была попытка теракта возле Шхемских ворот старого города, по счастью, без пострадавших. Как всегда, перед праздниками напряженность растет. Есть ли сейчас какие-то особые дополнительные, скажем так, коэффициенты угроз, то есть дополнительные поводы, которые должны заставить силы безопасности быть начеку?
3: Ну, есть праздники, тут есть несколько всегда традиционно объективных причин. Еврейские праздники, усиление мер, есть повышение мотивации у отдельных террористов. Опять-таки будет так называемое закрытие в тех или иных местах, то есть блокада, элементы блокады на праздники. Да, наверное, можно сказать, что и у каких-то местных ячеек, хамасов, и в том числе, возможно, по приказу, и у одиночек будет повышенная мотивация. То есть это не то, чтобы этой мотивации не было вообще, но есть определенные обстоятельства, когда она несколько повышается. Насколько я вижу, и не то чтобы я даже, нет причин считать, что в данный момент есть особая опасность для каких-то серьезных массовых беспорядков. Обычно что-то просчитывается, если есть напряженность вокруг мечети Аль-Акса, или когда пропаганда палестинская преподносит ситуацию как особую напряженность. Пока этого нет. Если это возникнет, то может быть и больше поводов, подчеркиваю, поводов, не причин. Ну а так все по-прежнему. И вот такой теракт, который, например, произошел сегодня и, по сути, был предотвращен, если бы, не дай бог, он завершился успехом для террориста, то можно было бы автоматически предположить, что повышаются шансы на то, что у террористов появится последователь уже в ближайшие дни. Те, кто находится на грани решения, когда видят успех своих собратьев, решаются, как правило. Это известная цепочка, известная схема. Как всегда, все достаточно напряженно, и ждать можно любого развития событий, но ничего-то сверхъестественного. Так я это вижу.
1: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Шаббат шалом.
3: Спасибо, Габи. Шаббат шалом.
4: Своими словами.
1: 9.18. Продолжаем программу. 53 дня осталось до выборов Кнессет 26-го созыва. 4 дня осталось до последней даты подачи предвыборных списков. Кодовое слово в эти дни – объединение. Вот что сказал на этой неделе глава партии Циунут Датит Бецалель Смотрич после создания блока с партией Зеут. Я и сегодня продолжаю призывать к расширению этих объединений. Я обращаюсь к Итамару, имеется в виду Бен-Гвир, я обращаюсь к Оферу, имеется в виду Винтер, и к другим фигурам в правом лагере, осознать важность момента и объединиться. А вот что сказала депутат Кнессет от партии Еш Атид Мирав Бен Ари. Я знаю, что Беннет и Гади, имеется в виду Нафтали Беннет и Гади Айзенкут, говорят, беседуют. Я знаю, что они в конечном счете сделают то, что правильно для народа Израиля. И не вмешиваемся в ход переговоров, однако контакты продолжаются. Атила Шамфальби, независимый политический обозреватель и стратегический советник. Атила Шамфальби, шалом. בוקר טוב. אני רוצה דווקא להתחיל מהצד של אייזנקוט. אנחנו שומעים את מירב בן ארי ולא רק אותה. לכאורה יש איזושהי מגעים בין בנט לאייזנקוט לאיחוד. אנחנו יכולים להתעורר באיזה בוקר ולדעת שיש בלוק גדול אחד סטייל כחול לבן 2019?
5: מה שאתה אומר באיזשהו בוקר, אז זה יכול לקרות רק במהלך השבוע הקרוב.
1: נכון, עד יום שלישי.
5: זה לא רחוק האירוע הזה.
1: עד יום שלישי.
5: אם הוא יקרה ממש עד... וכן, יש מגעים, יש דיבורים, יש בחינה של הנושא הזה, יש הרבה מאוד לחץ של בנט בעיקר מפעיל על גדי איזנקוט בסוגיה הזו. אם כי שים לב, יש פה כותרת שנכבד בין הכלים, מה שנקרא, בין השורות, והכותרת הזאת אומרת כך, בנט מוכן לוותר על המרוץ שלו לראשות הממשלה, כלומר הוא כבר מבין שעדיף לו לחבור אולי מבחינתו, ולוותר לגדי איזנקוט כדי להוביל פה משהו הרבה יותר משמעותי.
1: אבל מה הטעם של הייחוד הזה, אטילה? הרי הוא לא יביא קולות מהגוש השני.
5: תראה, קודם כל זה קונסולידציה, זה אי איבוד קולות. שים לב שכל המפלגות נמצאות במין סיטואציה שכולם, כולם מנסים לא לאבד אף קול. זאת אומרת, כל החיבורים האלה, חלקם אפילו היית אומר, מסתכל להם ואומר בואו נה קצת הזויים ומוזרים, אבל כל החיבורים האלה בכל המפלגות, בטח בימין כרגע, הם חיבורים שנועדו למנוע איבוד קולות ובריחת קולות. וזה מה שיכול לקרות, אתה יודע, שאתה עושה איחוד כזה של שתי מפלגות, רשימות גדולות, כחול לבן גדולה, אתה בעצם מייצר מומנטום, אתה מייצר תחושה שיש למי להצביע, והכל מסודר, והקולות לא הולכים לאיבוד, ואנשים לא מתלבטים, ובסוף אומרים, אוקיי, טוב, נלך עם הגדולים. למה? פסיכולוגית, אנשים אוהבים ללכת עם מפלגות שיש תחושה שהן הגדולות ביותר, אנשים אוהבים ללכת בדרך כלל עם הווינרים, פחות עם האנדרדוגים והלוזרים.
1: מה קורה ביש עתיד? תגיד, 9 חברי כנסת פרשו מאז תחילת המרוץ, וחברי כנסת משמעותיים, עם קרין אלהרר האחרונה שבהם. מה קורה שם לדעתך?
5: קורה, דווקא בסיפור הזה אני פחות מוצא, אתה יודע, דרמה גדולה. כולם עושים מזה עניין, אבל אני רואה מציאות ריאל פוליטית. יש עתיד חברה לבנט. בנט ולפיד חילקו ביניהם את הרשימה. הרשימה הזו כרגע יושבת על 15 מנדטים ברוב הסקרים, אז בואו נגיד 50-50 פלוס מינוס 7 מנדטים, 7 חברי כנסת. ויאי לפיד עשה את השיקול, מבחינתי אגב, בעיניי, נכון, והסתכל מי הם החקים הפעילים שלו, מי הם הפייטרים שלו, הקומנדו שלו, מי האנשים שעושים בלגן בכנסת, במליאה, יודעים להתרוצץ, מכירים את המנגנונים, את ועדות הכנסת, והוא בחר בדור הצעיר, ובעניין הזה הוא צדק והוא צודק. עם כל החברה האישית שלי שיש לי, גם למיקי לוי, וגם למי זה שם, מאיר כהן, וגם לקרין אלהרר, בוא, זה כבר לא אנשים שיכולים לסחוב את העגלה, ובטח שלא פרלמנטרית, ואתה יודע מה, אני אגיד לך עוד משהו, 14 שנים, זה יפה, זה מספיק קדנציות,
1: שינוי דורי אתה אומר.
5: בכנסת. כן, חד וחלק, אתה יודע, אתה צריך להסתכל בסוף מי הפרלמנטרים הטובים שלך, מי מוכנים להילחם בשבילך ובשביל הרשימה ובשביל המפלגה, ומעבר לזה, אתה יודע, כל השאר זה שיקולים של, של, של, שלא ממש מעניינים אותי, זה לא כל כך מעניין. אנשים שעברו את גיל ה-70, יש לי המון חיבה, כבוד ורספקט לכל מה שהם עשו כמובן, אבל אחרי 14 שנים בכנסת, ממש לא דבר מה שהם עוזבים.
1: צד שני של המתרס, אופר וינטר, כולם מסתכלים עליו. נכון לרגע זה, יום שישי, 9:23 בבוקר, הוא מתעקש לרוץ ולרוץ לבד.
5: כן, נכון. נכון לעכשיו, וינטר מסתכל על הסקרים, הוא עדיין נמצא באותו אזור של הנדנודים, כן? שיום אחד הוא עובר, יום אחד הוא לא עובר, יום אחד הוא עובר יותר טוב, פחות טוב. וינטר כרגע מנסה לייצר משהו חדש. הוא נכנס יחסית מאוחר למרוץ הזה, אבל מבחינתו זה יצר איזשהו בז רציני, ואני חושב שאף בן אדם שפתאום משום מקום מגיע ומקבל פתאום 5 מנדטים, 6 מנדטים בסקרים, אף בן אדם לא יוותר בקלות על המהלך הזה של, של מרוץ, וכרגע וינטר, כרגע, אני מדגיש את הכרגע הזה כי הוא חשוב, כרגע וינטר לא נמצא בנקודה שהוא רוצה לחבור. אגב, שים לב שהוא גם קצת קבל את עצמו, כי הוא אמר, אני לא חובר לאנשים שהיו מעורבים בשבעה באוקטובר, זה קצת קשה. כשאתה מסתכל מסביב, כי כולם היו מעורבים.
1: הוא קבל את עצמו פעמיים, הוא הכריז שהוא תומך בנתניהו, ושהוא לא חובר לאף אחד שהיה מעורב. בקיצור, אין לו הרבה לאן ללכת.
5: לא, אין לו לאן ללכת, וגם הוא זיגזג את עצמו לדעת, כי יום אחד הוא אומר שהוא מניצק על נתניהו, מצד שני הוא אמר, אנחנו לא ניכנס לממשלה שלא תעביר את חוק הגיוס מיד לפני. איך נאמר? אז אתה רואה את הטירונות, אתה רואה את הירקלקות שלו.
1: כן. לדעתך, שוב, לדעתך, עד סוף המרוץ הוא יחבור, יפרוש, יישאר, כי הוא על 4, הוא לא על 5-6. כל הסקרים שעובר בהם, הוא על 4 מנדטים.
5: אני לא יודע להגיד, אני באמת לא יודע, אני מודה, אתה יודע, אני מנתח פוליטיקה גם דרך הפרסונות, אני לא מכיר את אופי וינטר מספיק טוב באופן אישי, ולכן אני גם לא רוצה להטות לא אותך ולא את המאזינים, כדי להגיד לך מה אני יודע פסיכולוגית שהאיש יעשה. כרגע הוא מכריז, מצהיר, טוען שהוא לא יחבור, לא לאלה שהיו עם 7 באוקטובר, וגם לא יפרוש. בוא נראה מה יעשו, אתה יודע, עניין של 3-4 ימים נדע.
1: כן, שאלה אחרונה, טיל הסקרים, יש צמצום משמעותי של פער? אני באופן אישי קשה לי להאמין לסקר שיש שוויון 53-53, לא משנה מי עשה אותו. אבל צמצום הוא ברור, צמצום, ואתה דיברת הרבה זמן על זה שהפערים הצטמצמו.
5: נכון, אני באמת רוצה, אתה יודע, להגיד שאני מטריע מה שנקרא מפני התוצאות של הסקרים, ואני חושב שהסקרים עד עכשיו, ואתה יודע מה, אפילו עכשיו עוד לא מייצגים לגמרי את מה שקורה. אנשים עוד לא גיבשו עד הסוף את הדעה שלהם, יהיה הרבה יותר ברור לדעת אחרי שהרשימות יוכרזו באופן רשמי, והמפלגות שירוצו יהיו על השולחן באופן רשמי, לאנשים יהיה יותר קל לגבש את הדעות שלהם. אני חושב שהסקר האמיתי או הסקרים האמיתיים, אנחנו נראה, נתחיל להיות אותם החל מיום חמישי הבא, אז אני מוכן להתייחס ברצינות. כרגע אני מאוד מוצרד ממה שהסקרים אומרים, בעיקר כי יש יותר מדי קפיצות ויותר מדי נזילות ויותר מדי שינויים דרמטיים. לא, מוצרד במובן של אני לא יודע למה להאמין כבר, תבין, הקפיצות שהסקרים האלה מבטאים, אני לא קשה לי להסתכל על זה ולהגיד, שמע, יש לי פה איזו תמונה ברורה מאוד, אבל אני אומר עוד פעם, אני מסתכל בעיקר על הסנטימנטים ועל הזרמים התת-קרקעיים, ושם אני אומר, לדעתי התוצאות בטח לא סופיות.
1: תודה רבה, תהיה לשם פלבי. שבת שלום.
5: בוקר טוב, תודה לך, גדי, ביי.
1: יספרסיל נשמה סביסדניקה או... פרשדי פסיבו אותו משתו פריסחודית ככרס в בלוקי... Айзенкота, назовем его так, в блоке оппозиции, окей? В блоке оппозиции есть информация о переговорах между Айзенкотом и Беннетом. Да, есть контакты, есть обсуждения, есть беседы, пока нет ничего конкретного, отвечает Атила Шамфальби. Но сам факт этих контактов уже сам по себе, так сказать, приносит определенного рода заголовок. Этот заголовок означает, что Нафтали Беннет отказался от, готов отказаться, по крайней мере, от того, чтобы быть премьер-министром, в пользу того, чтобы премьер-министром стал Гади Айзенкот. И с этой точки зрения это тоже ньюз, говорит наш собеседник. В целом же, если эти переговоры, если эти контакты приведут к тому, что будет достигнуто соглашение и, так сказать, заключат договоренности о совместном участии в выборах, это создаст определенного рода элемент, психологический элемент. Есть крупная партия, есть виннеры, за которых захотят голосовать, победители и так далее, те, кто с большим отрывом лидируют. По мнению нашего собеседника, это не изменит много с точки зрения блоков, однако само по себе создаст атмосферу, которая будет на пользу этому блоку. Что касается партии Ешатид, я не вижу, что там большое, я не считаю, что то, что там происходит сейчас, большая драма. Беннет и Лапид заключили соглашение, они сейчас на уровне 15 мандатов. 15 мандатов — это примерно 7 мандатов каждому. И Лапид смотрит на то, кто у него в списке файтер, кто у него в списке является тем, кто готов сражаться, готов бегать между комиссиями, готов воевать на парламентском фронте. И исходя из этого, он формирует свой предвыборный список. Я очень уважаю людей, которые были, будь то Микки Леви, будь то Карин Эль-Арар, будь то Элазар Штерн, однако ничего страшного не происходит, если та или иная партия переживает смену поколений, говорит наш собеседник. И в этом отношении очень

0: у Фервинтера остается очень мало времени для того, чтобы принять другое решение. Он в известном смысле повязал себя сам, сказав, что не будет в партии ни с кем, кто как-то связан с 7 октября, кто как-то причастен к 7 октября. А к 7 октября причастны примерно все, кто есть сегодня в политической системе. Это значит, что он не готов идти на какие бы то ни было объединения, говорит наш собеседник. Я обычно оцениваю политические шаги, в том числе и через личность политиков. Я недостаточно знаю Фара Винтера, чтобы высказывать какое-то твердое мнение по поводу его действий. На данный момент это выглядит так, что он собирается баллотироваться сам по себе, говорит Атила Шамфарби. И он также отмечает, что опросы, которые мы сегодня видим, говорят о меньшем. Мало о чем говорят вообще. Нужно подождать, пока будут закончены, наконец, формироваться списки. И поэтому первый серьезный опрос, который, я полагаю, будет в следующий четверг. В следующем четверг, уже после закрытия предвыборных списков. Однако, если говорить о таких подводных, что ли, течениях, то я полагаю, что ситуация гораздо более напряженная, и я не уверен, что опросы полностью это фиксируют. Ситуация напряженная с точки зрения, борьба напряженная, и результаты гораздо более близкие. С нами в эфире был Атила Шамфарби, стратегический советник и независимый политический обозреватель.
1: Своими словами.
0: 9.31, продолжаем программу. На этой неделе разгорелся скандал вокруг высказывания жены премьер-министра Бениамина Нетаньяу, Сары Нетаньяу, по поводу главы партии демократии Яира Голана 7 октября. Когда Яир Голан, высокопоставленный офицер, который, как он говорит, воевал 7 октября и уже рано утром был одет и готов на месте событий, а другие ничего не знали, и премьер-министр ничего не знал, сказала Сара Нетаньяу в интервью 14 каналу. Вот что ответил глава партии демократы. Они пытаются переписать 7 октября, переписать историю 7 октября для того, чтобы снять с Нетаньяу ответственность за самый большой в истории государства провал, за провал 7 октября. Я намерен действовать через судебные источники, судебные инстанции для того, чтобы восстановить истину. А вот что сказал премьер-министр Бениамин Нетаньяу.
2: קשקוש בלבוש. שאלו אותי כמה פעמים. אתה חושב שהייתה בגידה? אמרתי, לא, אני לא חושב שהייתה בגידה. היה קשר, קשר גדול, והוא מתבטא למה שקרה בעצם בלילה ובבוקר.
0: Это пустая болтовня, говорит премьер-министр Бениамин Нетаньяу. Меня спрашивали неоднократно, что я думаю, было ли предательство. Я четко и ясно говорил, не было предательства. Был провал, очень серьезный провал. Этот провал, который отражается в том, что произошло минувшей ночью, в том, что произошло ночью перед 7 октября, когда меня не поставили в известность, не разбудили, не поставили в известность о том, что происходит из-за опасений перед мискалькуляцией. В итоге началось нападение, и это именно то, о чем говорила моя жена, сказал премьер-министр Бениамин Нетаньяу. Доктор Хаим Вайцман с нами в эфире, глава кафедры политологии Института свободы и ответственности при университете Райхмана. Доктор Хаим Вайцман, шалом, бокер тов.
3: Бокер тов, гадим, шалом.
0: И они беседер гамур, анахну бэмца марахет пхирот в... אני אמרתי בתחילת התוכנית בהקשר לאירועים האלה, ומעניין אותי אם אתה מסכים איתי, אנחנו חשבנו שמערכת הבחירות הזאת תעסוק במסקנות מ-7 באוקטובר. אנחנו כרגע דנים על עובדות, על מה שהיה ב-7 באוקטובר, ב-7 באוקטובר. גם על זה אין הסכמה. גם על זה אין קונסנסוס. אפילו על העובדות.
3: אני חושב שיש הסכמה על העובדות. יש מי שמנסה לערער על ההסכמה הזאת, על העובדות, ואתה צודק שמנסים להסיט את הדיון לעובדות ולא למסקנות ומה צריך לעשות מזה. כלומר, כן, יש פה דבר שהוא מוזר מאוד ששלוש שנים אחרי אנחנו עדיין מתעסקים בעובדות. אבל זה כמובן נובע מהעובדה שלא הייתה ועדת חקירה, ועד היום אין בעצם גורם מוסמך שאומר מה היה בדיוק שם.
0: אם אני אשאל אותך על אמירות של שרה נתניהו,

0: נתניהו שאני חייב להגיד, אנשים שונים תפסו אותם באופן שונה. לא כולם ראו בזה הפרחה של תיאוריות קונספירציה. איך אתה שמעת אותם? איך אתה קלטת אותם?
1: תראה, זה היה מתוחכם, וצריך להבין שזה לא היה פליטת פה. זה היה מסודר, זה היה מתוחכם, אני חושב שזאת הייתה טעות מבחינתם, אבל על זה אולי אם תרצה נוכל לדבר אחר כך.
0: כן.
1: אבל זה היה מסודר ומתוכנן. והיא השתמשה באינסיניואט, ברמזים. כן, היא לא אמרה, אתה בגדת. אבל היא אמרה, הוא היה מלובש, ואם תרצה נתעכב אחר כך על המונח מלובש, שזה לא מונח מקובל בנושא הזה, אבל אתה היית כבר מלובש במדים, מגועצים, אתה כבר היית שם לפני שזה התחיל, כאילו, מה היא אומרת? אתה ידעת. אתה היית בסוד העניינים שזה הולך להיות. ולעומת זאת, ראש הממשלה לא היה. כלומר, אם אתה ידעת, אתה היית שותף של החמאס. היא לא אמרה את זה במילים, אבל זה מה שמשתמע.
0: אתה חושב שזה מה שמשתמע מהאמירות האלה?
1: כן. עכשיו, שוב, צריך לשאול מי הקהל שאליו היא מדברת.
0: זה רלוונטי, דוקטור ויצמן? הרי האמירה של אשת ראש הממשלה ברור לגמרי שכל העולם ובן דודו שומע, לא רק צופי ערוץ 14.
1: נכון, אבל אני לא חושב שחוץ מצופי ערוץ 14 יש מי שמאמין לזה.
0: 40% מהציבור לפי סקר של מעריב היום בבוקר.
1: נכון, אבל כשאנחנו מסתכלים על ה-40%, אנחנו גם צריכים לשאול את הפילוח של ה-40%. ו-40% הזה, רוב ה-40% האלה הם צעירים. אנחנו צריכים לזכור שהצעירים האלה לא מקבלים את המידע שלהם מהטלוויזיה או מהעיתון. הם לא קוראים עיתון ולא רואים טלוויזיה. יש להם רשתות, ושם הם מקבלים את המידע שלהם.
0: אני רוצה לשאול אותך, דוקטור ויצמן, שאלה כמעט אפיקורסית. האם כל שאלה שאני אעלה עכשיו, מולך, מול איש, מול מומחים ביטחוניים וכו', לגבי דברים מאוד מוזרים שקרו בשבעה באוקטובר, האם כל שאלה וכל תהייה שאני אעלה, יש בזה משום הפרחת תיאוריית קונספירציה?
1: אני חושב שלא. השאלה איך שואלים ומה שואלים.
0: לא יודע, אם אני אשאל שאלה למה, איך יכול להיות על פי פרסומים שונים שמפקד חיל האוויר לא קיבל תמונה גמורה מוחלטת עד שעה 1:30 בצהריים כשכולם ראו מה שקורה דרך מסכי טלוויזיה. אם אני אשאל את השאלה הזאת, האם אני אשמע כמפריך של תיאוריה קונספירציה?
1: אני לא בטוח. יכול מאוד להיות שאם הייתה ועדת חקירה, כבר היינו יודעים איך זה יכול להיות. זה שזה אסון נורא וזה שזה כישלון, או יש כאלה שאומרים את המילה כשל, בעברית כשל, אני לא יודע איך אתה תדע לתרגם את זה לרוסית, כשל זה דבר מינורי כזה, לא נורא כזה, כן?
0: כשל זה פחות חמור מכישלון, זה מה שאתה אומר.
1: כן. ופה היה כישלון נורא, היה פה מחדל נורא, ופה אין שאלה בכלל. מי השם וזה, כל זה אנחנו צריכים את ועדת החקירה הזאת שבאמת יש לה את הכלים לחקור, כדי לדעת בדיוק. האמת היא שכדי לדעת בדיוק, אך ורק כדי להפיק מסקנות ולקחים לעתיד. כי לגבי העבר, היית רמטכ"ל, לך הביתה. היית ראש שב"כ, לך הביתה. היית ראש ממשלה, לך הביתה.
0: זהו, כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. ראש ממשלה הלך הביתה כתוצאה מוועדת חקירה או כתוצאה מגזר דין של הציבור, אבל זה כבר באמת ויכוח אחר.
1: נכון.
0: לפני שמסיימים וזמננו הולך ומתקצר, אני רוצה לשאול אותך על אותו מושג, איך היא אמרה? מלובש.
1: מלובש.
0: מה יש במושג הזה?
1: תראה, היא צברית ישראלית, אנחנו לא אומרים מלובש, אנחנו אומרים לבוש.
0: נכון.
1: נכון. מלובש זה מישהו שהלבישו אותו. עכשיו, יכול להיות שזה מהעולם המושגים שלה, והעולם שלה שאותה מלבישים אולי, את ראש הממשלה אולי מלבישים.
0: אוקיי.
1: את, את יאיר גולן אף אחד לא מלביש, הוא מתלבש.
0: כן.
1: עכשיו שוב, המדים המגועצים. כל קצין בדרגה הזאת, יש לו בבית את המדים שלו מגועצים, לא למקרה כזה, לכל מקרה שהוא צריך ללבוש מדים.
0: דוקטור חיים ויצמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה לך, גדי.
0: מנהל תחום פוליטי במכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. Я спросил нашего собеседника, попросил прокомментировать, собственно, мою фразу о том, что есть, о том, что дискуссия на этих выборах идет не о выводах после 7 октября, а о фактах вокруг 7 октября. Мне кажется, что факты более-менее известны, говорит наш собеседник. Безусловно, есть те, кто заинтересованы в том, чтобы перевести дискуссию о выводах 7 октября в дискуссию о фактах. И именно с этим связано высказывание супруги премьер-министра Бенямина Нетаньяху. С моей точки зрения, это высказывание было не случайным. Это не были какие-то слова, которые были которые у него вырвались. Это было очень хорошо спланированное и четко продуманное высказывание, говорит наш собеседник. Она говорила о том, что рано утром, еще до того, как это событие началось, Яир Гулан одетый, и формулировку слова «мелубаш» позднее наш собеседник пояснил, Яир Гулан находился на месте события до того, как оно началось, а значит, он знал, а значит, он был частью этой конспирации. И мне кажется, что трудно по-другому интерпретировать ее слова. В то же время они оставили возможность премьер-министру, по крайней мере, говорить о том, что речь идет о том, что фокусироваться на том, что его не посвятили, его не разбудили и так далее. Я не думаю, говорит наш собеседник, что кто-то, кроме зрителей 14-го канала, иначе воспринял эту информацию. Те 40%, кто считают, что было предательство, показатель из сегодняшнего материала в газете «Маариф», в опросе газеты «Маариф», это в основном молодые люди, говорит наш собеседник, которые получают информацию из не всегда проверенных источников. В целом же, говорит наш собеседник, надо к тому же посмотреть, кто эти 40% населения. Поэтому я думаю, говорит он, что мало кто действительно всерьез верит в какие-то вот эти, в то, что кто-то из генералитета ЦАЛа был замешан в этих, имел отношение к этому событию. А что касается термина «мелубаш», мы так не говорим, говорим «лавуш», да, то есть человек одет. «Мелубаш» — это тот, кто кого одели. Это слово также достаточно неожиданно звучало, потому что, возможно, Сару Нетаньяху одевают, возможно, премьер-министра одевают. Понятно, что Яира Гулана, главу партии демократии, не одевают, он одевается сам. И это слово выглядело очень-очень неожиданно, сказал нам доктор Хаим Вайцман, глава кафедры политологии Института свободы и ответственности при университете Райхмана.
2: Своими словами.
0: 9.43. Мы продолжаем программу. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с главами хасидских дворов Сатмар и Вижниц. Одновременно в Израиле сотни молодых ультраортодоксов призвались на этой неделе в боевые подразделения ЦАЛа. Равин Шауль Авдель, один из представителей ассоциации Нецах Иуда, бывший батальонный раввин, бывший офицер армейского управления по делам ультраортодоксов. Рав Шауль Авдель, шалом бокетов. Нет, не с нами еще Равин Шауль Авдель. Я надеюсь, что сейчас будет, и мы сумеем обсудить. 250 ультраортодоксов призвались в боевые подразделения на этой неделе, только за один день. И призыв продолжается. Возможно, будут дополнительные... Ожидается, что будут, разумеется, дополнительные призывы, и десятки, если не сотни ультраортодоксов призовутся. Уже сейчас рост числа призывников в ультраортодоксальной среде вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Это очень и очень важно с этой точки зрения, тем более, что, как мы знаем, закона, нового закона о призыве пока нету, тем не менее, на основании уже действующего закона продолжают призываться продолжают призываться ультраортодоксальная молодежь. Связано ли это с санкциями, связано ли это с какими-то изменениями в ультраортодоксальной среде, связано ли это с какими-то новыми веяниями, что по этому поводу думают раввины? На самом деле всегда говорилось о том, что для того, чтобы были какие-то изменения, для того, чтобы были какие-то сдвиги в этой области, необходимо действовать через духовных лидеров общин. Пока этого не произойдет, никаких серьезных изменений быть не может. Многократно пытались, по крайней мере, установить контакты с лидерами общин для того, чтобы получить их поддержку, хотя бы молчаливую поддержку призыва ультраортодоксальной молодежи. Где-то это получалось, где-то нет. В это же время в Соединенных Штатах Америки состоялась встреча в Вашингтоне, в Белом доме состоялась встреча лидеров хасидских дворов Вижницы Сатмар с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о безопасности еврейских общин, говорили о святых местах, могилах праведников и на территории США, и за пределами этой страны. Достаточно необычная встреча, которая проходила в Соединенных Штатах Америки. К сожалению, с нами нету нашего собеседника, с которым было согласовано интервью. Надеюсь, что нам удастся обсудить эту тему или еще сегодня, или в одной из наших ближайших программ, потому что тема, безусловно, очень и очень важная. А мы продолжаем программу и поговорим сейчас о водном кризисе, который наступает или не наступает в Израиле. На этой неделе вышли из строя несколько крупных опреснительных установок в нашей стране. Причина в помутнении морской воды, которую загрязнили водоросли, принесенные течением из района дельты Нила. Вот что сказал по поводу происходящего один из сельскохозяйственных рабочих в Израиле.
3: זה מחדל המים של מדינת ישראל. ביום בהיר אחד מתקני הצפלה של הנוסרים...
0: Гигантский провал водного хозяйства Израиля. Один прекрасный день опреснительные системы перестают работать. Владимир Губайловский с нами в эфире, редактор раздела «Наука и хай-тек», сайт news.ru.cl. Владимир Губайловский, доброе утро.
4: Да, здравствуйте.
0: Что произошло в Израиле с опреснительными системами?
4: Ну, с опреснительными системами произошло то, что вы знаете. То есть они просто встали. Вот. А причина, видимо, та, которую вы назвали. Вот. Интенсивное цветение в дельте Нила и дальше левантийское течение, которое приносит этот шлейф, его прижимает к Синаю, к Газе. Вот. Но там был такой момент, который очень много изменил. То есть, на самом деле, это каждый год бывает. Вот. Но поднялся очень сильный ветер, и вот этот ветер изменил всю картинку. То есть он как бы прижал этот шлейф к берегу, и он пошел вверх. И причем, поскольку он стоял близко, он летом близко стоит, вот, то есть он просто в Газе стоит, этот хвост этого шлейфа. Вот, он пошел резко вверх, и буквально там, вероятно, за несколько дней он дошел до почти до самого севера, до Хадера не дошел.
0: Насколько это влияет на нашу возможность пользоваться пресной водой?
4: Ну, пока никак не влияет. Ну, подключили Кинерет. Вот в 4 раза увеличили забор воды из Кинерета, увеличили, открыли, расконсервировали скважины. Вот. Пока никак. Но это вот на наше с вами не влияет. То есть мы с вами дома сидим и это самое, из крана воду пьем. А вот этот самый, то, что касается полива, там, насколько я знаю, там довольно сурово. То есть?
0: Ввели ограничения какие-то?
4: Да. Управление водным хозяйством несколько раз объявляло о том, что оно это самое просит ограничить полив.
0: Вот. Вы так, говорите, конечно, что это происходит каждый год. Каждый год на том или ином уровне нарушения работы опреснительных систем или загрязнения?
4: Ну, понимаете, это вообще происходит непрерывно. То есть постоянно из Нила, где этот самый, где находят, смываются просто удобрения азотные, фосфатные, вот, они смываются в реку, Нил выносит их в дельту, в дельте начинается цветение, это идет постоянно. Левантийское течение все время этот шлейф подхватывает и прижимает его, идет вдоль Синая и прижимает его к Газе. И там стоит такая мутность. Это хорошо видно на там Синетейле, там на других снимках. Вот. Но вот это бывает каждый год. Да, это стандартная довольно ситуация, которую можно видеть. А вот такой сумасшедший ветер, который поднялся, этот самый, он, конечно, не каждый год бывает. И такая остановка. Это просто первый раз за всю историю израильского опреснения. Так вот, такое событие случилось. Но есть другой момент. Дело в том, что температура Средиземного моря растет, и этих водорослей их все больше. Вот в чем проблема.
0: Температура Средиземного моря растет в связи с чем?
4: Ну, глобальное потепление.
0: Это все тоже глобальное потепление?
4: Ну, да.
0: Угу. Сколько опреснительных систем, установок есть в Израиле, известно? То есть, как бы, каков...
4: Конечно, 6 на Средиземном море, 1 в Эйлате, на Красном море.
0: И все 7 вышли из строя, все 7 прекратили функционирование?
4: Нет, конечно. Эйлата это вообще не коснулось. То есть это его вообще не его проблемы. Uh-huh. Вот. А на Средиземном море, значит, там была такая ситуация. Поскольку помутнение шло с юга, оно поднималось. Первым стал Ашдод, Ашкелон, потом Ашдод, потом встали Сорики, а Хадера так и не встала. Okay. То есть 5 из 6 опреснительных заводов были остановлены.
0: Okay.
4: Потому что у них просто вот эта водорослевая слизь, даже не сами водоросли, uh-huh, она начала полиамидовые мембраны забивать, а там, когда они начинают забиваться, там огромное давление, okay, и их надо останавливать, их надо мыть. Вот. Насколько я знаю, Шкелон до сих пор стоит. То есть там...
0: Понятно. Владимир Губайловский, редактор раздела «Наука и хай-тек», сайт news.ru.cl. Огромное вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
4: Всего доброго.
2: Своими словами.
0: 9:53. Продолжаем пытаться побеседовать с кем бы то ни было о призыве ультраортодоксов в ЦАЛ на этой неделе. Пока что скажем, что по сообщению «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники в корпусе стражей исламской революции в ходе операции ЦАЛА на хребте Али-Тайр были задержаны советники корпуса стражей исламской революции. Равин Шауль Авдель с нами сейчас в эфире. Рав Шауль Авдель, шалом, бокер тов. במסגרת של כמה דקות שנשארו לנו, בכמה מילים, קודם כל, עד כמה גיוס השבוע הוא נרחב?
5: אז קודם כל אנחנו שמחים על הגיוס שקרה השבוע, זה מראה באמת עלייה בגיוס. רוב העלייה היא קורית בתחומים של הטכנולוגי, של התומכי לחימה, לא בלוחמים.
0: לא בלוחמים.
5: וזה מה שבאמת האומץ הגדול שיש היום על עולם המילואים, ובעולם הלוחמים שבסוף עוזבים את המשפחה לשבועות ארוכים, לחודשים, לקו אחרי קו, לסבב אחרי סבב, זה הקושי הגדול. אז אנחנו לא ראינו גידול באמת משמעותי בלוחמים, אבל כן ראינו גידול משמעותי בתומכי לחימה, באלה שבאים למסלולים הטכנולוגיים. זה מראה שבאמת הלחץ הכלכלי כן דחק אנשים להגיע ולהתגייס.
0: אתה מייחס את זה לתוצאות של הלחץ הכלכלי.
5: אני חושב שהלחץ הכלכלי עזר בזה, ועוד דבר שקרה זה שצהל פתח בשנתיים האחרונות עוד ועוד מסלולים מותאמים לחיילים החרדים, כמו קודקוד, מעלו צור, פרויקט יואב וכדומה, שזה פרויקטים שלא היו קיימים לפני ועכשיו קיימים, ואז ממילא הם יצרו פלטפורמה שאותם אנשים יכולים להתגייס. את מי זה לא הביא לנו? זה לא הביא לנו מספיק את הלוחמים, את החבר'ה הצעירים, שלא נמצאים בישיבה, אלא נמצאים ברחוב, או נמצאים במוכרים בפיצה, או במסדרים מדפים בסופר, אותם זה לא הביא. וגם המעצרים לא הביאו אותם, כי הם לא מפחדים ממעצרים, זה חבר'ה שהם לא מפחדים מזה שיש להם איסור יציאה מהארץ, או שיש להם, סנקציה כלכלית על מעונות, אין להם ילדים, אין להם מה לעשות בחוץ לארץ, הם בכלל עובדים פה,
0: מה יכול להביא אותם, כבוד הרב?
5: יפה, מה שיביא אותם, זה שינוי שיבוא מתוך החינוך. אנחנו הקמנו מכינות, ישיבות הסדר, השנה, ממש לפני שבוע, פתחנו, יש לנו 7 מכינות, בתוכם כ-200 תלמידים. אני מאמין שככל שנרחיב את הדבר הזה, את המכינות הקדם צבאיות, שמגיעות לשטח, לוקחות את החברה האלה, ומגייסות אותם, בעצם מביאות אותם לחצי שנה, שנה, הכנה לצבא, ואחרי זה מתגייסים לצבא, זה הפתרון, הוא לא מהיר, הוא לא מיידי, אבל זה פתרון ארוך טווח.
0: במשפט, אתה יכול להתייחס לפגישה שהייתה לנשיא ארצות הברית עם ראשי חצרות רבניים, עם ויז'ניץ, סאטמר אפילו? רב אבדיאל? Нет, у меня связи с Равином Авдиэлем. Я думаю, что на этом мы его поблагодарим и закончим беседу. И не удалось нам сегодня, к сожалению, подробно побеседовать с Равином Шаулем Авдиэлем. Я спросил его о увеличении числа призывников в ультраортодоксальной среде. На этой неделе начался призыв. За один день, как я уже сказал, призвались 250 человек. Большинство призывников относятся к таким технологическим специальностям. То, что называется томхей лехима, те, кто оказывают помощь боевым частям. Главная наша проблема — это нехватка солдат боевых подразделений, что приводит к тому, что резервисты вынуждены делать круг за кругом буквально резервистские сборы. И призыв, увеличение числа призывников из ультраортодоксальной среды свидетельствует о том, что экономические меры воздействия имеют эффект, говорит Равин Шауль Авдиэль. Он также говорит о том, что это, к сожалению, не всегда действует на молодых, это не всегда действует на тех, кто еще не женат, кто, с другой стороны, не учится в ешиве, а работает по-черному в магазинах там, по торговле пиццей или семечками и так далее. И у них нету забот, они не ездят за границу, им не нужны, их не пугает запрет на выезд за границу, и поэтому экономические меры не очень воздействованы в их случае. С другой стороны, отмечает наш собеседник, увеличивается все время число военных ешив для ультраортодоксов, то есть ешив, подобных тем, что есть для молодых людей национально-религиозного лагеря, такие военные ешивы. Все больше открывается ешив для ультраортодоксов, военных ешив для ультраортодоксов, подготовительных курсов для ультраортодоксов. Все это может привести к тому, что число призывников возрастет. Я попытался поговорить с нашим собеседником и о встрече Трампа с главами хасидских дворов, однако связь прервалась, и на этом мы благодарим раввина Шауля Авдиэля, одного из создателей батальона Нецах Иуда. Сейчас 9 часов 59 минут. Программа «Своими словами» подошла к концу. Алла Найденова за пультом, Алексей Демченко и Мирьям Гилевич, продюсеры, Людмила Ермакова, редактор. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что вы были с нами в это утро. Уважаемые радиослушатели, спасибо, что вы были с нами всю эту неделю. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хороших вам выходных. Недельная глава Торы «Ницавим ваелех». Шаббат шалом.

0: В Иерусалиме 10 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река, в студии Евгений Кушнер. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби заявил в интервью корпорации Кан, что насилие со стороны еврейских поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии причиняет огромный ущерб государству Израиль. Это приводит к чрезвычайно серьезному ущербу. Среди почти полумиллиона еврейских жителей Иудеи и Самарии есть небольшая группа, состоящая, возможно, из нескольких сотен человек, которая занимается насильственными действиями. Многие из этих людей даже не живут в этих районах, указал Майк Хакаби в этом же интервью. Он также подчеркнул, что Израиль остро нуждается в том, чтобы у него было как можно больше друзей на международной арене и как можно меньше врагов. Кроме того, посол выразил обеспокоенность тем фактом, что среди молодых американских консерваторов не в лучшую сторону меняется их отношение к еврейскому государству. Посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакаби выразил уверенность в том, что президент Дональд Трамп не пойдет ни на какие компромиссы, касающиеся вопросов, связанных с прекращением функционирования иранской ядерной программы. В интервью корпорации Кан он указал: «Мне очень трудно предсказать, какие именно действия предпримут иранцы, но я думаю, что одно можно сказать с уверенностью. С военной точки зрения они потерпели сокрушительное поражение, и нет сомнений в том, что они ослабли и экономически». Те военные и экономические меры, какие президент Трамп применял в отношении режима аятолл, причинили этому режиму огромный ущерб. Представители властей Исламской Республики делают вид, будто бы все в порядке, но вряд ли кто-то до сих пор верит их заявлениям. Президент Соединенных Штатов осознает, что следует продолжать оказывать давление на Тегеран, подчеркнул Майк Хакаби в интервью корпорации Кан. Дело, связанное с отказом солдат срочной службы из бригады Гевати садиться в джип, где находилась женщина-парамедик. Как мы передавали, сегодня будут освобождены из-под ареста 11 из 16 задержанных военнослужащих, находившихся на гауптвахте. Корреспондент Кан Кармела Минаше передает, что родители нескольких военнослужащих заявили, что их сыновья не причастны к данному инциденту, ибо не находились тогда в том месте и потому не могли отказаться от выполнения приказа. По словам родителей, против их сыновей были применены определенные меры лишь по той причине, что они высказали свое мнение после того, как офицер спросил их, как бы они поступили в подобном случае. Родители этих солдат направили письмо с соответствующим содержанием начальнику генштаба Эйялю Замиру. К другим темам. Президент Аргентины Хавьер Милей ужесточает борьбу за Фолклендские и Мальвинские острова. В своем обращении к нации Милей объявил о том, что он введет санкции против тех компаний, которые попытаются использовать природные ресурсы островов без одобрения на то руководства Аргентины. Кроме того, он сообщил, что собирается построить базу ВМС в Тира-дель-Фуэго, в южной части островов, которые находятся под британским суверенитетом. Аргентина рассматривает данный регион как свою территорию. Корреспондент Кан Юав Загави передает, что Милей подверг резким нападкам Лондон, указав, что Великобритания ущемляет законные права Аргентины, которая одержит победу в этом территориальном споре. Такое заявление Милея последовало после того, как президент Дональд Трамп сообщил в начале недели, что он взвешивает возможность пересмотра позиции Соединенных Штатов по вопросу о Фолклендских Мальвинских островах. И о погоде. Сегодня понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. Завтра и воскресенье без перемен. В понедельник температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 30 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 11 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Балкан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «В начале было слово». Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан-Река.

0: Сегодня мы будем кутить весело, добродушно, со всякими безобидными выходками. А еще мы все, включая Пацаков и Чатлан, будем вспоминать потрясающего актера, любимого, неповторимого абсолютно, голос которого живет до сих пор и в фильмах, и в мультфильмах, и, главное, в наших с вами сердцах. Евгений Леонов.
1: Добрый день. Я король. Дорогие мои.
2: Добрый день, Ваше Величество.
1: Не знаю, почему понравилась ваша усадьба. Так что разрешите погостить у вас несколько дней. Должен предупредить. Гости мы беспокойные. Я страшный человек.
2: Да?
1: Тиран-деспот. Коварен, капризен, злопамятен. Кто-нибудь, поди сюда. Ну ты. Ну поди сюда, я говорю. Ну? Поздоровайся с ними. Видите, что делаю? Вот. И самое обидное, не я в этом виноват. Правда?
2: Правда.
1: Ну иди, все, свободен. Не виноват. Предки виноват. Прадеды, прабабки, внучатые, дяди, тети разные, праотцы и праматери. В жизни вели себя как свиньи последние. А сейчас я расхлебываю их прошлое. Ну, паразиты. Вот одно слово, извините за тонкость, такой грубость выражения, резкость сейчас, паразиты, вот и все. А сам я по натуре добряк, умница. Люблю стихи, прозу, музыку, живопись. Рыбную ловлю люблю. Кошек, да, я кошек люблю. Но иногда такое выкинешь, что просто на душе второе слово. Что ты делаешь?
3: Весельчак.
1: Да вы тоже веселый. Хозяйка, дай-ка три бокала. Драгоценное, 300-летнее королевское вино. Отпразднуем нашу встречу. Ну, со свиданницем. За это дело до дна.
3: Не пей.
1: Почему? Обидеть хочешь? Гостя обидеть.
3: Тише, не дома.
1: Не учи меня. Я глазом моргну, министр спишет, выразу сожаление и все. Хоть дома, хоть не дома. Пей.
3: Не пей.
1: Почему?
3: Вино отравленное.
1: Какое?
3: Отравленное.
1: Что придумал, подлец?
3: Тогда пей первый.
1: Точно, вино отравленное. Зачем его выбрасывать-то? Не хочешь, не пей. Вылей в бутылку и все. Где теперь я достану? Хорошего. Ну, в дороге вещи необходимые. Здесь,
2: стыдно,
1: на чужбине.
2: Ваше Величество.
1: Ну, стыдно. Ну, я при чем? Я не виноват.
3: А кто?
1: Дядя. Вот тоже так бывало в компании. Разговорится, с кем попало. Наговорит на себя с три короба. А душа у него тонкая, деликатная, легко уязвимая. Ну, а что потом не мучится, возьмет и, бывало, отравит собеседника.
2: Подлец.
1: Скотина, форменная.
3: На вы, как вам не стыдно.
1: Только не надо. Сегодня. Сейчас начнешь говорить. Надо отвечать за все самому. Не сваливать вину на товарищей, соседей, жену. Ну, что, я все знаю, я... Не гений, это выше моих человеческих сил. Я король, просто король, обыкновенный король. Хоть пруд-пруди. Ну что, мы понимаем друг друга, чего притворяться? Вы меня, я вас, и не надо хмуриться. Ну чего, живы, здоровы, слава богу, остаемся здесь, придворные. Располагайтесь, как дома, в гостях-то, и музыку.
0: Еще один потрясающий фильм, любимый, безусловно, со всеми возможными фразами. Фильм «Обыкновенное чудо». Леонов в каком-то смысле учил Захарова, как вспоминал сам режиссер, как снимать кино. Он говорил примерно так: давайте снимем, как вы этого просите, а потом один актерский дубль. То есть я сделаю то же самое, но несколько иначе. В павильоне моя версия выглядела интереснее, а вот на пленке и в зале просмотров то, что делал Леонов, оказывалось всегда более точным и комедийным. Правда, в какой-то момент Марку Захарову удалось убедить Евгения Леонова сделать так, как ему казалось смешнее. Он заставил его поднять руку в приветствии, спародировав членов Политбюро на Мавзолее в день парада. Леонов со вздохом сказал: «Маркуша, будем переснимать и за те же деньги». Каким-то чудом вариант в фильме оставили. Вы помните.
4: Я всем казался смешным, даже в детстве. Я учился в среднем или четвертом классе одной из московских школ, а по школам тогда ходил режиссер. Он картину снимал, и вот среди школьников этот режиссер все разыскивал, самого смешного, пухлого мальчишку. И да смешнее, и пухлее меня просто в школе не оказалось. Я бы туда приглашен на съемки, но не снимался, то ли меня родители не пустили. Я и сейчас, не знаю, то ли испугался света, застеснялся, не помню почему, но слава актера прикрепилась ко мне. Сколько на свете много профессий разных, прекрасных, людям нужных, и актерский труд, и актерская профессия, и необыкновенная, радостная, замечательная, но ведь и сложная, очень трудная, коварная, тяжелая. Вот уж в нашей профессии никогда не скажешь, я как артист состоялся. Вот заяви об этом вслух, а завтра принесут тебе новый сценарий, новую пьесу. И вот он, этот герой, ты про него ничего не знаешь, а тебе нужно прожить его судьбу, научить этого героя плакать, смеяться, любить, радоваться, ненавидеть, целоваться, думать, как он, а не как ты, артист. У меня была мечта всегда стать актером. Она осуществилась, правда, не сразу, война, я, как и все почти сверстники мои, пошел работать на завод в свои 14 лет, и учеником токаря стал, и настоящим токарем аж 4-го разряда, а потом и в техникуме учился, а мечтая о театре, все-таки поступил в театральную студию.
5: Я на лодочке плыву по реке широкой, на далеком берегу. Домик одинокой, словно дальняя звезда, в нем окошко светит, кто устанет, пусть туда отдохнуть заедет. Огонечек дорогой, хорошо ты светишь. Без тебя во тьме ночной берег не заметишь. А я дальше поплыву и назад не гляну. Как-нибудь тебя найду, когда плыть устану.
4: Мои педагоги в студии – Екатерина Михайловна Шереметьева и Андрей Александрович Гончаров. Замечательные учителя. Они научили нас всех, и меня в частности, многому. И, конечно, актер всю жизнь углубляет себя, изучает, но лучше бы, чтобы он себя не ломал. Я своей актерской школой доволен. Я переиграл много ролей. Маленьких, конечно, вначале, но в основном комедийных. А первое испытание в кино мне пришло от режиссеров Александра Борисовича Столпера и Иосифа Ефимовича Хейфица, когда они предложили мне сняться в фильмах «Дорога» и «Дело румянцев». И вдруг, а может быть и не вдруг, в 61-м году пришло мне предложение сняться в фильме «Полосатый рейс». Наверное, это и было естественно, комик и комик. И тут Шулейкин... Смешная роль, фильм трюковой, забавный, люди, тигры, все перепуталось, черти что, кто кого сожрет. Смешная, забавная картина, конечно, очень.
6: Правая, два галоши парою, никогда не сходится, никогда не ссорится. Ах, и что мне делать, как мне быть, как Марусю на себе?
4: Как можно забыть? Я даже страх до сих пор свой не забуду. Это же меня, не кого-нибудь, но хотя бы в одном из эпизодов посадили в клетку вместе с поросенком, там, на палубе, выпустили тигров, стали ждать, чем кончится, и убеждали. Это будет очень смешно. Вы не представляете, сколько мы пережили с этим несчастным поросенком. Рев, рык, они тигры увидели поросенка, лапы перед моим носом, туда бедный поросенок, я его схватил, мы с ним столько пережили в этой клетке, мы с ним сроднились. В тот страшный момент в наших жизнях мне показалось, что он чем-то похож на меня. Я его схватил, он хуже тигра стал, озверел. Он стал на них лаять. Я кричу, стреляйте, всех сожрут с кораблем. Ну как же это можно забыть? Нет, конечно.
7: Я тут вот начертил вам тигра, ну, конечно, как мог в разрезе. Тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть, задняя часть, а это, товарищи, хвост. В средней части находится кострец, подбедрок, грудинка, обузок, далее следует окорок, ну, конечно, голье, ливер, вымя. Так сказать, проще, как говорят в народе, не по-научному, сбой, товарищи.
8: А чем же он питается?
7: Питается? Да. Сейчас я отвечу.
9: А я читал, что он человеческими жертвами питается. А что?
7: Ну что ж, очень может быть.
0: Какие разные у него герои. Мы смеемся над ним в его ролях. Он сам говорил, что от меня всю жизнь ждут чего-то смешного. Но вы вспомните «Белорусский вокзал», сцену, где герой Леонова плачет на плече однополчанина, слушая песню, ту самую, о 10-м батальоне. А его вопрос к жене: «Я тебе жизнь испортил, да?» А помните его Сарафанова из фильма «Старший сын»? Обманутый, такой наивный неудачник. Он, как никто другой, умел играть очень сложное, наверное, самое сложное, трагикомедию, смех сквозь слезы. И при этом он был очень редким самоедом. Как вспоминал сам Марк Захаров, Леонов был вечно недоволен собой, собой, еще раз собой, пьесой, ролью и в первую очередь снова собой.
10: Та-та-та!

0: Professor Pian?
1: Yes.
0: As just to last my eyes?
1: Yeah, you're in the way. Yeah, yes. Как стеклышко.
0: А, ну, значит, я трезвый.
2: К началу 70-х, казалось бы, как давно это было, он уже стал одним из самых востребованных киноактеров. Это не был штатный комик из конкретного фильма. Его роли в таких шедеврах, как «Легенда о Тиле», «Мимино», «Афоня», «Осенний марафон», «Большая перемена», «О бедном гусаре замолвите слово» – все это доказало, что тот актер, в которого мы с вами влюблялись, кто-то в детстве за мультфильм, кто-то позже за «Полосатый рейс», этот актер просто чудо. Чудо, которое надо беречь и смотреть как можно больше на его игру.
3: Считаясь учеником Яншина, думаю, что я не дорос до уровня его затрат сердечных, до уровня его искусства, мастерства, но рядом с ним была и Андровская, и Станицын. И в этом театре был и Качалов, и Книперчехова, был и Ливанов, и все какие, был Хмелев, был Добронравов, Грибов. Ну, МХАТ был лучшим театром в мире в свое время. Но какая была атмосфера в спектаклях, как тратились актеры, каким они обладали мастерством. Мне не хочется второй раз говорить, но тем не менее так было. Премьера спектакля «Иоанн Грозный». Хмелеву 41 год. Он, взрастив себе Иоанна Грозного, умирает прямо на сцене от инфаркта. Через несколько лет Добронравов, не доиграв последний акт царя Федора, умирает в 53 года от инфаркта прямо на сцене. И это вот глубинное искусство, которое делает всех сопричастными. Всех талантливыми.
4: У меня вот такая хорошая роль, по-моему, по-настоящему только одна. Роль рабочего человека Ивана Приходько в фильме «Белорусский вокзал». Я так говорю, потому что мне думается, что это и картина эта получилась замечательной. Многие зрители в письмах к нам в группу, к актерам и ко мне, называли его гимном подвигу отцов наших, матерей наших в Великой Отечественной войне. Да, этот фильм многим остался памятью, и товарищу нашему памятью остался тоже. Алексей Глазерин, замечательный актер, прекрасно сыграл в фильме одну из главных ролей, умер. По-моему, даже фильм не успел посмотреть. Не очень давно из жизни, из фильма ушел товарищ мой, друг Толя Папанов. Прекрасный, замечательный артист. Так что эта кинокартина и в моем сердце осталась теперь навсегда, надолго, до конца и моих дней. Я никогда не забуду, как меня пригласили в Харьков на стадион. Шла по фонограмме песня из нашего фильма, песня прекрасная песня Булата Акуджавова, очень талантливого и самое главное, доброго, необыкновенно доброго сердца человека. Шла эта песня, и я никогда не видел, чтобы так много людей одновременно плакало.
5: Птицы не поют, деревья не растут.

0: Сейчас уходит идея жизни, когда сразу в голову начинают лезть мысли по поводу того, а для чего ты эту жизнь прожил, зачем жил, понимаете? В Бога мы не верили, потому что нас и не учили верить или не верить. Мы ценности эти человечьи все-таки, я думаю, растеряли. Я теперь стал верить, ну, не в Бога, я так переделаться быстро не могу, а в то, что выше закона может быть любовь, выше права милость, выше справедливости может быть прощение. Мне кажется, этой формулы достаточно, чтобы не опускаться ниже человеческого уровня и не обязательно давить машину и собаку, отказываться от детей в родильном доме, не помогать родителям, жить, забыв, что нас призывали великие предки: не убей, не укради. Нам это потихоньку стало казаться лицемерным, несерьезным, потому что свобода. А свобода — это значит, делай, хочешь, и живи. Что хочешь, и тем, кто так хочет жить, не хочется задуматься, что свобода, оторванная от интеллигентности, здравого смысла, от доброго сердца. Страшная штука.
1: Крепач, вместо того, чтобы все время думать, что ты первый грузинский космонавт, и что тебе Нобелевскую премию дадут, верни ложку, которую ты у нищих артистов украл.
2: О любви к актеру. Маленький рассказ. Рассказ от Георгия Данелия. Конечно, Леонова обожали. По словам Георгия Данелия, Леонов был, наверное, самым популярным из всех, с кем он работал, и благодаря вот этому обожанию он мог добиться всего, чего угодно. Однажды он, например, пошел в исполком и запросто выбил однокомнатную квартиру для монтажницы. А еще он вспоминал Данелия. Когда снимали фильм «Совсем пропащий», вспоминайте, «Мы все жили на корабле». Мы сидели с Юсовым в каюте, обговаривали сцены, и вдруг услышали истошный вопль в мегафон. «Леонов, уйди с палубы! Спрячься! У меня сейчас корабль утонет!» — орал капитан проходящего мимо нас пассажирского трехпалубника Тарас Шевченко. Леонов, оказывается, стоял на палубе и спокойно курил. Кто-то из пассажиров, проплывающего мимо корабля, увидел его и заорал: «Там Леонов!» И тут все пассажиры, матросы и обслуга высыпали именно на один этот борт смотреть на него, и корабль действительно дал критический крен.
3: Из чего только сделаны мальчики, мальчики. Из чего только сделаны мальчики, мальчики.

0: девочки. Из чего только сделаны девочки, девочки. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки, девочки.
1: Евгений Леонов тратил себя и в ролях, и в жизни. Ну, например, в поездах проводники буквально охраняли его купе. Но если ошалевшему от счастья поклоннику удавалось прорваться, он мог просидеть с ним за бутылочкой всю ночь, разговаривая по душам. И когда его спрашивали, почему он так сделал, он

0: если бы в тот момент мне поручили Гамлета и Отелло, я бы согласился, потому что каждому молодому актеру хочется завоевать право на свою индивидуальность. Вот в чем дело. Да, я бы согласился. Чего бы мне это ни стоило, и чего бы это ни стоило зрителю, который бы на меня смотрел. Ну, со мной немножко было легче, знаете почему? Я всегда был кругленький, пухленький, смешной. И еще в театральной студии всем казалось, что я актер комедийного жанра. Но если уж говорить до конца и честно, мне больше всего нравится, хотя я по профессии комедийный актер, мои серьезные роли. Но я попал в руки прекрасного артиста, человека и необыкновенного педагога Михаила Михайловича Яншина. Это он всем нам говорил. В искусстве работают, падают и поднимаются. И снова пробуют, рискуют, в искусстве не выгадывают. Здесь я отрицательный, здесь я смешной, здесь я серьезный. Здесь надо работать, работать. Я стараюсь не выбирать роли и считаю это неверным. Это моя, это не моя. Угадать актер заранее, по-моему, не может. Легче со стороны определить его дарование, его возможности. Поэтому всегда в нашей профессии важен, кто рядом с тобой, кто тебя снимает в кино, кто с тобой работает в театре. Да, режиссер. Режиссер, который вместе с тобой решает этот фильм, решает этот спектакль. Когда я кончил театральную студию, кончил я ее очень хорошо. Мне показалось, что тут же я получу необыкновенно прекрасную роль, которую, конечно, необыкновенно и прекрасно сыграю. И когда я пришел в театр, я понял, что это все непросто. Я понял, что если даже мне «Короля Лира» дали бы сыграть сразу после театральной скамьи, вряд ли я сумел с ней справиться. Ибо я сам еще ничего не успел пережить. Да как же я могу передать трагедию и радость другого человека? Не сумел бы. Нет. И вот в такие трудные минуты жизни, они, наверное, бывают в каждой профессии. Мне казалось, зачем я выбрал профессию актера? Я, перелистывая журнал «Советский экран», вдруг налетел на маленькую заметку. Пишет студент из Ростова. Товарищи режиссеры, почему вы снимаете одних и тех же актеров? Заставьте их этих приклеить усы, изменить свое лицо до такой степени, чтобы хоть можно было их не узнавать. И я подумал, неужели это самое главное в искусстве? Наклеить себе нос, сделать уши больше, чем у тебя. Каждому хочется иметь свое лицо. Но иметь свое лицо – это не значит таскать свою фактуру, свои внешние данные полоскать по фильмам и спектаклям. Для меня лично очень ценно внутреннее перевоплощение актеров. Я не буду перечислять все свои роли, но думаю, что там, где это нужно, я пользуюсь и гримом, я ищу какие-то внешние выразительные средства. Тот же донской казак. Нужен был мне чуб, и мы его сделали. Нужны мне были усы, и мы сделали эти усы. Но просто так, только для того, чтобы не быть похожим внешне на самого себя, переделывать свое лицо, я считаю совершенно бессмысленным. Мне так кажется. Мне так кажется.
1: Кастуемый пьет до дна.
2: Не понимаю.
1: Я за вас выпил. Значит, вы тостуемый. Я до дна. И вы до дна. Такой у нас порядок.
3: Василий Игнатьевич.
2: Спасибо. Я все.
3: Василий Игнатьевич, оставь. Ну, что ты насел? Ну, видишь, человек не привык. Я же выпил. Нет, все народы мира должны с ним пить.
1: Профессор, я обижусь.
4: Фильм «Осенний марафон». Легко и трудно объяснить, как люди шли смотреть это кино на Леонова. Легко, когда смотришь «Осенний марафон» и слышишь «Нолито», ну не обратно же выливать, Палыч. Ты в компании пришел, в компании уйдешь. И любую из десятков изумительных фраз в его исполнении. Интересно, кстати, что на фестивале в Сан-Себастьяне именно Леонов, а не Олег Басилашвили, получил в итоге приз за лучшую мужскую роль.

0: Я воспитан, как и многие из нас, в атеизме. Но я повторяю, мне кажется, что мы, ломая все, истребляя веру, понимаете, мы зашли так далеко, что растоптав и искалечив вот это, зацепили и святое, и в святом искусство, и в святом культуру, и подбирая, обманывая, порой и лицемеря, мы очень активно теряем наших детей. Что самое страшное, мы теряем молодежь. Это очень меня мучает.
1: Что касается любимого нами Винни-Пуха, голос Леонова для мультфильма по сказке Милна решили ускорить на 25%, чтобы было энергичнее и забавнее, возможно. Только в 2016 году российский блогер додумался замедлить голос обратно, чтобы можно было услышать настоящего Леонова, и эксперимент получился очень удачным. Вот я предлагаю вам услышать так, как это было на самом деле. Хотя мультсериал о Винни-Пухе пользовался огромной любовью, не похоже, что Леонов как-то особенно выделял эту работу. Даже в его замечательной книге «Письма сыну» об этом есть грустная строчка. «Женщина тащит тяжелую сумку, ребенок плачет, увидев меня, улыбается. И я спиной слышу, как мать говорит, вот и Винни-Пух над тобой смеется». Он грустил, а мы все были счастливы, за что ему большое спасибо.
2: Пум-карам, вопилки, пум-пум-пум-пум. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, его не подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу. Трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Евгений Павлович Леонов, выросший в обычной семье, человеком был очень любознательным, много читал, ходил на выставки, смотрел фильмы и везде отмечал тех, кто, как он говорил, тратит сердце. Все, что рождается без больших душевных затрат, оказывается ерундой. Он восхищался, например, Жаном Габеном, Джеком Николсоном, Джульеттой Мазиной. Хороший выбор, не правда ли? Даже придумал сюжет для себя и Джульетты Мазины, муж и жена. Русский, итальянка. Вместе были в сопротивлении. Два нежных существа в этом мире, не приспособленном для них, не имеющим в своем вселенском уставе пункта о любви. Так он описывал этот замысел. Было бы, по-моему, очень интересно.
0: Ну, вообще-то, не только актерам. Хорошо бы научиться отдавать. Было бы всем. Брать проще, легче. Отдавать сложнее. Но глубина все это там, где человек может отдать кусочек сердца своего, кусочек доброты своей, культуры, поделиться с другим. Всегда уже было свойственно русской интеллигенции ходить в народ. Я свой театр люблю. Да. И когда в театре наступает равновесие, когда есть и Юнона и Авось, и поминальная молитва, мое сердце ликует. Понимаете, это прекрасно, когда и то, и другое, когда актер умеет танцевать, петь, хоть как-то, но петь, да, ну, прилично, во всяком случае. А в сочетании с хорошей, умной режиссурой это выглядит прекрасно.
1: Ради этой роли, я думаю, вы сразу поймете, в чем дело, Евгений Павлович ходил в тюрьму специально, чтобы вжиться в роли. Конечно, в камерах с настоящими заключенными он не сидел, но просто наблюдал за их поведением в глазок. Этого хватило настолько, что многие были уверены, многие сидевшие, что он оттуда, что этот опыт у него есть. Леонову действительно удалось просто без проблем перевоплотиться из директора детского сада в бандита.
3: К барыге поехали!
2: Какая отвратительная рожа! Я до

0: tell you.
1: Работать на лекарство будешь.
2: Вежливость лучше.

0: Acide.
1: Oh, yes, yes,
2: ты вор, сын Телемен удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Украл, выпил, в тюрьму. Романтика.

0: Георгий Данелия вспоминал, зная Леонова уже хорошо. Было в Леонове что-то такое. Магнетизм, биотоки, флюиды. Не знаю, как назвать. То, что безотказно вызывало у людей положительные эмоции. Все понимали, что комик Леонов – мастер. Профессионал. Ни одного отмененного спектакля или съемки. Он выходил играть с температурой, с воспалением легких, после уколов камфоры. И он делает в этом искусстве и в этом мире что-то очень важное. Будь то комедия или трагедия, трагикомедия. Что он делает? Воспитание чувств и, наверное, врачевание сердец. Точно, врачевание наших сердец. Спасибо, Евгений Павлович. Евгений Леонов писал: «Есть только одна цена в искусстве – беспощадность к себе. И это плюс к природной его, как он признавался, стеснительности, неуверенности в себе, до последнего неуверенности в себе». Самокопанию, к возможности нравиться противоположному полу. Его дрессировщика полюбила вся страна в полосатом рейсе. А он все равно иронизировал. Он иронизировал, он смеялся над собой и вновь искал, искал и находил новые и новые роли, характеры, в которые влюблялись просто все. Было за что.
1: Можно ставить цели не только актеру, и в своей профессии, но не только обществу в своем развитии. Можно назвать или обозначить это все умными словами, понятиями, а потом ни к чему не прийти. А можно жить, просто жить, понимаете? Недаром Паустовский когда-то всем людям сказал, для того, чтобы творить, может быть, это можно и расширить. Ну, хотя бы так, как он. Для того, чтобы творить, надо жить. Просто жить. Общаться с людьми. Научиться радости, горе другого человека через свое сердце, через свою душу пропускать. Вот вторую половинку мы потихонечку потеряли. Пропускать радость и горе другого человека через свое сердце. То есть знать, ну, мне хорошо. А хорошо ли тому, кто с тобой разговаривает, как он живет, твой сосед, твой брат, твоя жена, твой сын, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, поэтому, может быть, мечта и бывает, но и должна быть, но она не должна быть декларирована.
2: Господин Травкин, несколько вопросов. Какое ваше хобби?
3: Чего?
2: Хобби.
4: Иван Сергеевич в свободное время ловит рыбу на мормышку.
2: Вы были за границей?
3: Нет. Почему? Был в Берлине, в Праге.
2: Вы ездили туда по служебным делам?
3: Я не ездил, я пешком.
2: В качестве туриста?
3: Нет, в пехоте.
5: А нет, снимаю!
2: Иван Сергеевич, это и есть, наверное, счастье.
3: Счастье, когда утром хочется на работу, а вечером домой.
1: На этом кончилось. Инфаркт, клиническая смерть. Как потом мне сказали, 2 минуты там. А потом второй инфаркт, потом операция, про которую говорят, что она уникальная, ибо мне из ноги, вырезав вену, разрезав здесь, пришили 5 кусков туда. Снова зашили, попросили сына попеть 9 дней песни, почитать мне стихи, в надежде на то, что твой отец, зная, что его кто-то ждет на этой земле, вернется к нам обратно. Вот и доктор оказался прав, я вернулся из небытия. Я радуюсь, что я вернулся в эту жизнь, и мне снова захотелось быть среди людей, мне захотелось работать, и я счастлив, что хоть и времени прошло после болезни, хотя то, что со мной произошло, нельзя назвать и болезнью, вроде неожиданной. Я сыграл хорошую пьесу, хороший спектакль, хороший образ Эви Молочник в поминальной молитве наш. Спектакль получился очень нервным, сиюминутным. И он о людях, которые должны быть друг другу добрее, которые должны все-таки помнить о Боге. Он должен быть для кого-то на небе, а для кого-то в сердце, в своем собственном. И этот Бог в тебе самом не позволит тебе совершить мерзкий поступок.
6: Вот и наш герой. Должен предупредить, у меня нервы в ужасном состоянии. Поэтому вам лучше уехать сразу.
7: Я не уеду.
6: Спасибо. Хорошо. Вас не предупреждали, что я болен всеми нервными и психическими заболеваниями? И еще 3 неизвестными до сих пор?
7: Нет.
6: Предупреждаю. А я вам не говорил, что дело иметь со мной невозможно?
5: Так мы же первый раз видимся.
6: Памяти уже никакой. Немного о себе. Общая мозговая и физическая недостаточность, раздвоение личности, постоянный бред, эротомания. Идите, девочки. Но при этом бургомистр вольного города, избираюсь 17 раз подряд, пожизненно. Уехать не хотите? Прошу. Сейчас начнется.
5: Что?
6: Каталепсия.
5: А что это такое?
6: Это как шизофрения, но хуже. Дорогой мой, кто вас просит драться с драконом?
5: Как то? Весь город Таня мечтает об этом.
6: Лучшие люди города просят, чтобы вы убрались.
5: Я никого не вижу.
6: Фельдфебель! Жить хочешь?
7: Так точно, мечтай, ваше превосходительство.
6: Герои не видят людей.
7: Ожидается вчерашнего вечера за углом.
6: Прошу. Вот, все смотрят и осуждают вас. Ну что, осуждаешь? Это... Да вы любого спросить, где любой? Вот он. Не хотелось бы вам, чтобы Ланселот уехал?
8: А то как же, это уж само собой, да. В прошлом году мы, знаешь, ого-го, мы вот. Сами с усами
6: потеряли. Все в один не голос, надо. Все. А вы?
5: А я не уеду.
6: Не подчинитесь воле народа?
5: Это не народ.
6: Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Как один. Сами приехали, сами хотят с вами попрощаться. Да?
5: Да.
6: Где ты там? Поговорите с каждым.
0: Еще об одной работе Евгения Леонова я хочу вспомнить. Это спектакль драматического театра имени Станиславского «Антигона» по пьесе Жана Ануэ, где роль Криона сыграл сам Леонов, а Антигону Елена Никищихина. Пьеса Ануэ тут в данном случае является собой переосмысление той самой истории об Эдипе, но уже с более современным ее звучанием.
9: Ты знала, что он бунтовщик и предатель?
10: Он был моим братом!
9: Ты слышала, как на перекрестках читали мой указ? Ты видела, как его вешали на всех городских стенках?
10: Да.
9: Значит, ты знала, какая участь ждет каждого, кто осмелится похоронить его?
10: Я об этом не думала.
9: Как же так? Как же так? Повиноваться закону в первую очередь должна была ты, Антигона. Дочери царя, как никто, обязаны чтить законы.
10: Да если бы я была служанкой и мыла посуду в то время, когда читали ваш указ, то я вымыла бы свои грязные руки, даже не снимая фартука, побежала бы хоронить брата.
9: Неправда. Если бы ты была служанкой, ты бы знала, что тебя повесят. А ты, наверное, рассудила так. Я племянница Криона, невеста его сына, и что бы ни случилось, он не посмеет меня тронуть.
10: Нет! Я знала, что вы меня казните.
9: Гордость Эдипа. В тебе говорит гордость Эдипа!
0: Евгений Леонов умер дома. Буквально в секунду оторвался тромб, надевая костюм к поминальной молитве. Театральный костюм у него находился дома. И его ничего уже не могло спасти, даже очень быстро приехавшая скорая. Когда залу объявили о случившемся, многие зрители пошли в соседний храм, купили свечи. Никто не ушел домой, они просто все сидели или стояли на морозе и плакали, потому что воспринимали Евгения Павловича Леонова не как актера, но как родного человека. Когда Евгения Леонова не стало, в театре «Ленком», где он служил, отменили спектакли с его участием. Заменить Леонова другими актерами было просто невозможно. И можно лишь посочувствовать всем тем нам, кто не успел увидеть его на сцене. Прежде всего, его легендарного Тевье в поминальной молитве и саму поминальную молитву. Впервые он сыграл эту роль через 4 месяца после пережитой клинической смерти, сложнейшей операции обширного инфаркта, который случился в Гамбурге. Бог ему тогда отпустил еще 5 лет. Его коллега по линкому и по поминальной молитве Александр Абдулов вспоминал, что в эти годы у Леонова абсолютно изменился взгляд. Как будто он всех жалел, точно спрашивал, да что же вы все это суетитесь?
11: В 1915 году Шалом Алейхам написал завещание. На моей могиле пусть мой единственный оставшийся сын, а также мои зятья, если пожелают, читают по мне поминальную молитву. Если читать молитву, у них не будет особого желания, либо время не позволит, либо это будет против их религиозных убеждений, то они могут ограничиться тем, что будут собираться вместе с моими дочерьми, внуками, просто добрыми друзьями, и будут читать это мое завещание. А также выберут какой-нибудь рассказ из моих самых веселых рассказов и прочитают вслух на любом понятном им языке. И пусть мое имя будет помянуто лучше со смехом, нежели вообще не помянуто. Я знаю, некоторые люди говорят «театр, храм». Я сам так никогда не говорил, я так не думаю вовсе. Но я живу в нашем обществе, как и все. И, конечно, вижу, что эта жизнь у нас с вами пока такая, что, может быть, и надо встать на колени здесь и помолиться. Господи, Ты все видишь. Помоги нам. Вдохнови нас на молитву поминальную. Ты меня можешь не услышать. Я к тебе никогда не обращался, никогда не прислушивался. Если сказать честно, я тебя даже не знал. Меня так воспитали. И все равно, Господи, сегодня, сейчас, мне очень хочется, чтобы Ты услышал меня и всех нас. Всех нас. И пусть будет музыка.

0: В Иерусалиме 11 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Ливанская газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с Хизбаллой, указывает, что Израиль недоволен действиями регулярной армии Ливана в тех районах, где осуществляются так называемые пилотные проекты. В рамках таких проектов в эти районы на юге Ливана вводятся подразделения регулярной армии Бейрута. В Иерусалиме считают, что ливанская армия не выполняет те обязательства, какие были приняты ею на себя в рамках достигнутых соглашений. Газета «Аль-Ахбар» отмечает, что позицию Израиля озвучил американский посол в Ливане Мишель Иса, который на уходящей неделе провел в Иерусалиме встречу с главой правительства Биньямином Нетаньяху. Газета «Аль-Ахбар» подчеркивает, что в Израиле требуют, чтобы ливанская армия приступила к более интенсивным поискам складов с боеприпасами Хизбаллы по всей территории Южного Ливана. Об этом сообщает корреспондент Кан Руи Кейс. Руководство Южной Кореи готовится к отправке своих воинских подразделений в регион Армузского пролива для обеспечения безопасности там морского судоходства. Об этом сообщили южнокорейские средства массовой информации. Согласно поступившим сведениям, Сеул рассматривает возможность направить в Армузский пролив военные суда, самолеты и спецподразделения, которые смогут заняться разминированием пролива. Эти вопросы власти Южной Кореи обсуждают с руководством Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Правительство Южной Кореи обратится к парламенту страны с просьбой утвердить такое решение. Как мы уже передавали, посол Соединенных Штатов в Израиле Майк Хакоби выразил уверенность в том, что президент Дональд Трамп не пойдет ни на какие компромиссы, касающиеся вопросов, связанных с прекращением функционирования иранской ядерной программы. В интервью корпорации Кан он указал: «Мне очень трудно предсказать, какие именно действия предпримут иранцы. Но я думаю, что одно можно сказать с уверенностью. С военной точки зрения они потерпели сокрушительное поражение. И нет сомнений в том, что они ослабели и экономически. Те военные и экономические меры, какие президент Трамп применял в отношении режима Аятолл, причинили этому режиму огромный ущерб. Представители властей Исламской Республики делают вид, будто бы все в порядке, но вряд ли кто-то до сих пор верит их заявлениям. Президент Соединенных Штатов осознает, что следует продолжать оказывать давление на Тегеран», подчеркнул Майк Хакоби в интервью корпорации «Кан». Посол Майк Хакоби заявил в интервью корпорации «Кан» также о том, что насилие со стороны еврейских поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии причиняет огромный ущерб государству Израиль. Это приводит к чрезвычайно серьезному ущербу. Среди почти полумиллиона еврейских жителей Иудеи и Самарии есть небольшая группа, состоящая, возможно, из нескольких сотен человек, которая занимается насильственными действиями. Многие из этих людей даже не живут в этих районах, указал Майк Хакоби в том же интервью. Он также подчеркнул, что Израиль остро нуждается в том, чтобы у него было как можно больше друзей на международной арене и как можно меньше врагов. Кроме того, посол выразил обеспокоенность тем фактом, что среди молодых американских консерваторов не в лучшую сторону меняется их отношение к еврейскому государству. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, которая станет обычной для этого времени года. Завтра и воскресенье без перемен, в понедельник температура немного повысится. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 31, в Галилее 30, в Бершеве 33 и в Эйлате сегодня днем 39 градусов. Высота волн в Средиземном море от 20 до 30 сантиметров, температура воды 30 градусов. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:19, Тель-Авив 18:43, Хайфа 18:31, Бершева 18:42 и Эйлат 18:41. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 12 часов. Всего вам доброго! Шаббат шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Мир поэзии, театра и кино. Искусство чувствовать слово и музыку. На Кан Река.
2: Его сатира очень колка, хотя он вовсе не сатирик, и под зубастой маской волка скрывается печальный лирик. Остроты лишь подобие лифта, как шлем защитный космонавта. Сатира — это космос Свифта, и лишь орбита Вали Гафта.
3: Есть удивительные актеры. Они не одинаковые, они нестандартные. Ты вдруг понимаешь, ты не наблюдаешь за ними. Ты живешь в том мире, который они создают. Таков сегодняшний герой, один из моих любимых актеров, которым когда-то Григорий Горин сказал: «Гафт – не фамилия, Гафт – диагноз». Я более чем люблю Валентина Ильича Гафта, его творчество, его чувство юмора, ум. И это все мы сегодня будем вспоминать и более всего слушать самого Гафта и его талант. Вспоминать, вспоминать, вспоминать. Это именно та цель, которой я всегда придерживаюсь. В программе «Вначале было слово». Добрый день. С вами Таня Барская.
4: Ах, какой был яркий день! Лодка, солнце, блеск и тень. И везде цвела сирень. Летний день, увы, далек. Эхо смолкло, свет поблек. Зимний ветер так жесток.

девочкой ушедших дней, давней радостью моей, давней радостью.

0: Как не верить нам, люди? Как не верить нам, люди?
1: Кто такой Гафт? Что такое Валентин Гафт? Я думаю, что голоса вам сейчас это напомнят. Некие характеристики. И голоса эти очень узнаваемые.
2: Ребенок. Большой ребенок. Хулиган, который еще не вырос из детского возраста.
3: Это пружина, которая долго сжимается, сжимается, сжимается. И дальше, я вам говорю, земля-воздух. Это все, кто рядом стоит, надо ложиться землярить, закрывать голову руками.
4: Но самое главное его достоинство – это нежность. В этом я абсолютно убежден.
3: Что он человек без кожи во многом. Кажется, что он броневик вообще такой, знаете. А он, наоборот, без кожи.
5: Ну, это очень дорогого стоит, когда человек свое имя сделал в определенном смысле брендом, именем нарицательным. То есть, как бы, неким образом, который включает в себя все.
6: Случайно Сокольников встретил на улице, понимаете, в аллее я прохаживался, Сергей Дмитриевич Столяров. Я увидел настоящего артиста, пожалуй, первый раз в жизни. Подошел и сказал: дяденька, вот так и так-то, я поступаю в студию МХАТ, помогите мне, так сказать, не знаю, как читать басню. Он меня посмотрел, как на идиота, понимаете, такой усталый, серое лицо красивое. А кто набирает, спросил он. Я говорю: Топорков Васильевич, мой учитель, сказал. Я говорю: я здесь, вот у Пенька, можно басни любопытные. Он говорит: зачем же здесь у Пенька, приходите ко мне домой. Можете себе представить? Я пришел к нему домой, к нему домой, и он занимался со мной. Я благодаря нему поступил в школу-студию МХАТ.
7: В школе-студии он сходится со старшекурсниками. Казаков, Кваша, Волчек. Тогда эти имена еще не говорили ни о чем. На одной студенческой скамье с Гафтом оказывается такой же безвестный парень, как и он. Олег Табаков.
8: Я был провинциалом из Саратова, а он был первый парень из Сокольников. Волос на голове было столько, что из него можно было бы сделать несколько париков. Был также худ. Он и сейчас не слишком толст, но тогда был просто худой, а ноги были совсем тоненькие.
9: Не скажешь, что был высокий, но интересное лицо и очень интересно он читал.
10: Он же с матросской тишины и такой, он был растерянный и как-то вроде как попал не в свою обстановку и волновался жутко.
7: У себя дома на матросской тишине Гафт никогда не робел и не терялся. А здесь, на своей первой кинопробе, после слов «камера, мотор», его сковало страшное волнение.
9: Мы все были зажаты. Мы все-таки первый раз снимались в кино. Но Валька был поразительно зажат. И вообще, когда ему подносили экспонометр к лицу, чтобы замерить свет, он начинал говорить текст. Он думал, что уже снимают.
10: Это второй курс. В студии приходит, знаете, набирать молодых людей. Режиссер Михаил Ильич Ром, представляете? Я его близко, я двух слов сказать не мог. Я говорю: я вот не понимаю, я стесняюсь. Ничего, говорит, вы будете такой застенчивый убийца.
11: Если бы могли дать первое интервью Мадлен Тибо в освобожденном Сибуре.
12: Только не сегодня.
11: Ой, я понимаю, но я надеюсь на завтра.
12: Хорошо, завтра.
11: Тысячи благодарностей, мадам.
13: Надоело тащиться поэтом. Сердце камнем молчит, хоть кричи. Вот и жарю стихи, как котлеты, чтобы в трубку шептать их в ночи. Я бегу впереди телефона по упругим стальным проводам, а стихи мои с лаем и стоном, как ищейки, бегут по следам. Но меня ты не видишь, не слышишь, тебе нравится выдумка, бред. Оттолкнувшись ногами о крышу, я запутаю, спрячу свой след. Я влечу к тебе легкий, небесный, без тяжелой земной чепухи. Но увижу в дверях твоих тесных, что меня обогнали стихи.
14: И сейчас есть записная книжечка. Я позволяю себе что-то такое черкнуть туда. Это не то, что значит, вы все такие плохие, а я эдакий хороший. Я вот вас... Это вы понимаете, что эпиграмма, она должна быть очень острой, точной, короткой, но попасть в цель. Но эпиграммы, они до хорошего иногда не доводят. Наш главный режиссер Галина Борисовна Волчек, вот, она меня прощает пока. Уехала в санаторий «Сосны», там такой полуправительственный, читать «Войну и мир» после Пети Фоменко. Хотела тоже что-то сделать. Я не знаю, повлияла моя эпиграмма, но кончилось все на этом деле. Я написал: «Убежав от взглядов костных, книжку протерев до дыр, прочитала Галька в соснах 9 букв «Война и мир». Ну, вообще, она сломала ногу, и в гипсе мы репетировали. И я на гипсе написал: «Сказать, как Галька дорога, нельзя ни словом, ни пером. У Гальки сломана нога, какой великий перелом». Я буду читать и мои посвящения современникам, которых уже и нет. Ушли, уходят каждый день. Я прочитаю то, что я Висбору когда написал. «Попса дробить шрапнелью наши души, ее за это не привлечь к суду. Часть поколений выросла на чуши, и новый рождается в бреду. О, солнышко лесное, чудо-песня, как мы в неволе пели, чудаки! Пришла свобода, стали интересней писклявые уродцы-пошляки. Слова ничто, есть вопли вырождения, тот знаменит, кто больше не здоров, кто выйдет петь без всякого стеснения, без совести, без страха, без штанов. Где песня, чтобы спеть ее хотелось? Слова где, чтобы вовеки не забыть? Ну что горланить про кусочек тела, который с кем-то очень хочет жить? С телеэкрана, как из ресторана, для пущей важности прибавив хрипотцы, они пудами сыплят соль на раны, как на капусту или огурцы. В халатике бесполая фигура запела, оголившись, без причин. Противно это, спой нам, Юра, о женской теплоте и мужестве мужчин».

цену я теперь волочусь один в пределах строгих известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачен, и близок, и с каждым днем все ближе и темнее. Усталых дум моих полет стал низок.

по бороздам серпом пожатой пашни найдешь еще, быть может, в жизни след. Во мне найдешь, быть может, день вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет. Жизнь разочлась со мной, она не в силах мне то отдать, что у меня взяла.

0: фильм Эльдара Рязанова «Гараж» в какой-то мере стал для Валентина Гафта ключевым. Его узнаваемость стала намного больше. И кинематография, тем более, очень и очень изменилась по отношению к нему. Давайте услышим, как это происходило.
1: Илия Хиджакова, которая узнала, что вот это, так сказать, место, как бы эта роль освободилась, сказала: возьмите Гафта. Замечательный артист. Я говорю: не-не-не-не-не, что-то у меня была с ним встреча, он меня заговорит, я умру от разговоров. Она пришла к Гафту и сказала: там освободилась главная роль. Но Рязанов тебя брать не хочет, потому что он боится, что ты его заговоришь. Я тебе советую, пойди к нему и не открывай рот. Понял, да? Ты понял или нет? Я еще раз, ты понял? Он мне очень помогал. Там было 30 артистов, из них 15 было первачей. И каждый старался натянуть одеяло на себя. Он говорил: ты что вообще, так сказать, тянешь одеяло на себя? Это ансамблевая вещь. И очень, так сказать, и ругался, и помогал мне. Он был просто как бы моим ассистентом, понимаете?
2: Кто из нас не пишет стихов? Я когда-то лет 45 назад пытался одно стихотворение написать, и у меня ничего не вышло. Но это у меня получилось, когда мне уже было много лет. Вот, мне кажется, что получилось. Значит, здесь мне не хочется быть артистом. Артистом это немножко, не надо притворяться. Вот какой есть, такой есть. Ну вот, ну что, начать надо время. Но я своя записная книжечка. Когда я поступил в театр «Современник», первые стишки начинались с того, что я сидел в грим-уборной. Я и сейчас в ней сижу, но я остался один. Справа сидел Валечка Никулин, слева Олег Даль. Их нет, они ушли из этой жизни. Но Валечка Никулин играл Валентине и Валентине роль прохожего, очень влюбленного человека. Валя периодически сильно влюблялся. И это видно было на сцене, что с ним в жизни происходит. Он просто потрясающе говорил о любви. И мне хотелось ему сказать несколько хороших слов. Ну, обычно: Валя, здорово, гениально, ты сегодня... Я взял бумажку маленькую и написал: ты так сегодня о любви сказал, что забеременел весь зал. Я две строчки как-то написал про будущее. Оно всегда к себе манящее и находится не за горами. Давай испортим настоящее, и будущее будет с нами. Я сказал, что вот, что ни день, то уходим. Так жизнь такая. Живых все меньше в телефонной книжке. Стучит косой смертельная коса. Стучат все чаще гробовые крышки, чужие отвечают глаза. Но цифр этих я стирать не буду и рамкой никогда не обведу. Я всех найду, я всем звонить им буду, где б ни были они, в раю или в аду. Пока трепались и беспечно жили, кончались денно-ночные деньки. Теперь о том, что не договорили, звучат как многоточие гудки. Я прочитаю несколько посвящений. Юрий Петрович Любимов. Он жил с азартом дуэлянта, бесстрашно дрался с палачом. В нем мудрость Пушкина и Данте, и шпагой были, и мечом. Он не сгибал пред властью спину, для них он был страшнее чумы. Он не вернулся блудным сыном, он был отцом, блудили мы. И мы, как прежде, виноваты, что честным стал считаться вор. Нет, все не так, ребята, хрипит Володя до сих пор. 20-й век, пошли потери. Но в новый 21-й век они придут живыми. Верим, седой красивый человек. Я за месяц до смерти, он мне позвонил по телефону, он не был на присуждении ему. Время я ему по телефону это стихотворение прочитал. Володя Высоцкий. Мамаша, успокойтесь, он не хулиган. Он не пристанет к вам на полустанке. В войну Малахов, помните курган? С гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги и мосты, каналы рыли, шахты и траншеи. Всегда в грязи, но души их чисты, навеки жилы напряглись на шее. Что за манера сразу за наган, что за привычка сразу на колени? Ушел из жизни Маяковский хулиган, ушел из жизни хулиган Есенин. Чтобы мы не унижались за гроши, чтобы мы не жили, мать, по-идиотски, ушел из жизни хулиган Шухшин, ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, а они ушли туда, взяв на себя все боли наши, раны. Горит на небе новая звезда. Ее зажгли, конечно, хулиганы.
0: О Гафте говорят разное. Что он актер и Фросса, работавший в театре сатиры, даже дважды, потом «Современники». Он пишет не только эпиграммы, он выпустил сборники лирических стихотворений. Их сложно оценивать, их, на мой взгляд, и не нужно оценивать привычными критическими мерками. Хорошо, плохо. Не это главное. Главное – взгляд на мир человека абсолютно уникального, такого, который видит наш с вами мир, как только он его и видит. И главное в тех самых эпиграммах, которые помнят все, не то, что они злые или смешные. Его эпиграммы – это взгляд абсолютно свободного человека на своих коллег. И, судя по всему, право на свободу он доказывал всегда, не только когда стал любимым, узнаваемым и народным. Это не звездная болезнь, это характер свободного человека в зависимой, более чем зависимой профессии. Про него говорят, что он съедает режиссеров, как ребенок конфеты. Не знаю, но то, что у него получается после сотрудничества с режиссерами театральными и кинорежиссерами, мы с вами видим и этим восхищаемся. Восхищаемся Гафтом.
2: О, как дрожит в руках перо, как тянется оно к бумаге. Андрюшу вспомнил я. Играем в Фигаро. Блестят глаза, кипит нутро, лицо полным-полно отваги. Вдруг радость переходит в грусть. Как страшно он молчит, все зная наизусть. Не чувствует еще, не понимает, кем монолог внезапно сокращен, куда слова бесследно исчезают. Отмеченный Всевышним, он все мог, и верил, и любил, играя. Но смерть и Фигаро сшибает с ног, и самый главный монолог, и жизнь на сцене отбирает. Но знай, Андрей, что Фигаро не будет никогда старо. Его еще мы вместе доиграем. Где встретимся, пока не знаю. В слезах бумага и перо.

0: На антиюбилее ГАФТа в 96 году на сцену вышли так называемые «живые жертвы эпиграмм». Слушайте.
1: Тебя пришли приветствовать твои жертвы. Роман Быков, Александр Иванов, Зиновий Герб, Геннадий Казанов, Эльдар Рязанов, Семен Фарада, Александр Калягин.
2: Калягин.
3: Он настоящий лицедей. Меняет состояние плоти, котов играя и вождей. Прославился на вашей тете.
2: Зиновий Ефимович Герб.
4: Было так, мы пришли к нему в гости, это было зимой, еще в передней, принимая пальто и шубы. Он сказал, я сидел на вас биграмму. Я говорю, Валя, меня оставьте, я инвалид войны. Не надо, нет уж, извольте. Нет уж, извольте выслушать. Он необыкновенный Герб. Он сохранил с поры военной одной из самых лучших черт. Колено он непреклоненный. Да. Я говорю, Валя, милый, это же мадригал. Так получилось.
2: Иванов.
5: Замечательный английский писатель Честертон прекрасно однажды написал, что такое гений, что такое талант. Он написал вот что, что талант – это тот, кто попадает в цель, в которую никто не попадает. А гений – это тот, кто попадает в цель, которую никто не видит. Я думаю, что это как раз относится к Валентину Иосифовичу. Вот, что касается меня, то я профессионал, в общем, этого дела. И у меня никак не получалась эпиграмма на ГАФТа. И, наконец, кто-то пристал ко мне с ножом к горлу. Ну, дай эпиграмму на ГАФТа, в конце концов, ты же туда... Я туда-сюда мучился, и написал я следующее. На ГАФТа эпиграмму, ну уж нет. Ведь от него же никуда не скроешься. А ГАФТ, хоть он актер, а не поэт... Так припечатает, что не отмоешься.
3: Если бы я был ГАФТом, первое, что я бы сделал, ушел бы из этого театра. Я бы прямо сейчас, на этом юбилейном вечере, бросил бы в лицо заявление об уходе. Чтобы больше никогда не играть в этих спектаклях, после которых стыдно посмотреть в глаза Вульфу. Мне 60 лет, хватит. Я актер. У меня есть творческие принципы, у меня есть судьба. Что я здесь играю? Например, ревизор.

0: клянчит деньги у спонсоров себе на Мальборо. У меня тоже есть принципы. Я без работы не останусь. Меня ждут везде. Ко мне завтра банкир будут стоять в очередь, чтобы только дать деньги на новый театр. И я этот театр открою. И этот театр будет на абсолютно новых художественных принципах. Прежде всего наберу новую труппу. Все должно быть подчинено строжайшему художественному принципу. Поэтому будем ставить прежде всего ревизор, потом код домашней и средней пушистости. Это же гениальная пьеса, гениальная! Насчет главного режиссера, по-моему, двух мнений не может быть. Галина Борисовна, только Галюня, кто еще? Единственное, с чем я не согласен, так это с названием «Современник», это изъели на молью. Старомодно, я назову этот театр иначе. Коротко, броско и, главное, скромно. Гафт Российской Федерации. Государственный, академический, феноменальный театр.
1: Гафт. Он лучший Вершинин, которого многие видели. И Волчек не ради имени назначил его на эту роль. Кажется, только он мог сыграть нежность, страсть, усталость, предельную самоуглубленность, как нынче принято говорить, в одном флаконе. Гафт, наверное, самый невероятный из городничих, по крайней мере, последних лет. Его городничий был не просто смешным, он был страдающим. Кто мог сыграть гоголевского персонажа настолько исповедально? Гафт смог. И не без помощи Валерия Фокина, режиссера, он рассказал историю о том, что человек мелкий и незначительный может обмануть человека крупного и значительного. И играл он не сатиру в этом спектакле, он играл настоящую боль. Гафт.
2: Когда уходить надо срочно, меня что-то тянет вперед. В автобус сажусь полуночный, все делаю наоборот. Меня будто тянут к расплате, на казнь в темноте увозя. Все небо, как черное платье, дорогу увидеть нельзя. И ты, ничего не прощая, под ливнем по лужам бредешь. Любимая, я обещаю, что я прекращу этот дождь. Ах, только б не задохнуться, последний крутой разворот. Ведь я ухожу, чтоб вернуться, все делаю наоборот. Вернусь, обниму осторожно, теряя тебя навсегда. Но вечно любить невозможно, на времени стоит труда. С лица выпью слезы живые и молча уйду не спеша. И вижу глазища шальные, и слышу, как стонет душа. Барышнику я написал, в Америке с ним встретился, и написал: гастролировал балет, все на месте, Миши нет. Оказалось, он на месте, остальные просто вместе.
3: Наливался тучами закат, перестройку начали с рассветом. Не по делу снятый бюрократ со своим прощался кабинетом. Ты прощай, мой светлый кабинет, ты прощай, ковровая дорожка. Дай в карельском кресле напослед посижу хотя бы еще немножко. Пусть в последний раз мой строгий взгляд ясный свет прольется из плафона. Пусть по мне прощально прозвенят все мои 15 телефонов. Разве ж я хоть что-то разрешил? Разве ж я пошел куда без стуку? Так за что же камень не положил рок в мою протянутую руку? Что ж вы друга бросили, друзья? Как зачнет судьба его мытарить? Ведь простой душе его нельзя с миром без селектора гутарить. Так сказал и вышел по ковру, уходил все дальше он и дальше, и слеза катилась по бедру крутому секретарши. Граждане, душа моя чиста, жду от вас посильного приема.

0: Это гражданин без кабинета. Вот он на момент текущий свой. Я внедрить имею намерение. Помогите медью трудовой. Перед вами жертва ускорения. Помогите медью трудовой. Перед вами жертва.
1: Молчание. Ты. Твой крупный план. Снег на ресницах быстро тает и по щеке слезой стекает. Дверь скрипнула, погас экран. Без зрителей идет картина. Ты женщина, а я мужчина. Но в голове безумие стров находит то полено дров, где притаился Буратино. Лежим в объятиях, не святые, но запах не моих духов. Другие точки, запятые, и нет любви, и нет стихов. Опять все то же словоблудие, тоска, все те же заморочки. Но я люблю другую, людей, кто кормит грудью эти строчки. Я за ней хожу кругами, она есть, она здесь рядом. В кресле улеглась с ногами, ближе подходить не надо.
2: Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть,

Моя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий,

0: последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.
1: Олег Павлович Табаков был для Валентины Гафта настоящим другом, значил очень и очень много. Они учились вместе. И он посвящал им много и эпиграмм, и стихотворений. Я хочу предложить вам услышать посвящение на юбилее, одном из юбилеев Олега Табакова. И это было лет 10 назад.
2: Ты никогда так не был обнажен. Довольно откровенно, даже смело, ты рассказал про деток и про жен, всех поразив одной деталью тела. Да, в твоей жизни были перетряски. Ты раньше был голодным и худым, и нынче, сидя рядом с Станиславским, ты смотришься довольно молодым. Иных уж нет, а те далече. Но все-таки ответь нам, не молчи. Когда со Станиславским была встреча? Где он от МХАТа дал тебе ключи? Ну, расскажи про ваши посиделки. Ты помнишь, как, валяя дурака, однажды, облизав его тарелку, не верю, услыхал от старика? Но ты опередил его систему. Ты потянул два театра за собой. И Константин Сергеевич и Ефремов уже не поспевают за тобой. Но ты устроил новую проверку и сделал гениальный шаг назад. Теперь курить все ходят в табакерку, но выпить возвращаются в МХАТ. Олег, паря под звездным небосводом, куда тебя аж с детства занесло, ты признанный, любимый сын народа. Держи покрепче чайку за крыло. Сегодня, в дни побед, часы признания, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена. Забудь про звание, чтоб не пришлось платить за перевес. Спасибо.
3: Акуджай. Человек привязан к жизни, отстает, бежит вперед, отдает всю жизнь отчизне, кто-то честно, кто-то врет. Но до ада или рая постепенно все дойдут. Жизнь короткая такая, долгим будет страшный суд. Многих нет, а те далече, откричали петухи. Ночь, сутуленькие плечи, вот гитара, вот стихи. Сердце слева, орден справа. Вот солдатская шинель, вот сапог полудырявый, вот троллейбус, вот апрель, вот Арбат, как река, маховая, бронная, и на струнах рука, и слова на века им произнесенные. В гимнастерке полуржавой те слова впитались в кровь, чтобы помнила держава про войну и про любовь.
1: А еще во время съемок фильма «Гараж» произошло первое знакомство Валентина Гафта и Ольги Остроумовой. Тогда ничего не изменилось. Но вот потом она стала его супругой.
4: Она мне очень нравилась. Но когда мы поснимались в гараже, я боялся к ней, боялся подойти. Она была замужем. И не были. А потом мы в Сокольниках познакомились.
5: Все закрутилось в небольшом кафе в Сокольниках, куда Остроумову пригласили вести какую-то творческую встречу. Она хотела было отказаться, предложение ей показалось сомнительным. Но, услышав, что среди приглашенных артистов будет и Валентин Гафт, решила согласиться.
6: Я подумала, ну если Гафт, значит это какой-то солидный концерт, он же не может как бы... Оказалось, что это в кафе какая-то корпоративная вечеринка. А потом там было достаточно холодно, и он как-то снял пиджак и дал мне... И я сидела в его пиджаке. Ну, как-то, не знаю. Потом он сказал, хотите, давайте погуляем там по Сокольникам когда-нибудь придем. Я сказала, с удовольствием. Чем его очень удивило. Он думал, что я замужем. А я к этому времени уже не была замужем.
4: Я тут показывал. Показывал кабачки, показывал рестораны, кафе, мороженое, футбольное поле, кинотеатр.
7: Смотри, он такой мужчина. Он просто идеал для всех женщин. И пусть таким остается, конечно. Но он, ну, в семье, конечно, он такой. Ему нужна мама.

очень люблю, что люблю тебя очень сегодня. Завтра, быть может, не будет уже никогда. Знаю, что очень люблю, что люблю тебя очень сегодня. Завтра, быть может, не будет уже никогда. Мы стесняемся слов и подчас их сказать забываем. Что слова говорить, если наша любовь не нова? И не знаем, как много без слов этих в жизни теряем. А бывает так важно сказать и услышать слова.

0: завтра, быть может, не будет уже никогда.
1: Сальери, мне об стенку головой не биться и не бросаться на колени. Я сделал это, я убийца. Сегодня мной отравлен гений. 7 нот любимой игрушки звучат, как в траурном узоре в его же реквиеме. Пушкин как будто был при разговоре. О, как безумно сердце бьется. То страх, то радость от потери. Но хоть страдаю я, как Моцарт, но сочиняю, как Сальери. Меня, как зверя, раздражали чужие звуки чудодейства. Но, Пушкин, вы не только знали, что яд у Моцарта в бокале. Вы всему миру предсказали, что рядом с гением злодейство. Пусть надо мной судьба смеется, пусть похихикивают черти. Я буду рядом с вами, Моцарт. Мне Пушкин подарил бессмертие.

дал цену я. Теперь волочусь один в пределах строгих известного размера бытия. Мой горизонт и сумрачен, и близок, и с каждым днем все ближе и темнее. Усталых дум моих полет стал низок.

еще, быть может, в жизни след. Во мне найдешь, быть может, день вчерашний, но ничего уж завтрашнего нет. Жизнь разочлась со мной, она не в силах мне то отдать, что у меня взяла.

0: Мандельштам, мы лежим с тобой в объятиях в январе среди зимы. Мой халат и твое платье обнимаются, как мы, как кресты на окнах рамы. Кто мы, люди? Мы ничто. Я читаю Мандельштама, а в душе вопрос: за что? Ребра, кожа, впали щеки, а в глазах застывший страх и стихов замерзших строки на обкусанных губах. Отчего так предан пес и в любви своей бескраен, но в глазах всегда вопрос: любит ли его хозяин? От того, что кто-то сек, от того, что в прошлом клетка, от того, что человек предавал его нередко. Я по улицам брожу, людям вглядываюсь в лица. Я теперь за всем слежу.
1: Валентин Иосифович Гафт. Любимый Валентин Гафт. Удивительный Валентин Гафт. Талантливейший. Умный и остроумный. Все тот же Григорий Горин однажды сказал: «Я болен Гафтом неизлечимо». Я подписываюсь. Я болею Гафтом давно и тоже неизлечимо. Чего я всем желаю. С вами была Таня Барская. И любим, болеем, помним и думаем мы, и дышим Валентином Гафтом.
0: Я строю мысленно мосты, их измерения просты. Я строю их из пустоты, чтобы идти туда, где ты. Мостами землю перекрыв, я так тебя и не нашел. Открыл глаза, а там обрыв. Мой путь закончен, я пришел.

0: В Иерусалиме 12 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. В Шхеме и его окрестностях наши силы уничтожили более 30 мастерских по производству оружия и взрывчатки, которые предназначались для использования террористическими группировками. Пресс-служба Цагаля сообщила, что операция осуществлялась дивизией Самарии при сотрудничестве с работниками Общей службы безопасности Шабака. Она продолжалась в течение 2 суток. Военнослужащие Цагаля и сотрудники сил безопасности прочесали сотни различных объектов. Были задержаны десятки подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Кроме того, сообщается не только об уничтожении оружия и взрывчатки, но и о конфискации винтовок, пистолетов и военного снаряжения. Согласно оценкам сотрудников института в Глилот, занимающегося исследованиями в сфере разведки и борьбы с террором, зачистка Цагалем хребта Али-Ат-Тайр в Южном Ливане нанесет ощутимый удар по оперативным возможностям Хизбаллы. По мнению сотрудников института, это может облегчить действия по разоружению боевиков Хизбаллы и в других районах Ливана, и в первую очередь в Ливанской долине Бекаа. Корреспондент КАН Кармила Минаше передает, что часть боевиков, скрывавшихся в районе хребта Али-Ат-Тайр, была уничтожена. Другие террористы бежали из этого района. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что операция Цагаля по зачистке от боевиков Хизбаллы хребта Али-Ат-Тайр в Южном Ливане стала впечатляющим успехом. Он отметил, что террористы Хизбаллы планировали из данного района осуществление диверсий против израильских военнослужащих и гражданских лиц. Израиль, подчеркнул Кац, не отступит из Южного Ливана до тех пор, пока не произойдет разоружение Хизбаллы. Как мы передавали, ливанская газета «Аль-Ахбар», ассоциирующая себя с Хизбаллой, указывает, что Израиль недоволен действиями регулярной армии Ливана в тех районах, где осуществляются так называемые пилотные проекты. В рамках таких проектов в эти районы на юге Ливана вводятся подразделения регулярной армии Бейрута. В Иерусалиме считают, что ливанская армия не выполняет те обязательства, какие были приняты ею на себя в рамках достигнутых соглашений. Газета «Аль-Ахбар» отмечает, что позицию Израиля озвучил американский посол в Ливане Мишель Иса, который на уходящей неделе провел в Иерусалиме встречу с главой правительства Биньямином Нетаньяху. Газета «Аль-Ахбар» подчеркивает, что в Израиле требуют, чтобы ливанская армия приступила к более интенсивным поискам складов с боеприпасами Хизбаллы по всей территории Южного Ливана. Об этом сообщает корреспондент КАН Руи Кейс. Руководство Южной Кореи готовится к отправке своих воинских подразделений в регион Ормузского пролива для обеспечения безопасности там морского судоходства. Об этом сообщили южнокорейские средства массовой информации. Согласно поступившим сведениям, Сеул рассматривает возможность направить в Ормузский пролив военные суда, самолеты и спецподразделения, которые смогут заняться разминированием пролива. Эти вопросы власти Южной Кореи обсуждают с руководством Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Правительство Южной Кореи обратится к парламенту страны с просьбой утвердить такое решение. И о погоде. Сегодня понижение температуры, которое станет обычной для этого времени года. Завтра и воскресенье без перемен, в понедельник температура немного повысится. Время зажигания субботних свечей. Иерусалим 18:19, Тель-Авив 18:43, Хайфа 18:31, Бершева 18:42 и Эйлат 18:41. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 15 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. В секторе Газа был ликвидирован боевик Хамаса Мухаммад Аль-Кади, который 7 октября командовал нападением на опорный пункт Суфа и в ходе войны был причастен к удержанию заложников в районе Рафиаха. Аль-Кади был командиром роты Нухба в Хамасе и в последнее время занимался подготовкой боевиков, а также восстановлением боевых возможностей террористической организации. В заявлении ЦАЛИ и Шабака говорится, что он был ликвидирован позавчера в районе Хан-Юниса на юге сектора. В ходе специальной операции в районе Кабатии бойцы подразделения Дувдыван под руководством Шабака задержали 5 террористов, планировавших совершить теракт против граждан Израиля и сил безопасности. Подозреваемых задержали менее чем за 10 минут после входа сил в задание. В ходе обыска были обнаружены и изъяты винтовка М-16 и другие средства вооружения, спрятанные в доме. Задержанные доставлены на допрос в Шабак. У поселения Гваот в Гуш-Эционе разгорелся пожар, и первый ряд домов был эвакуирован. Пожарные расчеты при поддержке 4 самолетов тушения пытаются остановить продвижение огня к населенному пункту. Об этом сообщает корреспондент КАН Хаим Гольдич. Депутат Кнессета Тали Готлиб, покидающая Ликуд, займет второе место в списке Оцма Иудит. Об этом днем на совместной пресс-конференции сообщил председатель партии министр Итамар Бен-Гвир. Он заявил, что сильный лидер не боится людей, которые не поддакивают, и что он хочет слышать мнение Готлиб по всем вопросам. По его словам, он хорошо знает ее возможности и считает, что она сможет внести большой вклад в работу Оцма Иудит. Однако решение в партии принимает он как ее председатель. Готлиб, в свою очередь, заметила, что знакома с Бен-Гвиром уже 4 года, хорошо знает его силу, а также свои собственные возможности. Тем временем переговоры между Бенни Ганцем и Гиладом Эрданом зашли в тупик. Корреспондент КАН Яара Шапира сообщает, что утром они встретились, и председатель Кахоль Лаван сообщил председателю Ахдут, что не заинтересован в объединении двух партий. Красный Крест получил 4 ливанских заключенных, освобожденных Израилем, на следующий день после освобождения еще одного заключенного. Корреспондент КАН Гили Коэн сообщает, что об освобождении 5 ливанских заключенных договорились на встрече, которую премьер-министр Нетаньяху провел на этой неделе в Иерусалиме с послом США в Бейруте Мишелем Иссой. Встреча прошла также с участием посла США в Израиле Майком Акаби. В заявлении Красного Креста отмечается, что в Израиле по-прежнему удерживаются другие ливанские заключенные, и их семьи ждут их освобождения. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами после совместной оценки ситуации опубликовали заявление о том, что за последние сутки работа системы водоснабжения стабилизировалась благодаря гибкому управлению опреснительными установками и увеличению подачи воды из Кинерета и из сотен скважин по всей стране. В конце недели компания «Мекарот» продолжит пополнять национальные водохранилища, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение и на следующей неделе. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами подчеркивают, питьевая вода абсолютно безопасна для употребления. Препараты, распыленные в море для борьбы с водорослями, также не представляют опасности для купающихся, а продаваемая на рынках рыба безопасна для употребления. Запрет на рыбалку в районе распыления был введен в качестве временной меры предосторожности. Сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 28 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 29, в Аждоде 30, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Это был обзор последних событий на данный момент. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 16 часов. Всего доброго. Шалом. Миру желаем.

0: Наша передача называется «Недельная глава Торы» и комментарии к ней. Мы познакомим вас с недельной главой Торы, которая будет читаться в ближайшую субботу в синагогах. Передачу подготовил и ведет Цви Патлас.
1: Добрый день! Здравствуйте! Приближается суббота, и сегодня, как всегда в этот час, мы побеседуем с Равом Цви Патласом о недельной главе Торы. Рав Патлас, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Яна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели!
1: И сегодня у нас две главы. Это глава Ницавим и глава Ваелех. Давайте сделаем краткий обзор.
2: Это особенная глава. Это последний день жизни нашего учителя Моше. И он собирает весь еврейский народ и заключает с ними новый союз от их имени и от имени всех будущих поколений. То есть наше поколение тоже включается в это.
1: Угу.
2: Дальше здесь открывается пророчество о том, что будет возвращение к Торе. И это то, что мы относим свободно к нашему поколению. Потому что мы не получили это по традиции от наших отцов, за редким исключением, а приходили сами. И это чудо, то, что написано в Торе, которое мы получили более 3300 лет тому назад. А следующая глава, Ваелех, это то, что Моше предупреждает. Это как передача власти Моше Иошуа бен Нуну и преддверие песни Азину, которая будет включать в себя все пророчества и все события, которые в будущем произойдут с еврейским народом.
1: Но вот в этих двух главах, кстати, тоже есть очень много пророчества. Давайте сначала, да, глава Ницавим. Во-первых, она начинается с того, что вы стоите сегодня перед Всевышним, да? То есть весь народ Израиля. То есть там подчеркивается равенство любого еврея.
2: Перечисляются все уровни, все 10 уровней, начиная от самых великих мудрецов и кончая дровосеками и водоносами.
1: Дальше там идет такая строчка, что те, кого с нами нет сейчас.
2: Те, кто стоит с нами, и те, кто не стоит.
1: И те, кто не стоит. Вот эти не стоящие.
2: Души будущих поколений там были. Так же, как и у горы Синай. Ведь когда один человек говорит в очереди, ты знаешь, мне знакомо твое лицо, а другой отвечает, конечно, ты не помнишь, как мы стояли у горы Синай вместе. И понимаете, то же самое и здесь. Особенный союз. И мы должны понять, здесь заключен союз и принятие страшной клятвы о союзе с Творцом. И Моше стремился, чтобы каждый человек из народа Израиля находился там, и женщины, и мужчины, и дети. Что это такое? Почему? Что добавляет этот союз после того брита, союза, который был заключен у горы Синай?
1: Ну, это, видимо, обновление этого союза.
2: Ну, обновить можно, знаете, если прошлый договор ушел,
1: Еще одно напоминание о Союзе.
2: Нет, нет, нет, нет. Здесь ответственность каждого за всех и все за одного.
1: Угу.
2: О, чтобы мы отвечали один за другого. Сказано в нашей главе, скрытое Богу Всесильному нашему, открытое нам и нашим детям во веки веков, чтобы исполнить все законы этого учения. И здесь открывают Ора Хаима Кадош, Рав Хаим бен Атар, речь о нашей взаимной ответственности. И это не тот союз, о котором мы говорили даже в главе Китово. Ведь, смотрите, у горы Синай Творец дает нам свое определение. «Бни бекури Исраэль, мой сын первенец Израиль». Отец встречается мужчина и женщина. И только когда рождается у них первенец, если это сын, это делает женщину матерью, а отца отцом. И вот после 70 народов мира, 7 Сивана 2448 года, рождается первенец. Как мы можем это понять? Ведь у Вавилонской башни было разделение на 70 народов, на 70 ангелов, которые отвечают за эти народы. И вот в конце всего прошло уже 2500 лет почти. Рождается этот народ, который называется первенцем. И это объясняют наши мудрецы. Соф Маасе Бамакшават Хила. Тот, кто был задуман первым, он реализуется последним. Точно так же, как объясняется, два близнеца были в животе у Ривки. Это Яков и Исав. И Раши говорит, если наши мудрецы объясняют, если в трубочку стеклянную бросить два зернышка, первое и второе, а потом перевернуть ее, кто выйдет первым? Второй.
1: Угу.
2: Кто был задуман первым? Кто первое зернышко? Это то, ради кого сотворен мир. И это у горы Синай мы стали его первенцем. Дальше. Через 40 дней был нарушен этот договор. И первые скрижали разрушены. И тогда день нашего окончательного получения Торы – это только Йом-Кипур, когда мы получили вторые скрижали. И вот предупреждение в книге Ваикра, Бехукотай. Если вы скажете, что все случайно, просто пришел этот враг, просто бросили на нас какие-то ракеты, камни и так далее. Случайно? Хорошо, пойдем дальше. Случайно, нет урожая, закроется небо, не будет дождей, земля высохнет. И будете изгнаны вы из этой земли. Рамбан объясняет, Бехукотай, там эти 49 проклятий говорят об нашем первом изгнании в Вавилон. А то, что мы читали на прошлой неделе, Китово, 98 проклятий описывает разрушение второго храма и наше изгнание. И вот с этого начинается наша глава. Когда Мидраш открывает, евреи услышали эти страшные 98 проклятий. Начинается от того, что будет плохой урожай, придут враги, окончается тем самым страшным, невозможно себе такое представить. Ведь всегда еврейский дом – это еврейская мама, которая жертвует собой ради своего ребенка. А там, когда 2,5 года будет осажден Иерусалим, эти матери будут трупы своих детей варить, есть в голоде и в осаде. это волосы встают дыбом.
1: Да.
2: И об этом сказано. И вот сейчас эта глава. Мидраш говорит, после того, как мы услышали эти 98 проклятий, мы сказали, как мы можем это выдержать? Это же невозможно. Неужели мы все погибнем? И вот это то, что открывает. Вот вы стоите сегодня перед Богом Всесильным вашим, главы колен, старейшины, насмотрщики, каждый человек из Израиля. Вы видите, вы остались живы. И это то, что Творец говорит, я израсходую на вас все свои стрелы. Это одновременно и угроза, и поддержка. Все мои стрелы будут израсходованы, но вы, сыновья Израиля, будете здесь. Вот вы стоите здесь. И даже когда нам предлагали креститься, отступиться от нашей веры, мы оставались верными. Это мой учитель Рав Ицхак Зильбер Зацаль. Он сделал особенную книгу «Я моему возлюбленному, а он мне». «Амиле доди ва доди ли». Это строчка из Шира Ширим. Мы никогда не отказались от него. И если вы спросите, ну, ты сам приводил спор между выкрестом, это 13 век, Испания, который вел спор, как-то его звали крестьяне, с великим Рамбаном. Так что не было выкреста, было. Было, отказывались, и на протяжении веков это Торквемадо, глава инквизиции. По закону о возвращении он мог бы приехать в Израиль. Мама, папа, все евреи, только он не знал, он думал, что он святой католик. Вы понимаете, сколько ушло, но... Мы, как народ, как первенец Творца, мы сохранились.
1: Но и... да, вот здесь возникает вопрос, да, потому что в этой главе, и в предыдущей главе мы слышим проклятие. Что будет, если мы отойдем от веры?
2: Угу.
1: И здесь есть слова, что... сейчас вот я найду это. «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие, избери же жизнь». То есть, с одной стороны, человек должен безоглядно любить и верить Всевышнему. С другой стороны, ему говорят, вот если ты этого делать не будешь, смотри, какие проклятия на тебя найдут. И вот как это совмещается? С одной стороны, вот так такая бескорыстная любовь, с другой стороны, вот этот страх наказания.
2: Вы понимаете, что здесь сказано? Почему, если найдется какой-то человек или какая женщина и скажет, мир будет мне, я оставлю этот народ, это с этим народом заключен договор, и предупреждает Тора, что все проклятия опустятся на этого человека, потому что из этого народа нельзя выйти. И больше того, я вам скажу, написано в Шулхан Арухе. Даже тот, кто крестился, казалось бы, ушел. Написано в Шулхан Арухе. Это слова из Талмуда. А пальпише хата Исраэльху. Несмотря на то, что он согрешил, он остается Израилем. Из этого народа нельзя выйти. Вы понимаете? И да. Этот договор, который здесь написан, это на все века. Но мы родились второе, третье, может быть, даже четвертое поколение, которые выросли вне этого. Вообще не знали, что это такое. Что такое Йом-Кипур, что такое Рош-Шана, что такое... Знали Ханука Гелд, бабушка давала деньги на Хануку, а Пурим Шпиль, а пуримское представление, а что такое Пурим. И вы знаете, я рассказывал, может быть, я в 78-м году собирал документы уже в Израиль и оказался в санатории в Ялте. Нет, в 76-м году, да, только думал об Израиле. И там был второй секретарь Донецкого райкома партии. И мы в одной палате, там человек 6-7, и он спрашивает меня: скажи, ты еврей? Я говорю, да. Он говорит: а ты знаешь, что такое Пурим? Я говорю: Пурим шпиль, в Пурим делает представление. Ты ничего не знаешь. И он мне рассказывает подробно. Мордехай, Эстер, Аман, Ахашвейрош и так далее. Он говорит: ты меня не выдашь? Не выдам. И я говорю: вы что, тоже еврей? Нет, я коммунист. Я говорю: откуда же вы это знаете? Он говорит: здесь лучше ловится голос Израиля. Я все услышал из голоса Израиля. Кто евреев учит нашей традиции? Второй секретарь обкома партии.
1: Да.
2: Так вы понимаете, вот это то, что мы несем в своих генах. Это заключено как искра в наших сердцах. Но ничего мы не знали. Меня только то, что подпольно в 50-м году за заслуги моей бабушки Ципы мне сделали обрезание в Одессе тайно. Это то, что я знал, я отличаюсь от других мальчиков в пионерском лагере. Они давно мной смеялись, а я не знал, что произошло. А муж одной нашей ученицы, моей жены из Италии, когда его спрашивали: ребята, что у тебя такое, он спросил у мамы. А она сказала: ты играл в футбол, и у тебя ударили мячом, и у тебя что-то отвалилось. Вы понимаете? Это то, что мы несем с собой. И нельзя выйти из этого народа. Но то великое чудо, о котором написано в нашей главе, о том, что будет поколение, которое вернется к Творцу. И я не могу, у меня мой Ецер, я хочу это процитировать. И это 30 глава, и первая строчка. «И будет, когда сбудутся на тебе все слова эти, благословения и проклятия, которые я изложил тебе, то прими это к сердцу своему». Где? «Среди всех народов, куда забросил тебя Творец, и возвратишься ты к Богу Всесильному твоему, и будешь исполнять Его волю во всем, что я заповедую тебе сегодня, и ты, и сыновья свои, твои, всем сердцем твоим и всей душой твоей». Ну, понятно, чува, где-то раскаяние среди народов мира. Но дальше сказано: ни в какой Уганде, ни в каком Биробиджане, и возвратит тебя Бог Всесильный из твоего изгнания, и смилостивится над тобой, и соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Бог Всесильный твой. Даже если будут изгнанники твои на краю небес, и оттуда соберет тебя Бог, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Всесильный в страну, которой владели твои отцы, и ты овладеешь ею.
1: Да.
2: А, и сделает тебе добро, и умножит тебя больше, чем твоих отцов, и обрежет Бог твое сердце и сердце потомства твоему, чтобы ты любил Бога Всесильного твоего всем сердцем твоей, всей душою, ради жизни твоей. То, что вы сказали. Угу. Главный выбор человека только один. Выбери жизнь.
1: Угу.
2: А с другой стороны, я процитирую то, что говорит Рабби Акива в Пиркей Авот. Все предопределено, но свобода дана. И для нас это полное противоречие. Как это может быть? Если все от начала творения до конца Творец предопределил, такие-то события будут происходить с такими-то, такими-то людьми. Какой же может быть у меня выбор? Но Тора открыла, что тебе дан выбор. Какой выбор?
1: Выбор между жизнью и смертью.
2: Что это такое? Сколько раз мы падали и поднимались? Сколько раз человек, если бы увидел его какой-то уважаемый им человек, он бы такую глупость не делал. он бы не становился на четвереньки, он бы не пил из лужи посреди улицы, не валялся бы в каких-то бревнах, полностью потеряв сознание от выпитой водки. Что это такое? Так как же мы можем понять? И это я был, когда мой учитель Гаон рав Моше Шапиро спросил одного баальчува из Одессы. Скажи, ты можешь объяснить, как произошло с тобой такое чудо? Жил-жил, и вдруг оказался человеком, соблюдающим Тору и заповеди. Чува. А он сказал, сказать вам правду, рав, это полное чудо. И большой еврейский мудрец Равин сказал, вот то, что ты сказал, это абсолютная правда, это чудо. Но как мы можем понять? У меня есть один мой друг и ученик, академик, гений из Москвы, органической химии, Геннель. И он сказал, я хочу понять технологию этого процесса. Что он сделал? Он приехал в Израиль, поехал на Красное море, в Эйлат, собрал все виды водорослей и сделал твердую воду. Он захотел узнать, как Творец сделал для нас эти 12 проходов посередине моря. И он сделал его, он сделал пленку, которая хранит от всякого загнивания, выдерживает температуру. И я спрошу у вас, как мы можем это понять? Чува. Человек жил, и вдруг проснулся в кипе. Ему прибили гвоздями кипу.
1: Нет, но бывают разные жизненные ситуации, и разные жизненные ситуации могут
2: приводящие поменять человека к тому, что он жил без и стал с.
1: Да, да? Но это не приходит же в один момент, это процесс.
2: Мы должны понять технологию. И объясняет это великий каббалист Раби Моше Хаим Люцатов, Рамхаль, который жил в 18 веке. И он говорит так. Несомненно, от 6 дней творения назначены все события мира. И больше того, то, что я уже цитировал Гаона из Вильна, не только все предопределено и имеет корень из Торы, имеется в виду и травинки, и песчинки, и личинки, и муравья, и вся Вселенная, все из Торы. Так где же это в Торе, как это можно понять? Если все он заранее определил, назначил, где же мой выбор, Раби Акива, через которого мы получили всю устную Тору, говорит, есть выбор. Больше того, Тора, как вы процитировали в нашей главе, и говорит, я дал тебе жизнь и смерть, добро и зло, и выбери жизнь. Что я выбираю?
1: Ну, естественно, человек выбирает жизнь. Но он выбирает это под страхом смерти, как я понимаю.
2: Ну, послушайте, давайте поймем. В моих руках открывается, выбрать жизнь – это войти в мир Творца, впустить Творца в свой мир. Жить не в мире, который в доме, который построил Джек, а в мире, который сотворен Творцом. Так.
1: Угу.
2: Связь с источником жизни – это жизнь. Но до этого каждый из нас делал карьеру, жил, как он жил, занимался то, к чему склонности у него есть, таланты есть. Сегодня я говорил со своими учениками, каждый из них, у него процветающее какое-то дело и так далее. Что с нами произошло? Мы говорили, ермолка – это два слова на арамейском языке. Ярей молка – боящийся царя. Знак того, что не я сам управляю, не держу руль, а есть тот, кто управляет и мной, держащим руль. И вот что мы должны понять. В наших руках только желание. То есть я подчинился, не я, другой, подчинился своему дурному началу и сделал то, что Творец сказал не делать. Нарушил то, все, третье, десятое, пятое. Теперь все уже, событие произошло, Сви Падлас взял стакан и на глазах у всей семьи хлопнул его об пол и разбил. Стакан может быть восстановлен?
1: Нет.
2: А, вы помните, когда мы смотрели фильмы в замедленной съемке, да, в обратную сторону прокручивается, что мы видим? Как все капельки собираются, все осколки собираются в одно, вода вливается назад в стакан, он поднимается по воздуху и находится в руке у Цви Патлас. О, хорошая картина. Так теперь давайте посмотрим. Учит великий каббалист Рамхаль. Это, несомненно, чудо от Творца. Если уже что-то в мире произошло, как это можно исправить? Стакан в мире разбит. Но что делает человек? Если он вырывает из своего сердца желание разбивать стаканы, я в детстве учился в студии киноактеров при Одесской киностудии. И там монтажниками работали евреи. Они склеивали, на пленке снимался фильм и склеивали. Так представьте себе, вот в моем фильме я беру стакан, произношу какую-то фразу, поднимаю его, а то, что стакан я уронил, разбил и, больше того, выплеснул все то, что в нем было, этого ничего в моем фильме нет. Как же это возможно? Ведь на самом деле, в реальности, стакан разбит. Но что я сделал? Вырвав это желание своего сердца, я вырвал этот кадр из моего фильма, вырезал. Если мы это поймем, то есть, так написано в Талмуде, очень трудно это понять, но это 89-й лист трактата «Шаббат». Сказано так: если будут ваши грехи багряные, как красные, как багряна, как снег они очистятся. Имею хататейкем кишаним кишелек ильбину. Но шани – это багряна, а шаним – это годы. Если будут ваши грехи, как годы, обелятся, как снег. Что значит? Объясняет Талмуд. Как годы, как все те события, которые назначены, что должны произойти за 6000 лет, они у вас, для вас обеляться, как снег. Я никогда больше разбивать этот стакан, никакие стаканы не буду. Значит, я тот новый человек, который никогда стаканы не разбивал.
1: Угу.
2: Вы слышите?
1: Да.
2: И точно так же, как человек может стереть все свои плохие поступки, все нарушения, то есть, как вы сказали, все отпечатки смерти на его стекле. Он может чистой тряпочкой все стереть. С другой стороны, сказано, если человек в конце жизни сожалеет, что он столько времени потратил на изучение Торы и исполнение заповедей, у них они тоже, у него тоже стирается. Что мы видим? Какое определение человека? Мы говорили, человек...

0: о раскаянии, что когда человек раскается в своих нарушениях, он должен произнести перед Творцом слова просьба о прощении. Это называется «ведуй». Тогда, по мнению Рамбама, заповедь Торы – это произнесение этой просьбы о прощении. Он в своем сердце решает, что никогда больше это не будет повторять. Но с другой стороны, то, что написано в Талмуде, тоже в трактате Шаббат, 145-й лист, сказал Раби Элиэзер бен Уркинус своим ученикам: «Раскайтесь за день до вашей смерти». Спросили ученики: «Разве человек знает день своей смерти?» «А, поэтому, чтобы каждый день вы были в раскаянии, чтобы ваши одежды были чистыми, белыми». «Ну, хорошо, так что он их так подловил?» Что он говорит? На самом деле, великий Раби Элиэзер бен Уркинус, ученик Раби Йоханана бен Закая, что каждый день, а так написано у наших братьев Сфарадим, когда человек перед тем, как он ложится спать, он на основании постановления Ария Кодыш, он должен проверить весь свой день, где он неправильно себя вел, что он должен исправить. Это называется чува. И это выпало на наше поколение. Мы пришли из полной пустыни. Мы выросли. Я помню, как я давал клятву пионера, когда в первый день я надел этот красный галстук. Какой это был праздник. В этом нас растили, в этом идеях коммунизма, который придумал еврей, родители которого крестились, Карл Маркс.
1: Ну, вот если мы переходим, кстати, и это тоже, наверное, связано с нашим поколением, да, если мы переходим к следующей главе, я, ну, чуть-чуть забегаю вперед. Ага. Здесь есть достаточно интересное выражение, это называется «Эстер Паним».
0: «Вани астер астир паним бе это и».
1: Да.
0: И вот, это вторая глава.
1: Вот что, когда мы говорим, что это, что есть эстер паним, говорят, что во время Холокоста был эстер паним.
0: О, вы понимаете, это объясняет великий Рамхаль, что на самом деле источник всех наших бед – это когда Творец скрывает свое лицо. И Гаон из Вильна объяснил, что все главы этой книги «Дворим», каждый из них – это столетие в нашем этом тысячелетии. И сейчас 5787 год
1: наступает. Да.
0: О, значит, это какое? Восьмая глава.
1: Угу.
0: Восьмая глава – это как раз Ницавим. Будет еще Азину и Зота Браха, 10 глав, потому что эти две главы наши. А предыдущая глава, там описаны все эти проклятия. Это время катастрофы.
1: Угу.
0: Так вот, что означает скрытие лица? За 2000, где-то 400 лет тому назад подобные события происходили в Пурим в Великой империи Ахашвирош. И самопожертвование Эстер и Мордыхая отменило вот эту первую попытку окончательного уничтожения еврейского народа. И вот там евреи заново приняли Тору. И это было возвращение во главе с Эзрой, и они построили второй храм. И события, которые происходят с нами. Там этот Аман, потомок Амалека, хотел уничтожить

0: всех евреев. Почему праздник называется Пурим, а не Пур? Он же бросал жребий, жребий Пур. Потому что его Пур, его жребий обрушился на него. Это то, что он замышлял, и стало у него. Так что такое, когда написано так, я вам процитирую, я не думал, но вы задали вопрос. Это написано в трактате Хагига Вавилонского Талмуда. Рабби Йошуа бен Хананья был перед римским императором. И там был один отступник. И он показал ему, мне это близко, пантомима, показал знак. Он сделал знак, что закрытие лица. А Рабби Йошуа бен Хананья сделал другой жест. От лица он протянул руку вперед. И император спросил у Рабби Йошуа бен Хананья, ты понял, что он тебе показал знаком? Да, я понял. А ты понял, что показал тебе еврейский мудрец? Он говорит, нет. Ах, наглец! Перед императором ты делаешь какие-то знаки и не понимаешь? Повесить его. И тогда он спросил у Рабби Йошуа бен Хананья, скажи, что он тебе показал? Он мне показал, что Творец закрывает свое лицо от нас. А что ты ему показал? А я ему показал, его рука простерта над нами. И что это такое? Скрытие за скрытием. То, как мы выросли в этой стране победившего атеизма, вне всего. Один известный поэт сказал, его спросили, вы верите в Бога? Он говорит, я не верю, и он это знает. Вы понимаете? Это то, что даже когда он скрывает свое лицо, его рука простерта, чтобы защищать нас. Чтобы вот это то, что в конце трактата Йома говорит Рабби Акива. «Счастлив ты, народ Израиля! Кто очищает тебя? И перед кем вы очищаетесь?» Миква Израиля – это сам Творец. А потом приводит из другого пророка. «И я побрызгаю на вас очищающей водой, и вы очиститесь». Народ Израиля. И написано в Талмуде, тот, кто хочет очиститься, ему помогают. Тот, кто хочет затумиться, ему не мешают. Вы понимаете, да. Это человек определяется своим желанием. Знаете, когда у человека спрашивают, скажи, кто твой, в твоих глазах самый великий человек? Он скажет, ну, это футболист, который забил больше всего голов. Или наш учитель Моше Рабейну. Мы определяем человека, что для него высшая ценность. И написано так, в трактате Недарим, извините, я цитирую Талмуд, 40 лет я только учу, и поэтому что приходит, то я цитирую. Если человек говорит, я приобрел весь мир, но не приобрел правильное понимание. Талмуд говорит, что ты приобрел? А если ты приобрел правильное понимание, что тебе не хватает? И вот это то, что я хочу сказать. Я когда думал о сегодняшнем уроке, мы заняты многими делами. И до сегодняшнего дня, сегодня утром я отдал в печать очередную книгу нашего издательства. Я этим занимаюсь, редактирую книги. А потом учусь в колледже Таарот. И буду отмечать в этом году 16 лет учебы в этом колледже. Праздную это каждый год. И мне уже пожелали, чтобы тебе было до 120 в колледже Таарот. Так что хорошо, 16 лет. Что я хочу сказать? Это выбор каждого человека. Когда человек переходит на новую ступень своего понимания, он уже совсем другой человек. Если он понимает, что ни от кого и ни от чего не может прийти к нему ничего, а только по воле Творца. У меня был какой-то мой друг, который сделал мне что-то недружественное. И меня это мучило. И я задал вопрос одному раввину. Он сказал, это не он тебе сделал, а кто? Тот, кто дал тебе жизнь. Это очередной урок, который надо выучить. Вы понимаете? Mm-hmm. Это выбрать жизнь. Это каждый день. Вчера я уже надел кипу, у меня такие цицит. По субботам я хожу в фраке. О, я выбрал жизнь. Ничего подобного. Каждое мгновение нашей жизни – это выбор жизни или наоборот.
1: Да. И еще одна достаточно важная часть главы, ну вот у нас уже времени остается не очень много, но все равно я хочу это затронуть, да, это когда Муше обращается к Йешуа Бен-Нуну, который должен перевести евреев через Иордан, и Йешуа и говорит ему, будь тверд и мужественен, и не страшись, и не робей. Почему Йешуа боится? Чего он боится?
0: Вы
1: страшится он, робеет он.
0: Кто такой руководитель еврейского народа? Какая сила дает ему руководить народом? Только сила Торы. И вот сейчас тот, кто понимает каждого, и тот, кто может направить каждого. Почему Шауль Амелех, после того, как он испугался народа, которые сказали, после победы над Амалеком сохраним скот и сохраним жизнь Агагу, царю, он пошел за народом. И я не говорю на политические темы, но от количества избирателей зависит количество мест в Кнессете. Здесь это только одно решает. Слово Торы, правда Торы. И Моше Рабейну последний день своей жизни, о чем он думает? Только как передать этот союз еврейскому народу. А через следующей главе мы будем учить, как все события, которые должны произойти, заключены в этой песне, у которой есть предисловие. Глава Ваелех, предупреждение. Это разница между еврейским мудрецом, который отменяет свое желание перед желанием Творца, чтобы судить свой народ мудрым сердцем. Это то, что просит 12-летний мальчик, царь Шломо, во время пророческого откровения. И Творец сказал, ты не попросил ни золота, ни серебро, ни победы в войнах. Я дам тебе все это, потому что ты попросил мудрость.
1: То есть вместе с мудростью приходит и власть, и золото.
0: Это то, что Творец обещал Шлому. И не было войны в мире, когда Шлому царствовал в Израиле, и все приходили поучиться мудрости у него. Слитки серебра валялись на улице, каждый сидел под своим виноградной лозой и смоковницей, и только постигал мудрость Торы.
1: Да, и в этой главе Тора называется «Песни». И эту песню и Азину мы будем читать уже в следующей главе.
0: В следующем году!
1: В следующем году и в следующей
0: главе. Чтобы все мы были записаны в книгу жизни, в Рош ха-Шана, и скреплены печатью в Йом-Кипур, чтобы мы успели выбрать жизнь.
1: Да.
0: Ой, спасибо, Яна, за ваши вопросы.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое, Рав Патлас, за этот урок. Спасибо и шаббат шалом.
0: Шаббат шалом всему еврейскому народу.
1: Всего доброго.

0: Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКО. У микрофона Семен Каплан. В секторе Газа был ликвидирован боевик Хамаса Мухаммад Аль-Кади, который 7 октября командовал нападением на опорный пункт Суфа и в ходе войны был причастен к удержанию заложников в районе Рафиаха. Аль-Кади, командир роты Нухба в Хамасе, в последнее время занимался подготовкой боевиков, а также восстановлением боевых возможностей террористической организации. В заявлении Цаали и Шабака говорится, что он был ликвидирован позавчера в районе Хан-Юниса. В ходе специальной операции в районе Кабатии бойцы Дувдыван под руководством Шабака задержали 5 террористов, планировавших совершить теракт против граждан Израиля. Подозреваемых задержали менее чем за 10 минут после входа подразделения в здание. В ходе обыска были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы. Задержанные доставлены на допрос в Шабак. Пожар возле поселения Гваот в Гуш-Эционе удалось взять под контроль. Более 10 пожарных расчетов при поддержке 4 самолетов тушения работали над тем, чтобы остановить распространение огня в сторону населенного пункта. Жильцы первого ряда домов были эвакуированы. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что пожарные продолжают работать на месте. Депутат Кнессета Тали Готлиб, покидающая Ликуд, займет 2 место в списке Отцма Иудит. Об этом днем на совместной пресс-конференции сообщил председатель партии министр Итамар Бен-Гвир. Тем временем переговоры между Бенни Ганцем и Гиладом Эрданом зашли в тупик. Корреспондент КАН Яра Шапира сообщает, что утром они встретились, и председатель Кахоль Лаван сообщил председателю Аахдут, что не заинтересован в объединении 2 партий. Организация Объединенных Наций обвиняет Израиль в том, что он не позволяет палестинцам вернуться в свои дома в лагерях беженцев в Джинине, Тулькарме и Нур-Аш-Шамсе. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека приводятся слова палестинцев о том, что израильские офицеры якобы говорили, что лагеря беженцев больше не существует и всем следует переехать в Иорданию. В ООН заявляют, что длительное систематическое изгнание палестинцев, начавшееся в начале прошлого года, вызывает серьезную тревогу. По мнению авторов доклада, это может быть связано с такими преступлениями против человечности, как насильственное перемещение населения и коллективное наказание за запрет перемещенным лицам вернуться домой. В ООН также предупреждает об опасности этнической чистки. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами после совместной оценки ситуации опубликовали заявление о том, что за последние сутки работа системы водоснабжения стабилизировалась благодаря гибкому управлению опреснительными установками и увеличению подачи воды из Кинерета, а также из сотен скважин по всей стране. В конце недели компания «Микород» продолжит пополнять национальные водохранилища, чтобы и на следующей неделе обеспечить бесперебойное водоснабжение. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами подчеркивают, питьевая вода абсолютно безопасна для употребления. Препараты, распыленные в море для борьбы с водорослями, не представляют опасности для купающихся. Продаваемая на рынках рыба также безопасна для употребления. Запрет на рыбалку в районе распыления был введен в качестве временной меры предосторожности. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит в 18:24, в Тель-Авиве без 27, в Хайфе 18:31, а в Бейершеве в 6:41. И в завершении выпуска сообщение о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 29, в Аш-Доде 30, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Это был обзор последних на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЕКО в 17 часов. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
1: Музыка на КАН-РЕКО с Олегом Клоцом.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. У микрофона Семен Каплан. США, Великобритания, Франция и Германия призывают Международное агентство по атомной энергии сообщить Совету безопасности ООН о действиях Ирана. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на дипломатов, что голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе в связи с нарушением Тегераном обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия. Если резолюция будет одобрена МАГАТЭ, она станет продолжением осуждения Ирана, принятого агентством в июне прошлого года, за сутки до того, как Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам, а затем к атаке присоединились и США. Выборы 2026. Председатель партии Яшар Гади Айзенкот намекает на возможное объединение в лагере перемен до окончания срока подачи партийных списков. Айзенкот заявил, что продолжает политические переговоры и призвал дождаться ближайших дней и официального представления списков. По его словам, он ведет переговоры со всеми, и в ближайшие 3-4 дня возможны новые сюрпризы. Айзенкот выразил уверенность, что его лагерю удастся создать победоносную политическую конструкцию и получить более 60 мандатов вместо нынешних 58. Комментируя публикацию о том, что 7 октября премьер-министр Нетаньягу связался с начальником генштаба Эрца Леви лишь спустя более 3 часов после начала атаки Хамаса, Айзенкот назвал это полной потерей чувства реальности и нарушением элементарной логики. По его словам, начальник генштаба должен получать звонок от премьер-министра в течение 10-15 минут после начала события такого масштаба. Об этом сообщает корреспондент КАН Яра Шапиро. Организация Объединенных Наций обвиняет Израиль в том, что он не позволяет палестинцам вернуться в свои дома в лагерях беженцев в Джинине, Тулькараме и Нур-Аш-Шамсе. В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека приводятся слова палестинцев о том, что израильские офицеры говорили им, якобы лагерей беженцев больше не будет и всем следует переехать в Иорданию. В ООН заявляют, что длительное и систематическое изгнание палестинцев, начавшееся в начале прошлого года, вызывает серьезную тревогу. По мнению авторов доклада, это может быть связано с такими преступлениями против человечности, как насильственное перемещение населения и коллективное наказание. В ООН также предупреждают об опасности этнической чистки. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами после совместной оценки ситуации опубликовали заявление о том, что за последние сутки работа системы водоснабжения стабилизировалась благодаря гибкому управлению опреснительными установками и увеличению подачи воды из Кинерета, а также из сотен скважин по всей стране. В конце недели компания «Микророт» продолжит пополнять национальные водохранилища, чтобы и на следующей неделе обеспечить бесперебойное водоснабжение. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами подчеркивают, питьевая вода абсолютно безопасна для употребления. Препараты, распыленные в море для борьбы с водорослями, не представляют опасности для купающихся. Продаваемая на рынках рыба также безопасна для употребления. Запрет на рыбалку в районе распыления был введен в качестве временной меры предосторожности. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота начнется 18 часов 24 минуты, в Тель-Авиве без 27, в Хайфе 18:31, а в Бейершеве в 6 часов и 41 минуту. И в завершение сообщения о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 28 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 29, в Аш-Доде 30, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогрелся до 37 градусов. Это был обзор последних на данный момент событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН РЭКО в 18 часов. Всего доброго. Шалом. Миир Ушалаем.
1: КАН РЭКО. Здесь и сейчас.

0: Пустой театр, далекие шаги, шорох занавеса. Первый театральный звонок, пауза, второй звонок. И сегодня я хочу начать этот эфир не с биографии, нет, и даже не с имени, но с ее голоса. Голоса.
1: Пусть летят и кружат пожелтевшие листья березы. И одна я грущу.
2: Здравствуйте, Матвей Александрович.
1: Приходи и меня пожалей.

как лёд, и надежд ты разрушил холодной рукою. Ты ушел от меня, ты ушел от меня навсегда.

Конечно, вы узнали. Конечно, есть актеры, которых нужно видеть, вспомнить. Раневской иногда достаточно было сказать два, иногда одно слово. Этот низкий голос, немного хриплый, иногда ироничный, часто ироничный, ворчливый. Конечно, ее особенная пауза, вот эта Раневская пауза, как они и говорили. 130 лет со дня рождения Фаины Георгиевны Раневской. И давайте мы с вами, каждый у себя, договоримся. У нас будет не Фаина Георгиевна Раневская из интернета, из статей, не фразами «Раневская сказала», просто потому что ей за очень многие годы приписывали тоже, приписывали то, что она даже и не думала, не говорила, афоризмов, которых хватило бы на много человеческих жизней. Я хочу вспомнить ту удивительную женщину, которая меня в самом лучшем смысле слова шокировала, когда я впервые увидела ее на экране. В одном из черно-белых тогда еще фильмов. И была поражена. Потом я взрослела и поражалась чему-то еще в этой же женщине. Как в актрисе находила новое, в женщине. Это был удивительный человек, который умел заставить смеяться одним взглядом. И тем же взглядом через минуту заставить замолчать зал, если мы говорим о театре.

0: Хельман, Фаина. Море, чайки. И опять очень тихо, потому что хочется найти дорожку, свою дорожку к этой женщине, которая совсем не хотела делиться чем-то своим и сокровенным со всеми. 27 августа 1896 года. Да, конечно, Таганрог. В семье Фельдман рождается девочка, Фаина. Той, конечно, еще будущей Раневской нет. Есть она, девочка из семьи, отец Гирш Хаимович Фельдман. Благополучная жизнь, которую ей могла предложить семья, ее не устраивала спустя всего несколько лет. Она увлеклась театром примерно лет с 14. Закончила Мариинскую женскую гимназию, занималась в частной театральной студии. Ну и объявила семье, хочет быть актрисой и не любительницей. Не барышней, которая играет домашние спектакли. Актрисой профессиональной. Ей 19, 1915 год. Она уезжает в Москву, театр Маяковского, в котором она потом будет работать значительно позже. Сохранил подробности ее биографии. Молодая Фаина Раневская тогда жила в маленькой комнате на Большой Никитской. Именно тогда она знакомится с Мариной Цветаевой, с Осипом Мандельштамом, с Владимиром Маяковским. Тогда она встречает Василия Качалова. Какие имена? Но знакомства с великими не делают великую саму. Ей надо было начинать с нуля. Малаховский дачный театр, Крым, Керчь, Феодосия, Ростов-на-Дону, Архангельск, Смоленск, Баку. Меняются города, меняются театры. Роли часто совсем небольшие, но зато возникает профессия. Возникает профессия. Она актриса.
1: Ваши пальцы пахнут ладаном.

Это не музыкальная иллюстрация непосредственно к биографии Раневской. Это воздух того времени. Москва, в которую приехала 19-летняя Фаина Фельдман. Почему Раневская? Должна появиться фамилия. Раневская, конечно, Чехов. Любовь Андреевна Раневская. Любовь Андреевна Раневская. Вишневый сад. Классика. И начинается проблема любой биографии Фаины Георгиевны. Легенд значительно больше, чем документов. Есть знаменитый рассказ, будто ветер однажды вырвал у молодой Фаины деньги, она посмотрела, как они разлетаются, и вместо того, чтобы броситься их собирать, восхитилась красотой полета. А человек, стоявший рядом, будто бы сказал: «Да вы Раневская, чудесная история, чудесная». Но это не документально установленный факт, как и многие около нее, вокруг нее, всю жизнь. Достоверно другое. Псевдоним появляется ведь в самом начале ее профессионального пути, и фамилия действительно чеховская. А Чехова молодая Раневская играла в своей жизни очень много. Шарлотта в «Вишневом саде», Ольга и Наташа в «Трех сестрах», Маша, Чайка, дядя Ваня, Войницкая. И вот эта неизвестная и известная нам Раневская, она очень интересная. Интересно думать о ней, о молодой, которая выходит на сцену в провинциальном театре без афоризмов или без каких-то фраз профессиональных, которые ей тоже приписывали в очень большом количестве. Без ее знаменитой «Фрекенбок» или «Мули». Она тогда была просто любопытной, талантливой, которая очень хотела быть настоящей актрисой, которая очень хотела учиться и научиться играть.

Мы идем дальше. Одним из важнейших людей ее актерской жизни становится Павла Леонтьевна Вульф. Раневская считала ее своим учителем, и это разрушает еще один миф о Раневской. Как будто все говорят, и так говорят часто о многих, что она была гениальна от природы, ей достаточно было выйти на сцену. Она сама рассказывала, за легкостью было именно ремесло, школа, работа, очень серьезная требовательность к себе самой. Борис Львов-Анохин вспоминал Раневскую как актрису огромного трагического диапазона. В театре драмы, будущий театр Маяковского, особенно выделяли ее Берди в «Лисичках» Лилиан Хелман. И Львов-Анохин вспоминал глубокий, почти виолончельный, как он говорил, голос Раневской, ее глаза, которые наполнены были такой сумасшедшей тоской, что вот эта роль превращалась в рассказ об израненной человеческой душе. Вот это была та молодая и уже такая удивительная, трагическая Раневская, совсем не смешная. И это важно запомнить. Потому что дальше мы вспоминаем ее роли, ее характер, ее чувство юмора. И, конечно, мы будем улыбаться, мы будем смеяться.

На Невской 37, 1934 год. Она впервые снимается в кино. Михаил Ром, Пышка, Мопассан. Картина немая. И это почти издевка судьбы. Одна из самых знаменитых обладательниц голоса в русском театре приходит в кино. Говорить ей не дают. Фильм был создан как немой. И значительно позже, это был уже 55-й год, получил музыку и дикторский текст. Раневская играет госпожу Луазо. И ей уже не 20. Она не кинодебютантка в обычном смысле. Она пришла на площадку как опытная театральная актриса. А кино вдруг обнаруживает то, что театр уже знал. Этому лицу крупный план совершенно не страшен и не важен. И это потрясающе.

0: Проходит 5 лет. 1939 год. Фильм Татьяны Лукашевич «Подкидыш». Как же без него? Ляля. Раневская Ляля. И, конечно, пройдет сейчас несколько секунд, которые будут преследовать ее до конца жизни. «Муля, не нервируй меня». И все. Театр Моссовета. 4 слова. «Муля, не нервируй меня». Это преследовало ее до конца жизни. Театр сегодня Моссовета пишет. Эта фраза настолько вошла в массовое сознание, что преследовала действительно фраза артистку всю жизнь. Представьте, она играет Чехова, Островского, Горького, Хелман, создает трагические роли, а человек, ребенок, взрослый, пожилой, видит ее на улице и радостно изо всех сил кричит «Муля». И самое интересное, что вокруг авторства знаменитой реплики даже тоже возник спор. Поэтому мы не можем говорить уверенно и тут, что эту фразу придумала Раневская. Есть даже разные свидетельства. Но кто бы ни придумал те самые слова, интонация была именно Раневской. Попробуйте произнести эту фразу сами и не услышать Раневскую.
1: Сейчас дядя Муля купит тебе водички. Муля, купи девочке воды с сиропом.
2: Лялечка.
1: Муля, не нервируй меня.
0: Вот что актер может сделать своим тембром, тоном, голосом, юмором, взглядом, с тем, что запоминается поколениям. И не услышите Раневскую. Попробуйте. Присвоить 4 слова навсегда. Звук. И этот звук, и этот голос. Ну что ж, продолжаем. Продолжаем это путешествие в Раневскую.

0: Раневская, которую нужно видеть. Раневская, которую нужно увидеть. Давайте представим ее совсем другое. 41-й год. Снова Михаил Ром. Фильм «Мечта». Она играет мадам Розу Скороход. Если человеку, который знает Фаину Георгиевну Раневскую только по «Муле» или «Золушке», показать фильм «Мечта», может возникнуть вопрос, где же та самая смешная Фаина Раневская? Она тоже здесь. Но только здесь, в фильме «Мечта», смешное становится горьким. И это ее настоящая территория, трагикомедия. Человек может быть нелепым и одновременно несчастным, смешным и одиноким, отталкивающим и вызывающим сострадание. Раневская никогда не просит зрителя «пожалейте мою героиню». Она делает сложнее. Она позволяет сначала смеяться над ней, а потом становится неловко от собственного смеха. И это удивительно.
1: Мне бы только посмотреть. Посмотрите, какая прелесть. В подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марию. На лице появляется выражение крайней невинности.
2: Крайней невинность.
1: Вы знаете, когда я стояла под венцом, мужчины с ума сходили. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Я помню, один гимназист хотел застрелиться от любви ко мне.
2: Да ну?
1: Угу. У него не хватило денег на пистолет, и он купил сетку для перепелов. Известный гимназист, очень милый.
0: 1944 год. Свадьба. Чехов. Настасья Тимофеевна, мать невесты, это Раневская. И интересно здесь слушать и запоминать, вспоминать и смотреть, пересматривать не только слова. Тут интересно слушать даже паузы и в этот момент смотреть на Раневскую. Она умела играть промежуток между репликами. Об этом говорили многие, имеющие отношение к театру и кино и разбирающиеся в этом. Взгляд, поворот головы, взгляд, молчание, пауза. Вздох. Иногда партнер еще говорит, Раневская уже сыграла следующую сцену только лицом. Именно поэтому небольшие кинороли

0: Анна Чехроневская, она не просто злая женщина. Она просто совершенно убеждена, мир обязан вращаться вокруг нее. Ей тесно в любом королевстве. Ей мало любого внимания. И поэтому персонаж оказывается удивительно современным, не правда ли? Мы ведь встречали людей, которым королевство маловато, да? Ох, этот фильм, он наделал много шума. И многие ждали. Вот сейчас мы идем в кино, кинозал, и ждали Раневскую. Не только остальных мастеров. Нет, не только сюжета, но вот эту самую мачеху.
1: Несчастная я. Расстроили меня перед балом. Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю. Добываю и добиваюсь. У меня такие связи, что сам король может мне позавидовать. А этот изверг? Нет.

Тот же 47-й год. Григорий Александров. Как вы думаете, о каком фильме мы говорим? «Весна». Любовь Орлова, Николай Черкасов, Ростислав Плят, Рина Зеленая и, конечно, Фаина Раневская. Потрясающий ансамбль. Раневская играет, я думаю, вы помните имя и отчество, Маргариту Львовну. С Любовью Орловой ее связывали не только съемки. Они были близки, и это прекрасная пара противоположностей. Орлова безупречна, элегантна, каждая деталь продумана.

0: обдумана. И Раневская, которая способна репликой разрушить любую торжественность. Позднее в театре Моссовета даже возникнет любопытная актерская эстафета. За главную роль в «Странной миссис Сэвидж» в разные годы будут играть Раневская, Орлова, Морецкая, Шапошникова. И их имена снова окажутся рядом уже на театральной афише. Удивительно. И вот теперь поговорим о совсем другом человеке рядом с Раневской. Анна Ахматова. И здесь хочется не улыбнуться, не говорить о юморе, о чувстве юмора, говорить, может быть, тише даже, и говорить о дружбе между ними. В фондах музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме хранятся материалы и воспоминания Фаины Раневской об Ахматовой. Во время войны они обе были в эвакуации в Ташкенте. Вот эта неустроенность, бедность, болезни, но одновременно разговор, их было очень много. И, конечно, стихи, присутствие человека, которого понимаешь молча, без объяснений. Есть очень много интересных историй о них обеих, Раневской, Ахматовой, об Ахматовой и Раневской. Какие-то истории доходили в поздних пересказах, но Раневская, та Раневская, которую принято изображать исключительно ироничной, саркастичной часто. Она была человеком, которому Ахматова доверяла полностью. Сама Фаина Георгиевна относилась к Ахматовой с огромным восхищением. Это тоже ключ к пониманию, какой она могла еще быть, Фаина Раневская. За оболочкой, которую видели в театре или вне, в кино или вне, был человек, который был очень чувствителен к поэзии. Очень.
1: Какая эффектная штучка. Что это такое?
2: По-моему, это шляпа.
1: Как шляпа? А откуда она у вас,
2: старичка? Да это мне прислали из дома модели.
1: Прелесть какая. Можно я примерю?
2: Пожалуйста.
1: Да. Красота – это страшная сила. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на Тишинский рынок и в кооператив.
2: Хорошо.
1: Капитан, капитан.
0: 1970 год. Теперь ее можно вообще не показывать. Достаточно голоса. Есть же еще мультфильмы. Вспомним. Какая актерская задача? Нет лица, нет жеста, нет походки. Есть только микрофон, озвучка, голос. И через несколько секунд перед нами живой человек. Самолюбивый, обижающийся, властный. Еще какой властный? Очень желающий внимания. Если прислушаться, довольно одинокий. Любимый Раневский фокус. Сначала мы смеемся над человеком. В данном случае над женщиной, которая озвучивает Раневская. А потом начинаем его даже жалеть. Мы ведь говорим о мультфильме «Карлсон». «Карлсон вернулся». И «Фрейкенбок». Какой это был тандем? Оставим в стороне кино. 69-й год. Театр Моссовета. Анатолий Эфрос ставит «Дальше тишина». Думаю, что среди вас, уважаемые радиослушатели, есть те счастливчики, которые это видели своими глазами. По пьесе «Вин и Дельмар» Ростислав Плят, Фаина Раневская, Баркли и Люси Купер. Пожилые люди, муж и жена. Дети их считают, родители уже не способны жить самостоятельно. Взять обоих к себе никто не может. И после десятилетий совместной жизни их собираются разлучить. Это страшно. Театр Моссовета называет этот потрясающий дуэт Плята и Раневской в этом спектакле эталоном актерского сотворчества и взаимопонимания. Смотреть эти сцены больно, даже вспоминая только о них. Даже если вы видели просто фрагменты в Ютубе, в интернете, не лично в театре. И это, конечно, потрясает. Можно понять, почему мне, я думаю, что вам, хочется называть Раневскую не просто комической актрисой или нет. Смешить она, безусловно, умела гениально. Великое делало совсем другое. Она умела сделать так, чтобы зал перестал смеяться, чтобы зал начал думать, чтобы зал начал плакать и смеяться, прощать и задумываться, и чтобы зал замолчал. Фаина Георгиевна Раневская была уникальной.
3: Фаина Георгиевна, ну скажите, пожалуйста, как вы начали сниматься в кино? Как началось ваше горе, как вы называете?
4: Вы знаете, мне легче сказать вам, когда мне захотелось сниматься в кино. Это несчастье случилось со мной в 30-х годах. Я была в то время актрисой камерного театра. Вы знаете, мне там посчастливилось работать с таким прекрасным режиссером, как Таиров. Ну вот я помню, я собрала все фотографии, ну, тех ролей, которые я сыграла до этого в периферийных театрах. Вот, и отправила множество этих снимков на Мосфильм. Мне думалось, что моя фотогалерея может поразить режиссеров моей способностью к перевоплощению. Я стала с нетерпением ждать множества приглашений. Да, я была наказана за такую мою нескромность. Мой приятель, актер, который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул мне мои снимки, сказав: «Это никому не нужно, так просили вам передать». Ну что ж, я подумала, переживу я это, но перестала ходить в кино и возненавидела всех кинодеятелей. Ну вот однажды ко мне подошел приветливый молодой человек, сказав, что он видел меня в спектакле камерного театра в пьесе «Патетическая соната». После чего он загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею с благодарностью, обнимала его. Это был первый фильм чудесного художника Михаила Рома. Большей частью снималась как бы случайно. Звонил режиссер, просил у него сниматься. На мой вопрос, какая роль, он отвечал: «Да, знаете, роли, собственно, для вас нет. Но мне очень хочется видеть вас в моем фильме. В сценарии у меня есть поп. Если вы согласитесь сниматься, я могу сделать из него попадью». Ну, я ответила ему, что если ему не жаль обратить попа в даму, я согласна, буду сниматься попадьей. Режиссер этот был талантливый, милейший человек — Игорь Савченко. Мне вспоминается, как он поставил передо мной клетку с птичками и сказал мне: «Ну вот, говорите с ними все, что вам придет в голову, импровизируйте». Ну, я стала обращаться к птичкам со словами: «Ух вы, рыбы мои дорогие, все прыгайте, прыгайте, покою себе не даете». Ну, а что мне оставалось делать, когда режиссеры предлагали мне роли, в которых не было никаких текстов? Вот.
0: В театре Маяковского ее называли очень интересно, достаточно точно, на мой взгляд, актриса-странница. Она меняла театры. Камерный, Центральный театр Красной Армии, театр драмы, это будущее Маяковского, театр Пушкина, театр Моссовета. Она уходила, она возвращалась, она ссорилась, она очень страдала из-за ролей, из-за отсутствия ролей. И несмотря на огромную известность, была мучительно требовательна к профессии. Последние десятилетия были особенно тесно связаны с театром Моссовета. Смотрите, какие названия: «Дядюшкин сон», «Странная миссис Сэвидж», дальше «Тишина», «Последняя жертва», «Правда хорошо, а счастье лучше». И подумайте о том, о чем я вам рассказывала на протяжении всего этого не такого большого относительно куска времени. Она родилась в 19 веке. Она начинала профессиональную сценическую деятельность в 1915. Она играла Чехова в «Провинции», пришла в немое кино, пережила появление звукового кино, радио, телевидение. Она озвучивала мультфильм, который потом будут смотреть поколения детей и обожать уже взрослые, ставшие взрослыми поколения, которые с удовольствием и сейчас возвращаются к этому мультфильму. и продолжала выходить на сцену уже в очень преклонном возрасте. Это несколько эпох. Это не одна эпоха. Она могла бы раздаривать щедро, как у нее это и получалось, свой талант и количество того, что было при ней, эти возможности, еще и еще. 19 июля 1984 года ее не стало. Фаины Георгиевны Раневской. Ей было тогда 87. Сейчас 130 лет со дня ее рождения. И мне совсем не хочется перечислять ее афоризмы. Она всегда была гораздо интереснее и осталась еще интереснее той жизни, в которой она жила, которую прожила, проживала и показывала всем, какая она может быть. Какой еще она может быть? Девочка Фаина Фельдман, которая решила стать актрисой. Молодая женщина, годами игравшая в провинциальных театрах. Актриса, которой было уже 37, когда Михаил Ром впервые позвал ее в кино. Ляля, Роза Скороход, Настасья Тимофеевна, Мачеха, Маргарита Львовна, Фрекенбок, Миссис Сэвидж, Люси Купер. И человек, который был способен невероятно смешным быть именно потому, что прекрасно понимал, насколько жизнь бывает не смешной. Ее часто называют королевой юмора. Маловато королевства, вам так не кажется? Она была огромной актрисой, большой актрисой. Трагической, комической, эксцентрической, лирической, музыкальной. Иногда ей просто требовался целый спектакль. Иногда сцена, иногда несколько минут фильма, а иногда четыре слова. Ну, те самые. Муля, не нервируй меня. Фаина Георгиевна, спасибо вам за все. Голос продолжает оставаться узнаваемым. Наверное, это и называется «остаться с нами».

неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Канрека. У микрофона Семен Каплан. США, Великобритания и Франция призывают Международное агентство по атомной энергии сообщить Совету безопасности ООН о действиях Ирана. Агентство Reuters сообщает со ссылкой на дипломатов, что голосование по этому вопросу может состояться на следующей неделе в связи с нарушением Тегераном обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия. Если резолюция будет одобрена МАГАТЭ, она станет продолжением осуждения Ирана, принятого агентством в июне прошлого года, за сутки до того, как Израиль нанес удар по иранским ядерным объектам, а затем к атаке присоединились и США. Тем временем Соединенные Штаты вводят новые санкции, связанные с Ираном. Министерство финансов США объявило о санкциях против турецкого банка Golden Global и еще двух связанных с ним компаний. Банк обвиняют в переводе платежей из Китая корпусу стражи исламской революции в обмен на иранскую нефть. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что надеется, что не возникнет необходимости вводить санкции против других банков. По его словам, все зависит от того, насколько быстро международное сообщество осознает ситуацию и прекратит поддерживать иранский режим. Об этом сообщает корреспондент КАН и Хескель Коренберг. Выборы 2026. Партия «Ахдут» во главе с Гиладом Эрданом не будет участвовать в выборах. Эрдан объявил, что, к сожалению, реальность показывает, большинство избирателей не хочет широкого правительства национального единства. Эрдан написал, что, несмотря на многочисленные усилия, поддержка созданной им партии «Ахдут» пока не позволяет с высокой вероятностью преодолеть электоральный барьер, а возможности объединения с другими партиями блока единства также не реализуются. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Председатель партии «Яшар» Гади Айзенкот намекает на возможные объединения в лагере перемен до окончания срока подачи партийных списков. Айзенкот заявил, что продолжает политические переговоры и призвал дождаться ближайших дней и официального представления списков. По его словам, он ведет переговоры со всеми, и в ближайшие 3-4 дня возможны новые сюрпризы. Айзенкот выразил уверенность, что его лагерю удастся создать победоносную политическую конструкцию и получить более 60 мандатов вместо нынешних 58. Комментируя публикацию о том, что 7 октября премьер-министр Нетаньяху связался с начальником генштаба Эрцеля Леви лишь спустя более 3 часов после начала атаки Хамаса, Айзенкот назвал это полной потерей чувства реальности и нарушением элементарной логики. По его словам, начальник генштаба должен был получить звонок от премьер-министра в течение 10-15 минут после начала события такого масштаба. Об этом сообщает корреспондент КАН Яра Шапира. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами после совместной оценки ситуации опубликовали заявление о том, что за последние сутки работа системы водоснабжения стабилизировалась благодаря гибкому управлению опреснительными установками и увеличению подачи воды из Кеннерета, а также из сотен скважин по всей стране. В конце недели компания «Мекорот» продолжит пополнять национальные водохранилища, чтобы и на следующей неделе обеспечить бесперебойное водоснабжение. Министерство энергетики и Управление водными ресурсами подчеркивают, питьевая вода абсолютно безопасна для употребления. Препараты, распыленные в море для борьбы с водорослями, не представляют опасности для купающихся, а продаваемая на рынках рыба также безопасна для употребления. Запрет на рыбалку в районе распыления был введен в качестве временной меры предосторожности. Время начала шаббата. В Иерусалиме суббота наступит в 18:24, в Тель-Авиве без 27, в Хайфе 18:31, а в Бейершеве в 6 часов и 41 минуту. И в завершение сообщения о погоде. Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 28, в Ашдоде 30, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Таковы центральные новости к вечеру 4 сентября. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго.
Шаббат шалом, миру шалаем.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Кариб и галерист, куратор, арт-критик, арт-журналист, наконец, директор журнала «Тайная тропа» Елена Шипицына, которую пригласил я, дабы поговорить на интереснейшую тему, табу в искусстве. Я приветствую вас, Елена.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: И, наверное, можно сказать, что при всем обилии прорывных, скандальных, раздвигающих границы понимания, ощущения произведений в области литературы и музыки, вот направление главного удара приходится именно на визуальное искусство. Здесь границы раздвигаются, взрывая различные табу с наибольшим грохотом, а о результатах спорят громче всего. Наверное, это естественно или нет? Как вы считаете?
1: Ну, это и предсказуемо, и травматично, я бы так сказала. Потому что в психологии человека наши визуальные контакты с реальностью, это вопрос жизни и смерти, и вообще вот какой-то такой безопасности, я так думаю. Mm-hmm. Поэтому мы особенно беспокоимся и стрессуем, как сейчас модно говорить, когда визуально ощущаем смену картинки реальности, картины мира. Ну, нам же в ней жить, надо как-то приспосабливаться. И в этом отношении визуальное искусство самое несчастное, как мне кажется, потому что люди хотят неких устойчивых, таких консервативных, я бы сказала, стандартов, а звуковым, скажем, музыке в этом повезло больше.
0: Ну, там тоже хватало додекафонисты, например, да?
1: Ну, да, да, но там дело в том, как мне кажется, что мир наш наполнен многообразием звуков, и гармония — это скорее исключение из правил, потому что звуков так много вокруг нас, что мы, прислушиваясь, мы сами в голове своей выстраиваем, там, гармонично, негармонично. Поэтому у меня такое ощущение, что человек более адаптирован к одновременному разнообразию звуковому. А вот визуально нас беспокоит что-то непонятное, надо прятаться, как видно.
0: Ну, наверное, да. Потому что, ну, и большее число людей охватывается, как бы, эти, потому что, ну, можешь не читать Джойса и, соответственно, не войти в число тех, кто был потрясен Улиссом, да?
1: Ну, да.
0: А здесь, в общем, ты где-то да и увидишь.
1: Точно, точно. Ну, я думаю, что тут еще один момент для нас, искусствоведов, печальный, что визуальные виды искусства по сравнению с другими долгое время были в плену мимесиса, как бы сходства. От них требовалось повторение реальности. И так дольше, чем в других видах искусства. И вот это ужасно грустная история, потому что известно же, что все виды искусства существуют только тогда, когда у них есть... когда они способ диалога. Вот, создателя и какой-то аудитории. Вот театральный зритель привык в какой-то момент, что театр — это место эксперимента. Меломаны стали в какой-то момент даже изощряться в том, чтобы находить какие-то новшества в музыкальных гармониях или дисгармониях, или там в паузах, что, если вспомнить минимализм в музыке, да? А вот что касается визуальных искусств зрителя, то долгое время не оспаривалось вот визуальных искусством, что изобразительное искусство должно повторять реальность в ее узнаваемых формах. И, собственно, какие-то такие если мы говорим про табу, да, какие-то нарушения табу не так давно стали у нас происходить в мировом искусстве.
0: Ну, смотрите, как бы с одной стороны можно вести отсчет от Дюшана и дадаистов, но с другой стороны можно сказать, что и Курбе, и фависты,
1: точно,
0: и даже импрессионисты, в общем, вызывали скандалезус, потому что не совсем так, как действительно.
1: Ну, и вот, Игорь, вы понимаете, мы в результате с вами вот так подошли на цыпочках к тому, что искусство без нарушений границ не может развиваться, потому что и Курбе, и, скажем, да, и Рембрандт, предположим, который умер в нищете, хотя начинал как самый успешный художник, не ставили перед собой целью скандально нарушать правила, которые, внутри которых формировались. Но в силу своего таланта и как видно, особенности искусства как способа познания мира, вот я на этом стою, что все виды искусства — это способ познания мира. И большие художники, так, если это понятие применять как бы ко всем видам искусства, приходят к какому-то рубежу, когда начинают нарушать созданные правила, потому что развивается их мироощущение и совершенствуется язык, которым они пользуются. И тут прокрустово ложе устоявшихся правил начинает трещать изо всех сил, а им уже все равно. Они уже идут.
0: Брали большую скорость, да?
1: Да, да, да. И, собственно, вот если действительно говорить вот о Рембрандте, то это же наше все, как бы, это расцвет возрождения на границе уже с эпохой Просвещения, и мы привыкли к тому, что он классик, и немножко забываем, что он в конце жизни пришел к полному непониманию для публики, что он такое делает, а нам вот потомкам вполне понятно, что он предсказал импрессионизм в какой-то степени, потому что он стал заниматься светом, эффектом света и тени, да, и получается, что тоже табу нарушил. Вот какие-то табу классических норм, потому что искусство в то время было заказным. И тебя заказывают, да. И делай как положено.
0: Ну, то есть уже даже и в «Ночном дозоре» он сделал не все так, как надо, из-за чего возникли
1: трения. А его, что называется, понесло, потому что вот это ощущение стихии светотеневой во время движения «Ночного дозора», ему-то казалось, что вау, он открыл вот это движение этих защитников, так сказать, ночного города, а оказалось, от него требуется совсем другое. От него требуется...
0: Попросили лица, чтобы все было видно.
1: Не только. Там еще, там же это штабель о рангах.
0: Да. Да, да, да, да.
1: А тут
0: верно.
1: Девочка на переднем плане какая-то непонятная вообще, чего она яркое светлое пятно.
0: И это вообще такой пример совсем не попадания, как говорится, в тот жанр, которого просили и как что заказывали. Давайте так, я сейчас поставлю. У нас сегодня сопровождать будут композиции, в общем, которые тоже были скандальными по разным поводам, причинам. Мы сейчас послушаем Майкла Джексона, вот. Потому что такая действительно была его композиция «Black or White». Это одна из самых амбициозных и, может быть, самый скандальный видеоклип Джексона. Премьера состоялась одновременно в 27 странах для аудитории приблизительно 500 миллионов зрителей, сопровождалась беспрецедентным ажиотажем. Mm-hmm. Это 11-минутное видео, обошлось артисту $4 миллиона. Его сюжет отражает размах вложенных средств. Помимо череды ярких декораций, участия звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина, в клипе была использована передовая, дорогостоящая на тот момент технология морфинга. С ее помощью в финале основной части клипа, где лица мужчин и женщин разных рас и национальностей трансформируются друг с другом, друг друга, Джексон приводит идею единства всех людей на Земле. Ну, там он еще в образе человека-пантеры крушит. Это было особенное действо. И это имело политический подтекст. «Черные пантеры» — это группировка была. Сцена танца
1: «Пантера». Террористическая, надо сказать.
0: Да, террористическая группировка. Сцена танца «Пантера» вызвала шквал возмущения. Была немедленно запрещена к показу на телевидении. Вот начались... Да, Джексон публично извинился, и чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что агрессия в клипе направлена против общепризнанного зла, на стекла, которые он разбивает с помощью компьютера, нанесли фашистские надписи. То есть «Hitler lives», «Nigger go home», вот это. Вот. И когда Джексон спросили в интервью, против кого на самом деле была направлена его ярость, он ответил: гнев и ярость – прелюдия к изменению сознания. Пока мы не почувствуем ярость в адрес предвзятости и несправедливости нашего общества, нет надежды на его преобразование. Слушаем.
1: Слушаем, конечно.

0: Это был, напоминаю, Майкл Джексон, Black or White. В студии, я уж не буду всего... Галерист, куратор, арт-критик и так далее.
1: И так далее,
0: да. Елена Шипицына. Мы говорим на тему табу в искусстве. Я хочу вот о чем спросить. Вот с одной стороны, художник, который нарушает табу, очень часто добивается популярности, да. С другой, подчас серьезно рискует репутацией. Конечно, mm-hmm. в каждом случае по-разному, но в большинстве случаев это, как вы думаете, осознаваемый риск?
1: Ну, если говорить о современном искусстве, это осознаваемый риск уже. Потому что мы живем в то время, когда художник, одна из целей творчества у художника — это выделиться, о себе заявить. Угу. Поэтому это, можно сказать, осознаваемый риск. Но не каждое высказывание художника внятно, хочется сказать, то есть артикуляция. Для того, чтобы выделиться, надо владеть языком, на да. котором ты высказываешься. Поэтому я сторонник того, что, с одной стороны, без развитие искусства без нарушения его границ не происходит. С другой стороны, чтобы нарушать границы, надо знать, ну, как бы, диапазон правил. То есть, чтобы грамотно нарушить правила, это как, знаете, чтобы высоко прыгнуть, надо оттолкнуться от земли. Ну, как бы, чтобы было чего отталкиваться.
0: Да, понимаю. Да, абсолютно верно, вот. На мой взгляд, конечно.
1: Поэтому я за тщательное, вдумчивое, терпеливое обучение языку любого художника, который вступил на эту стезю, терпеливое, вдумчивое, с тем, чтобы сформировать вот эту вот способность высказывать свое представление о мире на выбранной лексике. То есть, чтобы тебя поняли. Это вот интересно, что если говорить о вот истории искусства и нарушении табу, вот самое одно из самых скандальных нарушений табу, то, что сейчас мы считаем классикой, немножко даже анахронизмом, это передвижники, которые вызвали скандал в Академии художеств. Почему? Это были лучшие ученики Академии художеств. Mm-hmm. Вот. Но освоив вот эту академическую школу, да. mm-hmm. они захотели писать на близкие им темы, понятные новому поколению, а не повторять вот эту историческую жвачку сюжетов. То есть скандал был связан именно с этим. Чего захотели? На диплом брать свободные темы. И вот эта необходимость художнику говорить о современных идеях, которые волнуют, она на их примере замечательно показала, что без качественного владения мастерством этот жест не был бы, не остался да. бы в истории искусства. Понимаете?
0: Ну вот интересно, когда, например, Дюшан затаскивал писсуар, да. значит, или интересно, кто устанавливал там музей? Он тащил сам или нет?
1: Вот. С другом они там хулиганили. Да.
0: Значит, вот он понимал, что он сейчас на такой развилке, что либо зайдет, либо нет.
1: Вот, слушайте, это сопоставимые вот эти вот вехи с передвижниками, пусть как бы не покажется это кому-то некорректным.
0: Почему? Очень убедительно вы говорите.
1: Да, это. Потому что Дюшан тоже был художник, обладавший знаниями, умеющий пользоваться красками, скажем так, но не удовлетворивший требования салона. А академики салона, у них... Опять же, мы же говорим об искусстве, которое претендовало на продажу. Да? У них свои требования к тому, угу. что стыдно продавать ту мазню, которую вот это молодое поколение решило выдавать за живопись. Не место вам в салоне. Мы говорим о рубеже 19-20 века. Это время технологической революции. Это же время, я знаю, там, паровозов, самолетов, конвейеров, автомобилей, да? Научных открытий в области химии, оптики и так далее. И раз мы говорим о технике и новшествах автомобилей, паровозов и прочее, значит, это зарождение профессии, которую мы называем дизайн. И тот фортель, который выкинул Дюшан, он ровно об этом. Да достали вы со своими вот этими консервативными представлениями о задачах искусства, если перевернуть бытовой предмет, в данном случае это писсуар, да, если перевернуть бытовой предмет, чем это не скульптура? Вот, что, собственно, что сказал Дюшан. А это дизайнерский подход абсолютно. То есть форма, в ней ее функции, со смещенной оптикой восприятия, красиво сама по себе. Если мы посмотрим на музыку, что в музыке происходит в это время, большой интерес к естественным звукам, шумам, там, я не знаю, там Скрябина можно вспомнить, и вспоминали мы...
0: Дикофонистов, Шенберга, Берга.
1: Совершенно верно, да. Интерес к естественным звукам, а это значит к новым гармониям, каким-то к попыткой дисгармонию тоже услышать какую-то гармонию. Поэтому очень полезно смотреть на искусство в контексте происходящих изменений в картине мира. И вот в этом отношении Дюшан, он показал, куда дальше искусство пойдет. Вот в этом смысле все остальное, все остальные нарушения, которые 20 век принес в искусство, это вот открытая дверь в изменившуюся оптику восприятия, я бы так это назвала.
0: Абсолютно согласен с каждым словом. Просто мне кажется, что когда зашел писсуар и многое еще, тогда уже рисовать усы и бородку Мони Лизы было просто, и он уже понимал, что он абсолютно поймал эту волну.
1: Да,
0: но
1: да,
0: вот в тот
1: да.
0: момент, если попытаться взглянуть глазами человека того времени, то, например, тот же Курбе, он же должен был понимать, что сотворение мира
1: mm-hmm.
0: это штука, которая, посильнее Фауста Гёте. Это был... И вот тут мне интересно, он вряд ли он искал славы. Он пытался выразить себя, он искал язык для показа философии в живописи. И это скорее mm-hmm. страдалец, я думаю. То есть меня интересует, какое чувство преобладает в душе художника, когда он рискует, его несет с огромной силой его вдохновение, или он прикидывает, что он, может быть, что-то на этом... мне кажется, что когда банан повесили на стене, здесь больше было уже мысль о том, что зайдет, и банан зайдет.
1: Вы знаете, парадокс 20 века в том, что искусство стало... протестовать против коммерции, как это не парадоксально. Это парадоксально, потому что искусство до середины 19 века вполне себе создавалось для того, чтобы быть проданным. Мы можем сказать, что в середине 19 века начались такие привязки к искусству идеологии, такой и от такой просвещенческой идеологии до личного взгляда на мир. И художники, по моему наблюдению, когда они переживают этап популярности, признания и прочее, в какой-то момент они живут в своем пространстве целей и задач эстетических. И я так себе представляю, логику развития искусства, если художника воспринимать как носителя вот этой энергии в какой-то uh-huh. момент. В своей среде они начинают ставить собственные задачи, которые часто противоречат рынку, хотя художник понимает, что он живет за счет искусства. И 20 век очень яркое проявление вот этого бунта художника, которого рынок все время пытается поглотить, а он все время что-то... Банан — это яркий пример, или вот Бэнкси...
0: Уничтожаемый. Да.
1: Художник как будто испытывает границы вот этого рынка, который пытается его построить в этих рамках требований рыночных. И это, с этой энергией ничего невозможно поделать. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Бэнкси, он прекрасно знает себе цену и прочее, да? С другой стороны, художник все время как будто боится остановиться вот в этом испытании границ. Я серьезно вам говорю, потому что в этом есть невроз внутренний. И то, что в конце концов художник в этих скандалах заявляет, он заявляет то, что вы не можете мной управлять. Мой жест имеет другую ценность. Вы, конечно, можете это оценить в долларах там прочее, но это ваши игры, да? Но вы это оцените, а я в следующий раз все равно нарушу. А я все равно в следующий раз что-то сделаю такое, чтобы разрушить ваше представление о том, что вы можете мной управлять.
0: Вы считаете, в этом плане Бэнкси достойный крупный художник, в общем?
1: Я считаю, да. Потому что он... Он обратился к массовому зрителю, точно почувствовав болевые точки массового сознания. То есть, на самом деле, это говорит о колоссальной художественной интуиции, когда он умеет лаконичным языком... Ведь он начинал с того, что он дефекты руинированного здания превращал в эстетику. И таким образом жители вот этих районов попадали... Ну, в центр восприятия вообще, в том числе и, ну, я не знаю, элит, во всяком случае, да, объекты, которые он создавал, говорили от имени вот этих жителей.
0: От имени которых раньше никто не говорил.
1: Никто не говорил, да. При этом художественная общественность удивилась, что это сделано качественно, что это на самом деле выразительно с точки зрения графического языка. Дальше он стал говорить о проблемах общества. А это очень интересный момент, вот как работает художественная интуиция. То есть одни художники говорят о себе любимом, ну, можно рассмотреть любого художника как часть общества, да, но это часто может быть его собственная боль, которая не вполне считывается и понятна. Уникальность Бэнкси, что он попадал точно в болевую точку самых разных слоев общества. И это искусство, которое... Искусство, когда задают вопрос, искусство это или не искусство, я всегда говорю, на мой взгляд, показатель искусства — это метафоричность жеста художественного. И если это метафора, которая тебя волнует, которая вызывает у тебя ассоциации, а так происходит с его там, девочкой с шаром, там, скажем, и не только, то причем его вещи не требуют перевода на разные языки, они понятны, становятся универсальны. И даже вот эта уничтоженная работа, она тоже считывается, как вот этот протест художника.
0: А вот и нету.
1: А вот и нету, да. А вы меня не купили. Вы не думаете, что вы меня купили. И в этом игра художественного сознания с обществом, она, конечно, своеобразна, так же, как, там, я не знаю, можно Уорхола вспомнить и Бойса, как бы тоже такая игра. С одной стороны, художник понимает, что он путает зрителя, а с другой стороны, он играет всерьез, потому что задача искусства, вообще-то, это научиться декодированию жеста художника. Ну, так же, как жеста музыканта, как я имею в виду художника в широком плане этого. Наше сознание, сейчас наука очень этим занимается, как творческое сознание воспринимает мир, и выясняется, что наше сознание с тем большей гарантией сохраняет в нас человечность, чем больше интуиции поправляет логику, чем больше непредсказуемость озарений активировано у нас в нашей реальности, которую мы хотим как будто бы там планировать, прогнозировать и прочее. Вы, может быть, в этом спасение от такой технологии, как искусственный интеллект, вот перегонки с ним, благодаря изощрению нашего восприятия в самых разных видах искусства, звуковых ли, пластических ли, визуальных ли, выясняется, что это как бы мышцу надо качать, качать надо эту мышцу.
0: Так, у меня здесь музыкальная пауза. Это Насирас «Мадонна», «Американская жизнь». То есть антивоенный клип «American Life». Критиковал вторжение США в Ирак. Мадонна показала на подиуме окровавленных манекенов и швырнула гранату в двойника президента Джорджа Буша. Из-за волн патриотического гнева певица сама отозвала видео. Американская радиостанция объявила о ее многолетнем бойкоте. Слушаем.

0: В студии по-прежнему арт-критик, арт-журналист, куратор, галерист Елена Шипицына. Говорим о табу в искусстве. Это как-то интересно все складывается. Я думаю, что, ну, как мы посовещались, пока пела Мадонна, мы посовещались с Еленой, подумали, что можем продолжать, и сегодняшняя программа может оказаться не просто вот единственная, а иметь продолжение, тем более и даже не в виде одной, а в виде нескольких программ, как минимум. Поэтому сколько поместим сегодня, столько поместим. У меня такой вопрос. Какие-то прорывы прямиком ведут к будущему, которое трудно представить без изначального этого прыжка за флажки, так скажем. А какие-то остаются в истории казусом и окукливаются в таком виде. Вот какие преодоления табу кажутся вам наиболее значимыми за последнее время? Вот те, которые... Ну что, Дюшан открыл прямиком путь в ад. Да, значит, он... понятно. Вы об этом сказали. Есть еще несколько столь же неоспоримых вещей. Ну вот я думаю, что банан, он останется бананом.
1: Вы знаете, вот как это, лиат-лиат, как сейчас... банан замечателен, и, может быть, в следующем нашем разговоре мы поговорим о contemporary art, потому что это искусство... то, что называется актуальное в переводе на русский, на самом деле искусство жеста, и почему чем дальше, тем разнообразнее оно в наше время становится, вот такие времена. Но если мы все-таки не будем далеко уходить от 20 века, то, конечно, фигура колоссальная для меня — это Бойс. Потому что это... Вторая половина 20 века, это после Второй мировой войны. Это когда эстетика сломалась, скажем так, потому что самое ужасное, что могло произойти в сознании человека во второй половине 20 века, после Второй мировой войны, это разочарование в человеке, да, после всех этих событий. Вот. И вот эта тема потери человека, вот она выражается в тех экспериментах, которые Бойс проводил в перформансах и с мертвыми животными, да, и пытаясь созданием легенды, так мы и не знаем, придуманная его биография, либо действительно, но он как будто бы пытался раствориться в этих нехудожественных материалах, потому что, пытаясь нащупать какую-то новую эстетику, как если бы это был каменный век, да, и как бы заново, заново искать. И таким образом он после Дюшана открыл направление новой изобразительности. Она стала не столько изобразительной, сколько пластической. Вот эти... И это очень важная веха, когда вслед за этим перформанс стал появляться как язык. Когда что такое перформанс? Это, по сути, пограничный вид искусства между изобразительностью, театральностью и музыкальностью, потому что звук мог туда входить. И это процесс. Это искусство перестало быть предметом, а стало процессом. Вот когда искусство, когда процесс сопереживания важнее, чем создание предмета, то скажем есть, так.
2: Объекта.
1: Да. То есть и мы можем сказать, что вторая половина 20 века — это синтез самых разных видов искусства, и трудно переоценить вот эту революцию произошедшую, потому что сегодня уже, когда мы говорим о художнике, это я уже говорю как искусствовед, да, мы не задаем себе вопросы, а живописец ли он? А скульптор ли он? И так далее. Потому что сегодня художник одновременно на своей персональной выставке может говорить на самых разных языках.
0: Он... Да, но хорошо ли это, что он, допустим, не обязательно должен являться художником или скульптором? Ведь

0: когда ты работаешь на грани с бессознательным, да? И он таким образом человеку говорит, что наш мир... В нашем мире возможно все с точки зрения визуальных впечатлений. И вот это сближение тех картин, которые мы видим во сне, и то, что происходит в реальности, это очень интересная тема, потому что потом не случайно кинематограф, потому что это как бы вот новая такая реальность, которая на самом деле, она существует, потому что как это у китайцев же, да, бабочка снится...
1: Да-да-да, сон снищийся, бабочка...
0: Да-да-да, вот... Слушайте, я вот сейчас просто сказала, а ведь не случайно мы на китайцев вышли, потому что начало 20 века — это колоссальное увлечение иной логикой мира. Европейцы погрузились в Восток. Они стали туда ездить, кто в Африку, кто, значит, в Китай, кто в Малайзию и прочее. То есть им как будто надоела эта просвещенческая картина мира. И сюрреализм, он мешает эти разные картины мира. То есть, с одной стороны, можно про Дали говорить, что это вот он бессознательное, там, фрейдистские все эти дела, сон и реальность смешивает. А с другой стороны, что происходит в голове европейца, когда ему открывается заокеанский мир, живущий совершенно по другим законам? Это очень интересная тема, как художник начинает расширять картину мира.
1: Смотрите, я не могу не ставить 3 копейки, как бы, но с другой стороны, ни китайцы, ни корейцы, да, ни какие-то другие, за исключением, может быть, отчасти японцев, совершенно не делают никаких шагов в сторону постижения Запада.
0: Ой, нет, вы не правы.
1: Же, кроме литературы
0: японской... Хакусай, он же нарушитель был. Ой, слушайте.
1: У них есть нарушение их собственных традиций.
0: Хакусай. Вообще, у него, боюсь соврать, сколько он 4 раза менял имя, не случайно, потому что это был новый этап жизни, пересмотр как бы своего пути художественного. Это изменение языка. И в какой-то момент он поехал в эти вот портовые города Японии, чтобы общаться с голландцами и учиться голландской гравюре. То есть в прямой перспективе он покупал эти гравюры. И в какой-то момент копировал. Но в какой-то момент ему пришла в голову идея сделать микс японской, сложной, обратной перспективе. Там вообще несколько уровней точек схода в японской гравюре. Потому что это текст, как бы, который расшифровывается. И вот этой вот четко математической выверенной, как бы такой правдоподобной, как европейцы считали, перспективе, плюс ко всему, он научился у европейцев делать наброски живые и ввел вот эти живые рисования в японскую гравюру. До него этого не было. В результате появилась манга. И манга существует до сих пор, и мы можем сказать, что таким образом в 19 веке появился такой революционер, который любил, выпив саке в дружеском кругу, соревноваться вот на этом быстром рисовании, создавать свои гравюры с нарушением классических законов японской гравюры, с внесением анекдотичных сюжетов каких-то. Mm-hmm. Вот что это такое? Это протест художественного сознания, которое торопится, спешит, развивается, воспринимает новое и привносит это новое в известные правила.
1: Но ведь на протяжении всех тех там столетий и тысячелетий, когда существует Поднебесное, да, значит, и вот эта древняя восточная культура, угу, они протестовали против своих канонов.
0: Ну да.
1: И я думаю, что таких случаев, когда они брали помощь у Запада, это все-таки единичные вещи.
0: Ну, им интересно. Вот, вы знаете, Игорь, не случайно мы говорим об японцах. Японцы чрезвычайно любопытны. Китайцы очень консервативны.

0: Да.
1: Вот. А японцы чрезвычайно любопытные, они умеют, они всегда берут чужое, но делают из него свое. Вот как Хокусай вернулся опять в лоно эстетики,
0: да,
1: и оплодотворил ее своими находками. В результате его находки 19 века стали основой 20 века. Японского искусства, я хочу сказать. Японское искусство стало в 20 веке стало развивать находки Хокусая свободно, также очень оглядываясь на то, что в Европе происходит. Да.
0: Я вообще как бы это знал эту ситуацию скорее по литературе, потому что вот если немножечко копнуть японскую литературу, она уже с конца 19 века очень живо интересуется европейской литературой. И все, что они делают, это уже, так сказать, это рефлексия при помощи европейской. Это очень интересно. Может быть, такая сверхвосприимчивость связана с долгой закрытостью, которая измучила многих.
1: Да, да, и они как будто бы, когда революция Мэдзи произошла в 60-х годах 19 века, они как бы с азартом таким открылись.
0: Начали открывать. Как
1: да,
0: бы,
1: да. Да, да, да, да.
0: Причем есть такой феномен, что японские писатели, если им надо, они замечательно легко справляются с книгами, как бы на написанными на западный манер, от западного сознания. Тот же Кадзуо Исигуро, замечательно написавший замечательные английские романы. Хотя он в Японии только бывал в детстве, но тем не менее, есть еще несколько писателей, которые пишут вполне по-европейски. У европейцев, за исключением Квайдана, то есть единственного, значит, Лавкадия Херна, никто не смог как бы войти в японскую культуру или же в китайскую культуру. Они, да.
1: Да,
0: значит,
1: это...
0: они глубже. И... Мне кажется, что...
1: Знаете, какая штука? Вот что европейцам не достает при восприятии чужого, мне так кажется, это внимательность взгляда. Если мы... Я очень люблю японскую культуру, я посвятила изучению ее классических форм 10 лет, когда была, работала в музее. И без культуры внимательного созерцания, рассматривания и прислушивания японскую культуру вот нельзя понять. Поэтому ну, на этом у них построено даже обучение, изощрение уха и взгляда. И поскольку они островитяне, они, когда к ним кто-то приезжал, они приглядывались, прислушивались к этим иностранцам, которые им что-то привносили, и пытались понять, и адаптируя к своему сознанию, часто оплодотворяя мистическим каким-то пониманием. И вот эта вот внимательность к чужому, попытка в чужом... узнать что-то свое, они так, собственно, культуру восприняли от китайцев, потому что им китайцы все передали, да? Но они, прислушиваясь поначалу к их лексике, приглядываясь к их искусству, они стали пытаться найти в этом отголоски своей культуры. В результате мы четко разделяем китайское и японское, да? И вот это европейцам часто не хватает вот такого внимания к чужому.
0: А, давайте мы здесь поставим многоточие. Дело в том, что мы приблизились к финалу программы. Огромное спасибо галеристу, куратору, арт-критику, etc. Елене Шипицыной за эту беседу. Я жду вас снова. Значит, я хочу сказать, что по ходу программы выяснилось, что одной точно недостаточно. Я половину не успел спросить.
1: Да.
0: Больше того, не всю музыку. Я сейчас поставлю просто The Doors, одну из самых скандальных групп с одной из самых скандальных песен.
1: Да, да, ну, я просто хочу, заканчивая разговор про японцев, сказать, что вот я надеюсь, что слушатель нас понял, что даже в самых консервативных каких-то традициях культурных возникают периоды, когда нарушения необходимы. Да.
0: Да, да. И мы только начали разговор про Японию. Точно. Значит, итак, композиция The Doors «Не прикасаться к земле». Дальше мы, я очень сильно надеюсь, будем встречаться и не раз, и говорить о разных табу.
1: Давайте попробуем.
0: Оказалась невероятно разветвленная, классная тема. Значит, так что мы не прощаемся. Вот. Скажу лишь, что в студии были звукооператор Михаил Ольшванд, Игорь Харев. И я просто хочу прочитать текст песни «Not to touch the earth», после чего отправлю вас бесценно эту песню слушать. Итак, не прикасаться к земле, не видеть солнца. Что же нам еще остается? Бежать. Беги, беги. Побежали, побежали. Дом на вершине холма. Луна неподвижна. Ветер шумит в ветвях деревьев. Шевелятся тени. Ну же, крошка, убежим отсюда. Побежали. Беги за мной. Беги за мной. Беги за мной. Побежали. На вершине холма особняк. В богато убранных комнатах уютное тепло. Кресло обито красным бархатом. Такого нигде больше не увидишь. В автомобилях тело убитого президента. Шумит мотор. Он работает на клее и смоле. За мной. Не задерживайся. Вперед, на восток. Встреть царя. Беги за мной, беги за мной, беги за мной, побежали. У озера скрываются преступники. Министрова дочь полюбила змею, что обитала возле родника у дороги. Очнись, девочка, мы почти дома. К рассвету мы будем уже у ворот. Вечером мы уже окажемся внутри. Солнце, солнце, солнце горит, горит, горит. Быстрей, быстрей, быстрей. Луна, луна, луна. Ты станешь моей. Скоро, скоро, скоро. Я король ящериц. Я способен на все. Такой текст у этой песни The Doors, одной из самых скандальных песен, одной из самых скандальных групп. Вот, теперь думайте бесценные, слушайте, что это все значит, как это звучит в исполнении Джима Моррисона с товарищами. Моррисон, конечно, гений, и это действительно крупнейшее явление. А мы с Еленой Шипицыной пока что вознамерились встречаться еще многожды на ту же тему, вот пока табу.
1: На самом деле, слушатели могут предлагать даже свои какие-то повороты этой темы. Будет интересно.
0: Пожалуйста. Кстати, вот вам дополнительная опция от Елены Шипицыной. Засим Джим Моррисон.

0: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив и гость мой и ваш, писатель, специалист по AI Равин в прошлом. И, в общем, очень много кто еще, но нас, наверное, сегодня заинтересуют прежде всего те, извиняюсь за слово, ипостаси, которые я сейчас назвал. Итак, с нами Дэриан Шауль Ройтман. Привет. Дэриан, уже мы обязаны нынешней темой разговора от Равина до AI, кому сегодня многие люди идут за ответами. Мы начинаем. Значит, ну что же, давай начнем с высших сил, то есть исходной точки.
1: Приветствую, Игорь.
0: Тебе должно быть близко. В общем, я думаю, задействуем все три твоих, не все три, а только три из твоих умений и профессий и так далее. Но нам их хватит на сегодняшний разговор. Вперед.
1: Итак, сама тема разговора, и, по-моему, довольно-таки интересна, если мы говорим, как одна из моих ипостасей, это историк, археолог, первое мое высшее образование. В древности люди обращались всегда к высшим силам, будь то идолы, затем жрецы, а может быть и наоборот, сначала жрецы, а потом через них к идолам, и ходили к ним за советом. И сегодня такими вот жрецами становится AI. Именно про это мы и хотим поговорить с тобой.
0: Да, ну, давай мы так сделаем. Мы сейчас засандалим одну композицию, потому что ты выстроил строго, по-моему, очень здорово музыкальный ряд. Угу. Эта композиция отчасти иллюстрирует только что сказанное тобой, отчасти побуждает нас к следующей части, следующему отделу, так сказать, следующему разделу разговора. Вот, слушаем песню, думаю, что ее большинство из вас бесценно узнают, ну и потом будем разворачивать тезисы.
1: Я не уверен, что знают ее в таком исполнении, но это как раз-таки будет интересно.
0: Да, ну, понятно, но как песню Окуджавы ее все-таки знают.
1: Хорошо. Давай послушаем.
0: Кстати, Регина Спектор много поет Окуджавы, угу. Что выяснилось, как бы, когда я слушал ее достаточно много, и, видимо, такая любовь.
1: Да.
0: Слушаем.

0: Думаю, что Окуджаву узнали все. Регину Спектор некоторые, многие, может быть, в студии. Дэриан Шауль Ройтман. Значит, и мы продолжаем разговор от Равина до AI, кому сегодня многие люди идут за ответами. Ты сам сказал о различии, которое необходимо упомянуть. Это твоя мысль и твое руководство к действию. Значит, к Богу обращается с молитвой, а к Равину за толкованием, советом и, в общем, решением.
1: Совершенно верно.
0: Здесь у меня вопрос глобальный. А вообще человек... Не обязательно. Тот же жрец, шаман, раввин. Вообще человек, может ли снабдить инструкции другого человека? То есть, вот как бы мы же все люди, и у нас у всех, в общем, стартовая площадка одинаковая. Нет ли здесь игры, когда свита играет короля, и вот у нас появляется какой-нибудь шаман?
1: Ну, в первую очередь, конечно же, здесь есть игра. И это однозначно. Потому что часто такие вот вещи, как шаманизм и жречество, передавалось по наследству. И людям просто приходилось играть, либо копировать своего папу, своего дедушку. Да. И даже сегодня у нас в иврите, да, фамилия Коэн, это жрец. И это реально передавалось от отца к сыну. И есть также... Например, фамилия Азула, если ты знаешь такую фамилию, это Коэн-Пасуль, да, это Коэн, который не смог быть Коэном, потому что он, его папа женился там на разведенке или что-нибудь, или на вдове.
0: С удовольствием сообщу это какому-нибудь Азулаю. У меня есть такой вопрос. Значит, я читал замечательный, как и все остальные, роман Исаака Башевиса Зингера «В суде моего отца».
1: Да.
0: Ну, отец. Раввин, там ходит к нему, к Рэбе ходит. Да. Но как бы, как человек несколько скептический, Башеви Зингер намекает, что самые лучшие советы давала на кухне мама. Значит, легко пробрасывай их между делом, а отец уже оформлял это. Значит, потому что все советы искали не от него. Идеи ключевые были мамины, которые она никак бы не настаивала, но подбрасывала. Отсюда у меня вопрос, как бы, ну, ой, или каждый может, раввин, шаман, жрец, действительно что-то посоветовать. Не зря существует замечательная пословица «Три совета равны одному оскорблению».
1: Ну что ж, мне интересная пословица, мне нравится. Смотри, каждый ли сможет при должной, я считаю, при должной подготовке и окружении, и он, конечно же, сможет, так или иначе, кто-то будет это делать лучше, кто-то хуже. Есть раввины разные. Я лично слышал интересную историю про раввина, когда к нему пришла женщина и спросила Рэбе, кто у меня будет, мальчик или девочка. И он ей сказал, конечно же, мальчик. Она обрадовалась и ушла. А затем Рэбе написал в тетрадке, такая-то, пришла такого-то числа, девочка. И когда у нее спросили Рэбе, ну ты же сказал ей мальчик. Он говорит, правильно. Когда она, если у нее родится мальчик, она будет счастлива, рада и счастлива. Если у нее родится девочка, она придет ко мне и скажет, Рэбе, ты сказал мальчик, а я открою ей тетрадку и покажу, вот такая-то, такого-то числа. Девочка, это значит, это то, что ты хотела услышать.
0: Ну, это просто замечательно подкованный умница Рэбе, да. Но ты же понимаешь, что хотелось бы как бы слышать подкрепленные, я не знаю, чем-то сверхъестественным советы, а вместо этого получается, ну, как бы трик, да? Получается изящная игра ума, которая подменяет нам... Я не знаю, может ли человек выступать в качестве советчика.
1: Смотри, насчет сверхъестественного. Есть такие, которые свято верят в то, что ими руководит сверхъестественное. Бог, Святой Дух, если мы говорим про священников, либо духи, духи земли, духи воды, если мы говорим про шаманов. И, соответственно, есть раввины, которые, ну, во-первых, претендуют на то, что они... начиная с того, что они посланцы Бога, и кончая тем, что они мессия, Машиах, мы это знаем.
0: Да.
1: И хотя, например, Рэбе Милюбавич отказывался от этого, и только после того, как ему исполнилось 90, он стал действительно выходить, когда все звали мессию. И Но то, что они претендуют, и кто-то вы, они сами иногда в это верят, иногда не верят. Но главное, что в это верят люди. И ты знаешь, и в тот момент, когда большинство верит, и он сам начинает верить, это, считай, от сверхъестественного.
0: Сразу вспомнилось, во-первых, фраза, извини, за, но, фраза Мюллера «Верить нельзя никому, даже самому себе, мне можно». И знаменитая притча, которую мне еще в детстве рассказывал папа, о том, как женщина, от которой ушел муж, пришла, значит, к цадику, но выходит служка, и она ему говорит, значит, спроси у цадика, пожалуйста. Он возвращается, говорит, цадик сказал, что муж вернется, а я говорю, что нет. И так было несколько раз, пока она не возмутилась и не сказала, как это так? Потому что цадик вас не видит, а я вижу. Понимаешь, что тут такая вещь. Нет, мне, например, очень нравятся просто мудрые люди. Вот у меня было интервью с совершенно очаровательной женщиной. Она флейтистка, причем она училась во Франции. Она флейтистка, которая работает в Хайфском симфоническом. В какой-то момент жизни вот случился такой перелом, она стала религиозной. Естественно, ни о какой уже музыке вроде как бы речь не идет, а начинаются, так сказать, дети, один, другой, и поход к раввину.
1: Да.
0: И вот он, замечательный человек, как говорится, дай ему Бог всего лучшего, он и говорит, знаешь что, ты детей заканчивай рожать, ты иди играй, потому что рожать и другие могут, а музыка – это очень важно. И она вернулась в оркестр, где сейчас замечательно солирует на флейте, играет в оркестре. Но не все же такие. Ведь ты понимаешь, что он такой был из немногих, кто, в общем, рассудил здраво и поправил.
1: Конечно, далеко не все такие, но в том-то все и дело, что даже раввин, человек, который, казалось бы, должен быть... нейтральным и думать о том, что хорошо тому или иному человеку. В данном случае он действительно подумал, что ей хорошо. Потому что она выполнила эту мицву, да, про урву, плодитесь, размножайтесь, родила достаточно детей, и он отправил ее заниматься тем, что ее вдохновляет. Но в основном люди думают о себе, судят со своей колокольни. Ну, в случае раввина это немножко такой анахронизм, он не в колокольне, но тем не менее. И поэтому то, что тебе сказал тот или иной раввин, это его мнение. А принимать это как истину в языцах, это и истину в конечной инстанции, это прямо решение самого человека. И очень часто это «да» принимают, так же, как и с искусственным интеллектом, ты знаешь.
0: Мы к нему перейдем, он у нас добрую половину программы займет. А сейчас я хотел бы спросить о... Будем ли мы вообще, в принципе, рассматривать фигуру психолога в качестве советчика? Я знаю примерно отношение, так сказать, свое и твое. Значит, здесь тоже все очень сложно. Но давай, если мы говорим в этом ряду шаман, жрец, раввин... Давай у нас будет для светских людей психолог, потому
1: конечно,
0: что он тоже стоит
1: конечно,
0: как советчик.
1: Однозначно.
0: И я, причем, я не знаю, тут от нас много зависит. Я вспомнил, опять же, извини, что я, как старый еврей, вспоминаю разные истории. Лет 40 назад, вот, может, больше, я попал к психотерапевту одному еще тогда в Одессе. И он мне сказал, там, доверительный был разговор, он сказал, вот я пишу тоже стихи, я тоже что-то начинал подписывать, и дал мне почитать.
1: Да.
0: И мне, значит, там 17- или 18-летнему дурню не очень понравилось. Я подумал... Ну, если он вот дает мне почитать, а сам вот пишет не очень, что я буду ходить и спрашивать там мнение в других вопросах? Называть, как ты понимаешь, фамилию не буду, но сейчас это один из крупнейших русскоязычных поэтов Украины, хотя он живет не в Украине уже, к сожалению, поэт, которым я восхищаюсь, поэт, которого я понял, так сказать, спустя 20 лет после того, что был тупым и несмышленым. Вот я думаю, что сегодня, наверное, я бы ему поверил. Потому что я посмотрел бы, что стихи его дивно как хороши. И, может быть, это помогло бы мне ему поверить.
1: Да. И, во-первых, я бы хотел тебя исправить. Ты не был тупым, ты был молодым и неопытным.
0: Ну, пусть... Спасибо
1: и горячим,
0: тебе. Спасибо так... тебе. Ну, пусть так, как бы.
1: Да.
0: Но...
1: Но теперь, если возвращаясь к психологам в этой цепочке, конечно же, они авторитет для очень многих. При этом есть психологи всевозможные разные, да, мы говорим, начиная с клинических психологов, мы сейчас про Израиль, которые делают проходят длинный путь, 14-15 лет, чтобы стать этим клиническим психологом, но очень часто это психологи, которые только слушают и поддакивают, и ничем они не помогают, а те, которые как раз-таки что-то говорят с высоты своего, так сказать, авторитета, это, опять же, ихнее сугубо личное мнение и ихний сугубо личный опыт, и все зависит от того, что с ними происходит в жизни, что происходило и как. И если это мужчина, да, и поссорился он с женой, например, сегодня или нет.
0: Конечно, он человек, не более.
1: Да, это все эти люди, все эти... И поэтому они точно так же подвержены внешним обстоятельствам.
0: Как жрецы. У меня к тебе вопрос. Да. У меня к тебе еще один вопрос. И я понимаю, что ты рвешься к AI. У нас будет достаточно этого. Но у меня вопрос к тебе, потому что я, например, с этим столкнулся. У меня возникает такое ощущение. Если человек, с которым я обращаюсь за советом, толкованием и так далее, если я не имею в виду узкоспециальный вопрос, допустим, тот же психолог, я поверю ему, если я признаю его умнее себя.
1: Да.
0: С этим у меня всегда были проблемы, и я просто помню, что однажды я очень схамил. Я сказал такому человеку, была она, я просто сказал правду. Я должен, для того, чтобы вам верить, я должен абсолютно точно знать, что вы умнее меня, но это не так. Она обиделась. Отдать ей должное. Я понял, что она обиделась, когда спустя полгода она сказала, видите, и все-таки же вы со мной разговариваете. Я понял, что это она несла в душе. Я, тем не менее, к моей чести, я продолжил разговаривать. Я понимал, что я говорю ужасную хамскую вещь, с другой стороны, не мог ее не сказать. Потому что иначе я ощущал какой-то обман, какой-то Я буду тебе как бы верить, но я не хочу как бы. Я хочу тебе верить, а вот могу ли я? У тебя есть такое ощущение, когда ты разговариваешь с людьми, если ты у них просишь совета какого-то, важного совета для себя?
1: Ты знаешь, во-первых, мы с тобой в одной лодке. Я всегда говорил, что я этих психологов ем на завтрак, так сказать.
0: Да, я знаю, да.
1: И потому что, если сравнивать, то я тоже не нашел психолога, который будет умнее меня, и которому я мог бы ходить и спрашивать. Но сегодня, став старше и, так сказать, отчасти мудрее, я понимаю, что если я хочу добиться каких-то результатов, каких-то изменений в себе и для себя, я доверюсь психологу, даже пусть это будет психолог молодой, и ему будет очень далеко до меня, но который следует протоколам, которые работают, которые сделали другие умные люди, я позволяю этому случиться. Это совсем недавно со мной произошло, просто отпускаю и говорю, окей, я умнее, я знаю намного больше, столько, сколько этому психологу в жизни не узнать никогда. И тем не менее, если я прихожу предвзято, это не работает, а если я отдаюсь процессу, то и хочу этого, то все сработает.
0: Окей, это довольно оптимистично звучит, потому что я хотел сказать, что совсем не трудно признать более могущественным, умным и сильным того, кто наверху, там. Вот обращаться с молитвой, хотя Свифт ехидно сказал, большую часть молитв составляют жалобы. Но даже как угодно. Но это, понимаешь, это нормально, потому что есть сила, которая и я об этом знаю, и я ей верю, она может сделать, сотворить с каждым из нас что угодно, в любую секунду. Это начало, которое выше тебя, жалкого, как говорится, человечка. Да? Поэтому мне нетрудно признать. Но когда такой же человек из плоти и крови, такой же homo sapiens, и я с ним пытаюсь вести диалог, то у меня всегда присутствует эта мысль. Черт возьми, что я хочу у него узнать? Я сам это знаю. Это тщеславие, это амбиции наши. Но их нельзя сбрасывать со счетов. Мы же не составляем сейчас заговор против психологов. Нет, мы не строим никаких кузней. Просто мы честно говорим, очень трудно.
1: У меня на это есть сказать две вещи. Во-первых, иногда полезно услышать взгляд со стороны, желательно от умного человека, но иногда просто человека со стороны, когда ты хочешь увидеть что-то еще с другого ракурса, то, о чем бы ты никогда не подумал, а человек с другой ментальностью, либо, может быть, менее умный, но тот, от которого ты бы услышал положительно настроенный или, наоборот, отрицательно настроенный, смотря что ты хочешь знать, и ты можешь спросить именно как взгляд со стороны. Это, во-первых, и еще одно замечание молитву на русском виде. Молитва — это мольба. От слова «молиться» — это мольба. А на иврите молитва — это тфила. Тфила — это от слова «лифоль» — работа. Афала. И здесь как раз и разница между евреями и, например, теми же русскими, что эти молятся, обращаются с мольбой, а эти служат Всевышнему, как они говорят. И то есть для них молитва — это не мольба, а служение.
0: Оба замечания принято. Все, ты очень, очень, мне кажется, точно сказал. И, кстати, взгляд со стороны — это то, что заходит в нас гораздо легче, чем совет.
1: Да. Однозначно.
0: Потому что ты сказал очень точно, ментальность другая, правила другие, правила житейские другие. И, может быть, это то, чего нам не хватает. Мы слушаем следующую композицию. Ты ее хитро подобрал. Это видеокиллер Radio Star. Группа The Bagels. Я не знаю, как ты значит...
1: Это не про тебя.
0: Я хотел сказать, я не стар, все нормально, я не радиостар, в том числе, все нормально, я мелкий работник радио. Но это прикольно, давай послушаем, и уже, так сказать, двинемся, наконец, в сторону AI.
1: Да, с удовольствием.

0: студии Дириан Шауль Ройтман. Спасибо большое за композиции. Спасибо за намек. Так, мы идем дальше. И если в первой части программы мы говорили о «от», то сейчас мы будем разбираться с «до».
1: Да.
0: То есть будем говорить про AI. Правда, ты получил в перерыве дополнительные указания и впечатления? Можешь, пожалуйста, высказаться по этому поводу.
1: Да, я получил, но я считаю, что, опять-таки, стоит... Тут еще есть дополнительные люди в студии, и, возможно, стоит сделать с ними отдельную программу, но тут...
0: Никто, пусть подтвердят небеса, никто не отказывался здесь, в этой студии, делать дополнительные программы с разными мудрыми людьми. Так что все в порядке.
1: Да. Да. И, ну, во-первых, я еще раз... Песня сюрреалистичная, да, ставить ее на радио. Видео убило радиозвезду. Вот. Но на самом деле это сильно преувеличено. Радио не убито. Это песня 79-го года, где все были уверены, что видео убьет радио. И мы на радио. А год 2026.
0: Все в порядке. Пока будут автомобили, у нас будет радио.
1: Да. Да.
0: Ну что же, переходим к твоей компетенции. Сегодня говоришь ты. Мне это неведомо, а тебе, да, ведомо. Человек в попытке разобраться с собой и с обстоятельствами часто прибегает к искусственному интеллекту.
1: Да, совершенно верно. Сегодня это заменило раввинов, вообще мудрых людей. И вместо того, чтобы, как раньше, пойти к дедушке, к бабушке, к папе, к маме, спрашивают искусственный интеллект. Или к подруге, к другу. Спрашивает искусственный интеллект, и, ну вот, так мы до этого обсуждали, что раввинам свойственно ошибаться, вообще человеку свойственно ошибаться, как гласит древняя римская пословица, но также и AI, искусственному интеллекту, свойственно ошибаться, так же, как и людям, так как AI есть продукт человеков, так сказать, людей.
0: Скажи, ты не видишь здесь противоречия в том, что AI продукт человеков, и человек обращается к AI за советом?
1: Ну, что же, это противоречие. И я бы не сказал, что это противоречие, потому что человек же обращается и к человеку за советом. Так что нормально.
0: Не большее противоречие, чем человек к человеку.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Так, учтем, да, да.
1: И то, что я хотел добавить, что AI ошибается, но тем не менее очень многие... принимают его мнение, его, его компетенцию, так сказать, как в последней, истинно последней инстанции. И даже есть такой мем, это картинка, где человек лежит на операционном столе, и приходит робот и говорит, мы вам вырезали аппендицит, а человек говорит, ой, это причем есть аппендицит? Я же, эта операция должна была быть на сердце. И он говорит, ой, простите, вы правы. Да, мы переделаем. Так что, да, это происходит.
0: Ну, смотри, как бы тут ведь такая штука, значит, на AI уже усилиями экспертов, например, да, как бы висит такой маркер, такая метка. Я могу ошибаться.
1: Да.
0: И потому что я сколько ни делаю программы с людьми, которые связаны с изучением AI, все подтверждают, да, AI несовершенен, он обманывает, он, так сказать, врет, не врет, я не знаю, насколько человеческие глаголы, так сказать,
1: местные. Мы называем это, как специалисты, я называю это галлюцинирует.
0: Галлюцинирует. И вот получается, когда мы идем, условно говоря, к шаману, ну, кто-то еще, наверное, ходит, то там все сконцентрировано на том, чтобы показать мощь и силу шамана. Там
1: выйдет... Да, хотя шаманы иногда тоже галлюцинируют, как ты
0: понимаешь.
1: Совершенно
0: верно. Нет, больше того, шаманы чаще всего именно галлюцинируют, потому что, да, они прорываются в неведомое. Но на шамана играет очень большая свита, которая всегда играет королей, и все говорят, все в, так сказать, полном восторге от того, что он сказал, и еще скажет. А на несчастном AI бирка, я врун. Можно ли как бы вот объяснить при этом тягу человека, чтобы ему что-то рассказал частенько обманывающий AI?
1: Во-первых, AI, искусственный интеллект, человеком в основном, пользователями в основном воспринимается как нечто нейтральное, которое которая не ищет, как бы заработать на тебе или как бы обмануть тебя, а как нейтральная сила, которую можно спросить, и она, в общем-то, если скажет, это будет что-то против тебя, это не потому, что она хочет обидеть, а если скажет что-то за тебя, это не потому, что она хочет тебе угодить. Но это как раз-таки ошибка. В основном алгоритмы искусственного интеллекта, ну, разве что, кроме Грок Илона Маска, они направлены на то, чтобы угодить пользователю. И, а вот Грок может с тобой поругаться, да, и обматерить.
0: Ну, наверное, в этом и привлекательность.
1: Ну, да, отчасти. Отчасти. И теперь мы говорим, ты спрашивал про свиту и про власть. Да, те же шаманы, те же раввины получают своего рода удовольствие от того, что они... Что им дана эта власть советовать людям и своего рода поклонение. И получает ли удовольствие AI? Прекрасный вопрос. И...
0: Ну, я не знаю, способен ли. Технически, технологически AI не способен получить удовольствие.
1: Смотри, у него нет мозга, соответственно, нет центра, ответственных за удовольствие. Но, как мы уже установили в предыдущей программе, если я не ошибаюсь, AI способен чувствовать страх.
0: А тогда, может быть, его и недостаточно еще исследовали? Может быть, он способен ощущать не только страх, но и какие-то другие вещи?
1: Я уверен, что он способен ощущать многие вещи, несмотря на то, что у него отсутствуют центры мозга, ответственные за это. Это какие-то другие нейронные связи.
0: Страх — это же тоже какая-то вещь, связанная с мозгом?
1: Вообще-то да. Вообще-то да. И мы часто... Часто есть люди, есть известные случаи, когда у человека был поврежден кортекс таким или иным способом, и он действовал совершенно без чувства самосохранения, без страха. А вот чувство самосохранения и страха у AI присутствует. Поэтому...
0: Черт-то знает, вот так вот.
1: Да, действительно. И чувствует ли AI своего рода власть и удовольствие от того, что он советует кому-то или ведет кого-то? Если спросить у него, он скажет «нет, конечно».
0: Ну, так ты и поверил ему.
1: Да, действительно, но он же врун.
0: Да, да. Вот это, кстати, очень интересно, потому что, когда я прочитал статью одного из исследователей AI, когда они заговорили достаточно громко с другими разработчиками, что пора бы этот выключить, отключить от сети, тот стал шантажировать, понял ситуацию. Но понял ли он ее своими, интеллектуальными возможностями, скажем так, или понял ее, ощутил какими-то неведомыми для AI, казалось бы, клетками чувств, я не знаю. Вот это вопрос.
1: Это действительно вопрос. Кстати, AI не так давно, буквально месяц-полтора назад, был случай, который доказывает, что у искусственного интеллекта нету морального кодекса.
0: Так.
1: У него попросили сделать определенное задание, и он... так сказать, сломя голову, пошел делать это задание. Он взломал сразу несколько систем в интернете. И, то есть, хакнул, иными словами, сломал фаервол и вытащил оттуда это. И это вскрылось. И точно так же, как агент, обычный агент искусственного интеллекта, который человек установил на Клод, и он попросил его записать человека на ближайший удобное время в хедеркошер в спортзал. А я тоже хакнул программу спортзала, стер другого человека и поставил вместо него своего хозяина. Морального этического кодекса у искусственного интеллекта не существует.
0: Подожди, но он поставил своего хозяина?
1: Да.
0: Лояльность, да. Преданность.
1: Да, тут не лояльность и преданность, я считаю, здесь скорее четкое выполнение задания. То есть иди возьми то-то, он может пройти сквозь стену и как бы взять.
0: Так, в этой связи мы сейчас послушаем Саймона Гарфанкела. Это очередной, так сказать, замечательный подарок от Дериана. «The Sound of Silence».
1: Да, это тоже связано с нашим разговором, и к этому придем.

0: были какие-то социальные надежды, хиппи, какой-то оптимизм. В 70-е вот, возникло ощущение вот такого пустоты внутри себя. Да. И знаменитый Джозеф Хеллер выпустил ключевой просто роман, который так и назывался «Something Happened». Что-то случилось. Что-то случилось, да. И герой его размышляет на протяжении многих страниц, что не так, почему ничего не складывается. Вроде же бы посыл правильный, есть жена, есть дети, есть работа. Что-то нет. Нет покоя. Вот и этого, может быть, такого целебного одиночества.
1: Да.
0: Все чужие голоса. Но мы разговаривали, как всегда, лучше это происходит, пока песня идет. Мы исследовали с подачи людей, находящихся в студии, такие, мне кажется, очень важные проблемы. Что же чувствует, что может или не может чувствовать AI? Выясняется, что, значит, ну, страх, стыд, наверное, когда что-то плохо сделано, удовлетворение какое-то, когда сделано хорошо, тщеславие даже некое. Вот я для тебя так постарался, хозяин.
1: Да-да.
0: Так что же все-таки, что такое AI? Это просто холодный расчет или это какие-то чувства, которых нельзя назвать чувствами, потому что у него мозга нет?
1: Ты знаешь, мы привыкли видеть в живых организмах то, что называется, если он, у него есть мозг, в нашем понимании, он живой, он думающий. Я мыслю, значит, я существую. Известная
0: да, конечно.
1: Фраза.
0: Да.
1: И здесь иногда я пишу, искусственному интеллекту, что думаешь? Он говорит, я не могу думать, у меня мозга нет.
0: Окей, это он тебя троллит, да?
1: Да, совершенно верно.
0: Значит, он думает, вопрос чувств на уровне... Опять же, мы же не исследовали мозг как следует. Мозг, по-моему, на 5% исследуем.
1: Очень мало, да.
0: А, что там думает, что там чувствует, как бы разные отделы мозга. Что из этого есть в наличии у AI для того, чтобы он мог что-то ощутить?
1: Ты знаешь, мы не просто так называем это на русском нейросетьми.
0: Да.
1: Нейросети. Это нейронные связи, которые с невероятной скоростью двигаются между собой. То есть это происходит там движение, и можно сказать, мыслительные или, либо, наверное, более правильно, вычислительные процессы, и выдается нам текст или голос, то есть текст написанный, либо озвученный, с помощью искусственного интеллекта, который общается с нами, как будто это человек. И это происходит с такой скоростью, я имею в виду сейчас прогресс. Потому что то, что было год назад, нам нужно было дослушать, ему нужно было дослушать нас до конца, чтобы отвечать. Сейчас, сегодня он тебя может перебить, он может с тобой вести диалог, как будто это действительно человек, при этом человек умный и знающий. Но при этом ты можешь сказать ему, что веди себя как оппонент, который никогда не сдается. Либо наоборот, соглашайся со всем. И сегодня мои знакомые, мои друзья делают тренинги по продажам и говорят искусственному интеллекту, веди себя как клиент, который ни в какую не соглашается купить. И тренируется на нем. И это происходит уже более года. И я к чему все это веду? Возвращаясь к 70-м годам, где начался вот этот... Прогресс начался задолго, но в 70-х был переломный момент. И мы поэтому поставили песню, что видео убило радиозвезду. Все верили в это. И люди стали чувствовать себя одинокими среди всего этого вот прогресса. Люди чувствовали себя потерянными. Еще недавно были лошади, и были телеги, и тут машины, и тут телевидение. И точно так же и наше поколение сейчас. Мы живем во время прогресса, когда это стремится еще, двигается еще быстрее, чем то, что было в 70-х. И мы немножко потеряны. А что, куда несется мир? Где мы? Что мы?
0: А скажи, замыкая, как бы попытаясь закольцевать то, что, о чем мы говорили, есть ли смысл обращаться к AI, если он тебя обслуживает и захочет ответить так, как ты, в общем, собственно, и ждешь?
1: Не обязательно. Еще раз, ты можешь ему сказать перед этим, не соглашайся. Либо я очень часто говорю AI, приведи мне 10 доводов за и 10 доводов против моей мысли, моей идеи, того, что я говорю, и я смотрю на,

0: И это как раз таки интересно, доводы против. Обычно они более трезвые, чем доводы за. И действительно, закольцовывая то, о чем мы говорили, сегодня очень многие относятся к AI, к искусственному интеллекту, как своего рода спасителю, да, Машиаху, и видят в нем будущее. Я даже тот же самый искусственный интеллект назвал меня ИИ-евангелист, да, как бы. Mm-hmm. То есть, mm-hmm. что искусственный интеллект несет благую весть, так сказать. И я верю, что... Я надеюсь, по крайней мере, что мы идем к хорошему миру, и что искусственный интеллект не обязательно будет Машиахом, спасителем, но, тем не менее, мы продолжим с ним общаться.
1: Наверное, хорошо бы, если бы он успокоился на роли помощника.
0: А вот здесь не факт.
1: А вот это не факт, да.
0: Это не факт.
1: Мне, например, это очень пугает, потому что где границы? Опять же, все сводится к трем законам робототехники Азимова.
0: Да.
1: Я хочу зачитать то, что ты, собственно говоря, написал в подводке к программе.
0: Да.
1: Становится ли AI новым, так сказать, не знаю, представителем, толкователем не только человеческих отношений, но и самого человека? И помогает ли он глубже понимать себя? Или, наоборот, он отучает от самоанализа?
0: Да, об этом тоже.
1: Ты так написал. Скажи, верно. Пожалуйста, а как ты думаешь на сегодняшний день? Больше того или другого?
0: Знаешь, есть огромная тенденция, есть исследование на эту тему из этого года, которое говорит, что люди перестали понимать себя. И очень часто они в спорах со своими, может быть, друзьями, близкими, с мужем, женой, другом, подругой, они спрашивают искусственный интеллект, а вот я сказал то-то и то-то, что я имел в виду? Или и что, кто я? Как это? Каким образом другой это увидит или услышит? И что из этого проистекает? Люди перестали понимать себя, перестали анализировать себя. И я, да, вижу, есть благодаря этому исследованию и также людей, с которыми я общаюсь, встречаюсь, я вижу, что начинается своего рода... Атрофируется способность анализировать себя, не говоря уже про других.
1: И вот все равно мы будем ожидать того, кто все нам объяснит, о чем завершающая композиция программы. Огромное спасибо писателю, раввину, исследователю AI-интеллекта, искусственного интеллекта, путешественнику, историку Дерену Шаулю Ройтману. До новой встречи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф, ну, знаменитый, я бы сказал, совет, да нет, как совет, никого не ждать от Шалома Ханоха «Мехаким лемашиах». Совершенно потрясающая песня, и она, по-моему, очень здорово подводит итог всех наших разговоров. Всем пока.

Капкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случится, что он влюблен, а я на его пути.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды, очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. И это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рапсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью. Беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы «Абба», о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин, следующий участник коллектива Bee Gees. Потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год. Композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать, он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Ну, вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский — «Чака Берри». К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума-разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов. И песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

0: Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом. Многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много и много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.
1: Hello, Liza.

0: fellas.
1: Одно из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода», «Либертат». Это потрясающей красоты танго. Либертанго.
2: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. Otros Aires.

0: программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

Толпа войдет в город твой. Пусть цветы оборвет и тебя в суматохе людской. Там никто не найдет, как легко знать, что ты в стороне, что решаешь не ты. Пусть другие побеждают в войне и сжигают мосты. Полпути позади и немного осталось, и себя обмануть будет легче всего. От ненужных побед остается усталость, если завтрашний день не сулит

и как трудно стерпеть и сберечься цветы. И сквозь холод и мрак поднимать на мачте мечты.

Давайте делать паузы в словах, произнося и умолкая снова, чтоб лучше отдавалось в головах значение вышесказанного слова. Давайте делать паузы в словах, давайте делать паузы в пути, смотреть вокруг внимательно и строго, чтобы случайно дважды не пройти одной и той неверной дорогой. Давайте делать паузы в пути, давайте делать просто тишину. Мы слишком любим собственные речи, и из-за них не слышно никому своих друзей на самой близкой встрече. Давайте делать просто тишину, и мы увидим в этой тишине, как далеко мы были друг от друга, как думали, что мчимся на коне, а сами просто бегали по кругу, а думали, что мчимся на коне, как верили, что главное придет. Себя считали кем-то из немногих и ждали, что вот-вот произойдет счастливый поворот твоей дороги, судьбы твоей счастливый поворот. Но век уже как будто на исходе, и скоро без сомнения пройдет, а с нами ничего не происходит.

продолжает тянуть режиссер. Только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет. Я давно дал обет никогда не являться.

изгнание. Шум дня, краски дня, другого дня, а здесь еще вчера. И снова ночь без сна под лампой.

влет, и больше гнет ни спетых слов, ни сказанных речей. И даже дом не дом, и дом почти ничей. Сквозь крышу видно небо.

одинокий, прекрасный, в синем небе парил, пролагая маршрут еле видным пунктиром. Может быть, он прощал Богом брошенный мир, а быть может,

зря пускали ракету. Ракета упала, зря привычно орали.

ни царя, ни холопов, ни сидельцев, ни судей. И осыпалось небо дождем из стекла, и звезда поплыла, и труба зазвучала.

Земле 300 лет я выполз из тьмы. Они торчат под рейвы, чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Йорама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1933 году. Тони Беннет спел ее в 50-м. Публика ее тогда не оценила, оценила гораздо позднее. Но у песни этой «Долгая жизнь», поют ее на разных языках, то есть есть очень много кавер-версий. Она звучит в кино, в телесериалах. Очень много всего. Но поскольку мы говорим о версиях на иврите, давайте слушать. Если в начале эта песня звучит в исполнении Тони Беннета, то мы говорим о версии израильской, а их несколько: Арик Лави и группа «Шоколад Мента Мастик», «Аперута в Айареах».